0: слушатели, оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мир вам! Мы читаем два текста. Второе Хроники, или же Паралипоменон, 7 глава, 13-14 стих. Такие слова. «Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Откроем книгу пророка Иезекииля, 22:22, и стих 30. Иезекииль, 22, и стих 30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтоб я не погубил ее, но не нашел». Итак, сегодняшняя наша тема – ответственность народа Божия. Вы знаете это слово «ответственность»? По-украински «відповідальність», «verantwortung», или по-английски «responsibility», по-испански «responsibilidad». Ответственность народа Божия. В том числе нас. Мы здесь прочитали в первом тексте, и первое слово в русском языке состоит из четырех букв. «Если». И оно всегда есть условное слово. Всегда с условиями. Не забудьте, помните, Библия – это Божья книга, и в ней полно обетований и пророчеств. И многие из них есть условные. Не забудьте. Так сказал Бог. Да. Бог говорит «да» и «аминь». Но много пророчеств, много обетований есть безусловные и есть условные. Что касалось Иисуса Христа, Его страданий, Его второго пришествия, это безусловное. Ничто не изменит. Аминь. Но есть много в Писании условного. Если не верите, прочитайте книгу Второзакония 5 Моисея. И Моисей говорит народу, если будет так и так и так и так, то будет так и так. Помните, нет? Если будете исполнять, то будете так. Нет? Выйдут против вас враги одной дорогой, а 10 будут убегать. Но если будете поклоняться иным богам, то вы выйдете одной дорогой, а 10 будете бегать. Много есть, не забудьте это. Я не искажаю Писание. Но много пророчеств у Библии и много обетований у Библии есть условные. Mitbedingungen. Conditional. Yep. И это слово я говорю у Библии 1521 раз. Мы видим, Бог всегда имел мужей, с которыми имел дело, и считался с ними, как мы читаем, написано, ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. Амос 3:7. Бытие 18:17. Господь говорит, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Конечно, нет. Бог советуется с человеком. Были на земле люди, и слава ему и есть, которых слушает Бог. Аллилуйя. Хорошо слушать Бога, но иметь, я люблю это слово в русском языке, дерзновение. По-испански denuedo. Boldness по-английски. Но в русском очень сильное слово. Дерзновение. Люди есть на земле, которые имеют дерзновение, сказать Богу, и Бог это делает. Слава Ему. Я говорю с Библии, были такие люди. Вы помните, когда народ израильский кушал Божий хлеб, но поклонялся язычникам, языческим богам, Баалу. И в ревности своей Илия говорит, не будет дождя, не даст вам Бог хлеба, разве по моему слову? И Бог так сделал. Человек закрыл небо и открыл небо. Ключом веры и молитвы. Благословен Господь. Слава Ему. Аллилуйя. Наш первоначальный текст говорит нам о том, что ответственность как за пробуждение, так за благоустройство страны, где мы живем, лежит на плечах народа Божия. Вы помните, когда Бог допустил даже народу пойти в плен, в Вавилон, и там говорит, чтобы молились за благосостояние той страны. Так есть. Чтобы молились за то. Чтобы старались, чтобы было там хорошо. Будет и им хорошо, и вам хорошо. Дорогие, я хочу немножко отклониться к второму тексту. Мы прочитали, Бог жалуется. Бог жалуется. И говорит, искал я у них человека, который бы поставил стену и стал бы в проломе за народ сей. И говорю, жалуется, но не нашел. Слышите? Бог ищет человека. Я искал человека у них. И, к сожалению, не нашел. Сатана искал человека и нашел Аттилу. Нашел Антиоха Эпифана. Сатана искал человека и нашел Сталина. Сатана искал человека и нашел Гитлера. Сатана нашел Хо Чи Мина, Мао Цзэдуна, Пол Пота. Я говорю пророчески, Сатана нашел. Бог жалуется, я искал и не нашел. У меня является вопрос. Когда Сталин явился в России, где была церковь Христова? И что она делала? Когда Гитлер явился в Германии, где была церковь Христова? И что она делала? Вот мы приехали на Запад. Я не критикую, я говорю истину. Братья, вот у нас в Америке более 80 тысяч недавно прибывших. И колятся, делятся, скандалят, и так клевещут, и так далее, и так далее. Бог говорит, если я сделаю то, то закрою небеса. Если я наведу то и другое. Но говорит, народ мой смирится. Сегодня, дорогие, все лежит на нас. Христос сказал апостолам, в том числе к церкви, что свяжете на земле, будет там связано. Что разрешите на земле, будет там разрешено. Слава Господу за это. Слава Ему. Дорогие, я говорю, эту проповедь может мало кто решится говорить, но я решился, я говорю. И Дух Божий побуждает меня сказать ее в каждой церкви. И я буду это делать. Я буду это делать. Помимо того, слышал то или не слышал. Я вообще не люблю повторять, но я буду говорить. Я говорю, сатана искал, нашел. А потом еще говорят, ну такая была воля Божия. Кто вам говорил? Воля Божия, чтобы малые детки умирали с голода? Воля Божия, чтобы маленьких детей на штыки колоть? Где вы это вычитали? Воля Божья есть благая, угодная и совершенная. Слава Господу! Воля Божья в том, чтобы все люди спаслись. Какова воля Божья? Но это не воля Божья. Конечно, Бог попускает. И Бог наперед знает, что будет. Но если народ мой, говорит Господь, смирится, народ мой, был не народ Божий, например, с Библии Ниневия. Но когда пришел пророк Божий и сказал еще 40 лет, и, то есть, извините, дней, благодарю, 40 дней, и она будет истреблена, уничтожена. Вы знаете, люди не анализировали пророка и его пророчество. Но, начиная от царя до последнего, пошли в пост и молитву, и Бог отменил это, слава Ему. Аллилуйя. Я всегда говорю, у Бога, когда Бог говорит, даже суд говорит, у Его есть way of escape, мы говорим, есть избежание, есть выход. У сатаны нет выхода. Он развел везде огонь, а тут петля. Вот только здесь выход. Петлю. Сатана то делает. Но у Бога есть выход, есть исход. Благословенно имя Его. Вы знаете, у меня много мыслей. Я хочу передать, и это не так легко бывает, но все же буду стараться. Пусть Бог мне поможет. Yes? И вот говорит здесь. Я наведу, если заключу небо, и не будет дождя, повелю саранче поедать землю, пошлю моровую язву на народ мой. И смирится народ мой. Стих 13 говорит о произнесении суда Божия. Намерение Божие предопределило, уста Божие изрекли. Но условие, и условие в четырех пунктах. Народ мой, который именуется именем моим, смирится. Божья благодать обещана и простерта только смиренным. Притчи 15.33. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Читаем мы Иакова 4.10. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Аллилуйя! Слава Ему! Народу Божию нужно смирение. Но добавляю, братья и сестры, будьте осторожны и не допустите себя до того, что Бог вас будет смирять. Не допустите до этого. Старайтесь так смиряться, чтобы не было Богу нужды смирять вас. Потому что если Бог начнет смирять, то будет без акта не дочь цушпет. Поздно. Я хочу смиряться пред Господом. И я не хочу, чтобы Бог меня смирял. Я? Когда все я наведу, народ мой смирится. Вы знаете, над нашей земной планетой висит ужасная опасность. Знаете, то президенты, правители, все знают. Ужасная опасность. Я? Вы себе представьте. Я говорю, перед тем, как, допустим, Сталин пришел к власти, или Гитлер пришел к власти, он написал «Майн кампф». Он говорил, писал, что я буду делать. И сделал. Жириновский сегодня открыто говорит, что он сделает. И этот человек готов утопить в крови человеческого весь мир. Ему ничего не значит. Но я вам скажу, вы скажете, политика, wait a moment, почекайте. Немножко вы, варт. Я вам скажу о политике. Вы знаете, было время, когда царство израильское, и в том числе царь, были в опасности. Это был Давид. Вы помните? Сын восстал. Народ восстал против. Был в опасности. И там был человек в этом царстве, которого почитали слово как Бога. Это был Ахитофель, правда, нет? И Давид молится, Боже, разрушь совет Ахитофеля. И Бог ответил ему, слава Богу, и разрушил. Но народ мой смирится, что будет делать, и будет молиться. Народ смирится и будет молиться. Хлопанье в ладоши, подскакивание ничего не даст. Народ будет молиться. Аллилуйя! Как молиться, чтобы небо услышало? Я говорю, братья, молитва не есть Айнбанштрассе, но мы пятидесятники, мы верующие. Молитва не есть улица одностороннего движения. Молитва не есть монолог, но это есть диалог. Мы имеем туда и оттуда получаем. Хвала Богу! Народ Божий смирится и начнет молиться. Как молиться? Чтобы небо услышало. Аминь! Слава Господу! Я помню, кто знает немного историю, в Англии царствовала шотландская царица, ее называли Блади Мэри, кровожадная Мэри или Мария, королева. Она ни одного проповедника сожгла на столбе смоляном. Но там был у Шотландии один муж, называли его Нокс. В это время Англия воевала с Францией. И эта Мария, кровожадная царица, королева, сказала такие слова: «Я боюсь Ноксовых молитв хуже и больше, чем французских пушек». Yes? Дорогие, мы можем хлопать, мы можем прыгать, и сатана будет смеяться. Но когда будем молиться, и небо будет нас слышать и отвечать, он дрожит. Слава Богу! Я, дорогие, говорю пророчески. Я не пророк, я евангелист, но часто говорю пророчески. Вспомните эти слова. Если мы будем, а хай буде, як буде, так будет. Слово Божие говорит: смирится народ мой. Господи, помоги нам. Благодать обещана Богом смиренным. Я говорю, ни в коем случае не допустите до того, чтобы Бог вас смирил. Я не хотел бы это сказать, не хочу обидеть, но я напомню. Это было в Клопенбурге, я здесь был. Мама приехала с 14 детьми, я был здесь. Папа умер перед приездом сюда, там. А дети здесь почувствовали свободу. Здесь свобода. Так как 14 детей, немецкое правительство засыпало их. Называли ее даже у России мать-героиня. И мама, что мама? Отцовского пояса нет, дисциплины нет. Дети делают, что хотят. И мама говорит: детки, да детки, плачет, мама: деточки, детки, детки. И знаете, все время дали хуже. Мама говорит, и вы знаете, что они сказали? Ты настолько наплодила, и теперь еще будешь нам упрекать? И Бог сказал одно слово: баста. И мы знаем конец, правда? Мы знаем конец. Двох из них похоронили. Я, дорогие, шутить с Богом опасно. Это Бог смиряет. Поэтому я говорю: смиритесь под крепкую руку. Не надо, чтобы Бог смирял. Когда Бог смирит, будет сушпет. Бонке рассказывал, когда проповедовал там в палатке у Южной Африке, и два на мотоциклях подъехали, на одном мотоцикле, в кожанках подъехали, тут проповедуется Слово Божие, тысячи народов, они стали и начали насмехаться. И говорит, Дух Святой побуждает подойти к ним и сказать им: ребятка, вы смиритесь, успокойтесь, выйдите к алтарю, вручите жизнь вашу Господу. А они говорят: you know how old we are? Ты знаешь, сколько нам лет? Нам по 19 лет. Когда нам будет 90, тогда нас увидишь там. Он говорит: не гарантирует, что вы до завтра доживете. Посмеялись, сели на мотоцикл, 900 кубиков, мотоцикл как рванул, и через 5 минут бежит женщина: идите посмотрите. И знаете, в этом разгоне на повороте не успели, как ударили в дерево, то тот, который спереди был, то убит там лежал под деревом. А тот, что сзаду сидел, больше размах, висел на своих кишках, на ветках. Дорогие, горе, когда Бог смиряет. Горе. Вы знаете, человек может перейти волю Божию, но горе, если перейдет границу милости Божией. Не дай Бог никому. Ни народу, никому. Смирится народ. Я искал человека. Бог ищет человека. Братья, я хочу затронуть больное место. В 1948 году, я был еще здесь, произошли первые выборы в Германии, демократические. И вышел канцлером Аденауэр. Его называли немцы Дер Альте. Старик. Знаете? И этот человек, зная все, он учредил день покаяния, учредил. Он не был виновен, он сам при Гитлере в карцере. Вы видите сами, Бог снял проклятие из германского народа, слава ему. Вы видите благословение. Вы помните, слушайте, старики, вы помните лозунг «Бей жидов, спасай Россию»? Помните, нет? Вы помните этот лозунг? Били, что вышло?
2: Я скажу, доколе народ на Украине, в России, не склонит свои колени и не попросит прощения в народа израильского, Бог сказал Аврааму, благословен, благословляющий тебя и проклят, проклинающий тебя. От имени всех нас и себя я скажу, мы благословляем народ израильский. Аллилуйя. Этот народ дал нам эту книгу. Аминь. Этот народ дал нам пророков. Этот народ дал нам Мессию. Мы благословляем его. И Бог сказал, благословен, благословляющий тебя. Аллилуйя. Мы любим этот народ. То, что они сделали, Бог имеет дело с ними, но не мы. Аминь. И доколе народ на Украине, у России, не придет к этому, не будет толку. Не будет толку. Надо созвать, что только можно, пойти на колени, просить прощения в этого народа. Бог снимет это проклятие. Там проклятие лежит. Страна, земля хорошая, плодовитая, все есть. Проклятие за проклятием. И будет так дальше. Если не будет этого, смирится народ мой. Смирится, смирившись пред Господом, начнет молиться. Просить Господа о помиловании. Молиться так, чтобы небо услышало, приняло и дало ответ. Неформально. Люди, знающие и умеющие молиться, чтобы коснуться неба. Я, куда смирится, начнут молиться. Дальше, уже брат читал псалмы. Ищите лица моего, и взыщут лица моего. Как? Я люблю перевод в старом украинском переводе этого Кулеша. Исаия 66 и 2 стих. А ось на кого я ласкаво спогляну. На смиренного, на сокрушенного духом и тремтячого перед словом моїм. Аллилуйя. От на кого. От на кого. На смиренного, сокрушенного духом и трепещущего перед словом моим. Ласкаво, ласково я посмотрю на это. Бог говорит нам, прочитаю этот стих, хотя его знаю, Исаия 57. Откройте Исаия 57. И читаем мы стих 15. 57 Исаия 15. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый Его имя, имя Его. Я живу на высоте небес, Его святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Среди этого народа Бог живет. Хвала Ему. Yes. Дорогие, смирение или же подход к Богу имеет три, сказать, как выразиться, этапа. Или три шага. Ну, как назвать? Три. Смирение. Знаете, что делает смирение? Смирение ведет к умилению духа. Умиление духа – это высшая степень смирения. Вы помните, в Захарии Бог обещает, на дом Израиля изолью дух умиления. Мы имели вечери Господни, я свидетель. Было народа, может, столько, как здесь, или чуть меньше. Но когда народ смирился и повеял дух умиления, мы все пережили крещение слез. Правда? Мы не хлопали в ладоши, не прыгали, но мы знали, Бог с нами. И наши сердца растаяли, как воск. Наши сердца растаяли, как сахар в кипятке. Легко молиться, легко прощать, легко просить прощения, легко все делать. Правда, братья? Аминь. То, что народу нужно. Сегодня люди это оставляют. Хлопать будем, прыгать. Ну, куда вы запрыгаете? Слово Божие говорит нам, Енох ходил с Богом, Ной ходил с Богом, Авраам ходил с Богом. И для того, чтобы ходить, надо употреблять обе ноги. На одной можно скакать, но, или прыгать, но не ходить. Обеими ногами. Не то, что одна нога в собрании, а одна на улице. Но, поняли вы? Да. Yes. Народ мой смирится, начнет молиться и начнет искать лица моего. Yes. Это совсем другое. Здесь формальность не поможет. Лица Божье искать. Хорошо нам видеть лицо друг друга. Слава Богу за это. Но, дорогие, искать, взыщут лица моего. О, аллилуйя! Чтобы лицо Божие обратило свой свет на нас, осияло. Чтобы лицо Божие обратило свой свет на нас, осияло нас. Это нужно. Yes. Благословен Господь, благословено имя Его. Псалом 9:38, русский. Господи, Ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их, открой ухо Твое. Здесь я говорю, три стадии к подходу к Богу. В искании лица Божия. Смирение, умиление духа. Смирение приводит к умилению духа. И умиление приводит к сокрушению. А сокрушение, вы знаете, что делает? Вы знаете, что оно делает? Оно нам открывает божественный майестат. Или величие Божие и наше ничтожество. Аминь. Yes. Чем больше человек сокрушается в умилении духа пред Богом, тем больше Божий майестат пред ним. И меньше ты в своих глазах. Аллилуйя. Так и аминь. Я не раз говорю, проповедь вас говорим на четыре глаза. Когда Иоанн, который любил Иисуса и знал Иисуса больше, чем все мы вместе, но когда встретился с этими пламенными глазами на Патмосе, говорит, я упал, как мертвый. И он положил свою десницу или правую руку на меня, сказал, не бойся. Я был мертв, но все жив и имею ключи. И, дорогие, он имеет ключи к каждому сердцу и душе нашей. Слава Ему! Аллилуйя! Господи, я бы хотел, чтобы народ Божий услышал это слово, дорогие. Нужно сказать, на нас лежит ответственность. Братья и сестры, на нас лежит ответственность. Люди забыли это. Стараются как можно, чтобы получить больше социали. У нас welfare. Я, как можно обмануть. Как можно схитрить. Мы это видим. Я не критикую, но это факт. Колятся, делятся, клевещут. А Господь говорит, смирится народ. Где же это? Одно с другим не пасует. И когда Америка будет гореть, не обижайтесь ни на кого. И она будет гореть, если это не будет. Если не будет покаяния, не будет смирения, не будет умиления духа сокрушения, будет это. Еще избрали такого президента, друга содомлян. Дорогие, перед тем, как я сюда выехал, знаете, демонстрацию имели. Вы понимаете, я называю, содомляне. За что Бог истребил Содом и Гоморру. Они хотят иметь все права. У Сан-Франциско несколько лет назад 100 тысяч содомлян шли улицами. Протест делали, демонстрации делали. Как долго Бог будет на это смотреть? Как вы думаете? Он смотрел на Содом и Гоморру и сказал это слово «баста». Сказал, горе народу, который перейдет границу милости Божьей. Но все же, дорогие, Бог говорит к своему народу. Будет то, закрою даже небеса. Но народ мой, который именуется именем моим, мы именуемся именем его. Братья и сестры, смиримся пред ним. Пойдем на колени пред ним. Будем в умилении духа узывать, молиться, искать лица Божия. И еще один пункт. Или одна стадия. И отвратятся от злых путей своих. Если трудно достичь этих трех стадий, смирения, умиления духа, сокрушения, есть еще выход. Возьмите пост и молитву. Пост смирит ваше тело. Я это знаю с практики. Я знаю это. Возьмите пост, хотя трехдневный, если нужно, говорю, смирить этого Адама. Я прийти ближе. Но, говорит Господь, и отвратятся от злых или обратятся от худых путей своих. Какие это пути?
1: притчі 14:12 сказано, «Єсть путі, які кажуться чоловіку прямими, но конец їх путь к смерті». Так говорить Господь, «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали, «Не пойдем». Иеремия 6:16. Да, путь мы знаем, говорят нам особенно молодое поколение, но мы хотим его расширить. Наши братья, я слышал и слышу эти слова, вы нас, старики, держали в тисках. Вы нас там держали, но здесь, в Америке, мы на свободе. Окей, куда вас свобода ваша заведет? Мы увидим. Я благодарю Бога за старших братьев. Между нами есть узники. Между нами есть узники. Братья, узники, я недостоин помыть вам ноги. Вы страдали за имя Христа. У вас все забрали, но Христа не выбили с вас. Слава Богу! Аллилуйя! Брат Виктор Иванович Белых и брат Федоту. Я смотрю на них, что эти люди перешли. Я говорю, я недостоин сидеть с этими людьми. Когда я первый раз приехал в Германию, был в Форзайме, был в Бремене, смотрел на этих братьев. И они знали путь, узкий путь. И стояли, и держались. Сегодня, дорогое молодое поколение, я вас люблю, но благодарите Бога за ваших стариков, которые еще вожжи держат. Но не дай Бог, эти вожжи вырвутся, и вы пойдете по желанию вашего сердца, с вами будет то, что было с Лотом. Знаете, посмотрел, понравилось, пошел, зашел туда с такой массой скота, что не знал счета, а оттуда одной овечки не взял и жену терял. Дорогие, обратятся или отвратятся, обратятся от худых путей своих. Вы знаете, сколько тщеславия есть. Вот мы, знаете, нельзя по-немецки то сказать, но по-русски можно. Там, где я и мы, там ямы. Поняли? Там ямы. По-немецки то не выходит, по-русски выходит, вы понимаете. А где Господь? Он через ямы переведет нас. Слава Ему. Отвратятся от худых дел. Обратятся. Дорогие, много тщеславия. Я слышу, что говорят. Вот эти песни надо выкинуть. Эти песни жалобные. Нам только хлопать, прыгать. Вот это нам. Как далеко вы запрыгаете. Как далеко захлопаете. Дорогие, царь говорит, Давид, «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». Правда? И нужно прийти, принести все к свету так, чтобы все было удалено, чтобы между мною и небом никакого препятствия. Тогда молитва там. Аминь. Так есть. Это или к этому положению ничто не приведет. Смирение, умиление духа, сокрушение сердца, отвращение от всяких злых дел. Написано, что тщеславие есть грех, есть зло в очах Божьих. Мы видим очень много этого. Бог видит это. Надо отвратиться от этого. И тогда, когда все это исполним, тогда что, Господь говорит, я услышу и услышу с неба. Украина, Белоруссия, Россия сегодня под проклятием. Земля под проклятием. У нас в Канаде, в Америке, в Украине называют bread basket. Значит, хлебный кошек. Корб. Европы. Сегодня люди голодают. Войны нет уже 50 лет. Что такое? В чем дело? Проклятие лежит. И Господь говорит, я исцелю землю. Не только люди, исцелю землю их. Нужно пасть пред Богом, а особенно народу Божию. Я говорит, услышу с неба. Аллилуйя! Бог говорит, услышу с неба, прощу грехи их, исцелю землю их. Земля, откуда мы вышли под проклятием, мы это видим. Смотрите, там засуха, здесь засуха. Та сама засуха. Ничего там нет. Здесь пойдите в магазин, полно всего. Правда, нет? Где же оно набралось? Здесь полно. И здесь больше перенаселения, чем у России, на Украине или где-либо. Правда? Больше. Народа перенаселен. Германия имеет более 80 миллионов людей. Это маленькая страна. И все накормлены. И в магазинах всего полно. Божье благословение почивает. Бог снял проклятие. Но начались сверха. Люди призывали к покаянию. Надо каяться, я говорю, перед народом Божьим. Сколько на Украине было погромов? Я сколько? Сколько громили верующих людей? Всячески обзывали. Хотят благословения? Покаяние нужно. Покаяние. Но я возвращаюсь и буду заканчивать к народу Божию. Мы прочитали. Я искал у них человека. Братья и сестры, не шутите с этим. Не смотрите легкомысленно. Сатана в истории находил, я некоторых из них именовал. Как Атилу, который был на территории Франции когда-то, что он сделал? Он такие дела делал, что его не могли похоронить, мертвого. Потому что, знали, разорвут на куски. Отвели реку в сторону, и на дне реки выкопали гроб, могилу, и там ее похоронили, чтобы никто не знал. Антиох Эпифан, Нерон, что эти люди сделали? Сколько зла, Сталин, Гитлер и другие, сколько? И сатана ищет таких людей. Но Бог ищет своих людей. Те люди, которые знают Его, которых голос Бог слышит их, которые знают, как молиться, которые знают, как коснуться неба, которые знают, как открыть небо. И Бог изольет обильное благословение. Слава Ему! Слава Ему! У нас есть одна программа, американский пастор передает. И он всегда, его главное мотто этой программы, не ешь свой хлеб сам. Это главное девиз его. Главное мотто программы, не ешь твой хлеб сам. Делись с холодным. Делись. Братья, я знаю, где есть беда, Америка, Германия, первые там. Слава Богу, первые. И Бог дает. Христос сказал, давайте дастся вам. И Бог дает. Слава Ему. Слава Ему. Не забудьте этого. Помните, Бог произвел суд на Навуходоносора. И Даниил истолковал. Сказал. А потом говорит, советую тебе. Советую тебе. Продлить мне. Чем? Милосердием к бедным людям. Я помню, и вы знаете, шаха иранского. Знаете, это был человек самый богатый в мире. Он имел свой самолет. И извините, но я говорю то, что есть. Раковина в туалете на самолете была с чистого золота. Но в той стране он имел миллионы голодных людей, он этого не видел. И вы знаете, какой его конец. Он был беглец. И в этом ужасе и страхе и так умер. Самый богатый человек. Не явил милости. Даже летчик, который из летчик, который почту перевозил. И он перелетел, и сел в Иране. Весь мир писал письма, просил. Все равно он выдал советам. Не знаю, что с ним сделали. Не выдавай осужденных на смерть. Он это сделал. И сам стал беглец, наконец. Так есть. Так есть. Милосердием бедным. Этим будет твое благоденствие. Хвала Господу. Слава Ему. Народ Божий, Бог говорит. Я возвращаюсь назад. Если я то и то сделаю. Если. 1521 раз. И народ мой смирится. Я уже определил все. Но вы знаете, это слово «если» в русском языке 4 буквы. Условное слово. И это слово может изменить положение. Бог изрек. Но народ ниневийский пал на колени, включая царя. Начали просить милости, каяться, и Бог помиловал. Даже, вы знаете, сам пророк обиделся на Бога, что он такой милосердный. Правда? обиделся на Бога. Yes. Если Бог и в гневе своем произнес: не убегай, беги к Нему. Господи, милость, извините, суд есть великий, суд Божий, но милость превозносится над судом. Аллилуйя. Милость больше суда, слава Богу, помилует. Он сделает, что мы ему скажем тогда. Аминь. Он ставит условия. Мы служим Богу, служим добровольно, но условия или бедингунген ставит Бог. Мы служим Его, Ему на Его условиях. Исполняем их, тогда Он делает по наших петициях. Слава Ему. Склоняем колени и молим.

Дороже жемчуга спокойствие в душе, дороже платины минуты примирения, и вдох без боли, и прогулка по росе, и созерцание Господнего творения. Дороже званий непростимое простить и отпустить, ничем зато не воздавая. Дороже имиджа кому-то тростью быть, с камней разбитое лицо приподнимая. Дороже яхт спасти кого-то от беды, дороже шуб на чьи-то нужды стать ответом, и оставляя в ком-то добрые следы, излиться в чью-то тьму спасительным рассветом. Дороже счета в банке в сердце Божий мир, он словно крепкий корень в жуткое торнадо, и та уверенность внутри, что ты любим, дороже будет драгоценностей и злата. Дороже дачи двухэтажной добрый взгляд и снисхождение, и просто ободрение. Дороже антиквариата и наград к плечу поникшему одно прикосновение. Дороже гонки за медалью здравый ум, глубины истины ценней успеха вспышки. Дороже славы и оваций поутру свои черты рассматривать в сынишке. Дороже мнений и престижа разговор тот, что меняет ситуацию иначе. Тот, что во гневе не отложено потом. Тот, что нас делает мудрее и богаче. Дороже личных самолетов крепкий сон и смех за ужином дороже всех круизов. Да и старинные картины всех времен дешевле будут скромных маленьких сюрпризов. Дороже акций запах булочек в печи и мягкость слов дороже моды, брендов, стилей. Поверь, объятия дороже, чем ключи от самых редких и крутых автомобилей. Запомни, тленное не вечно на земле. Здесь моль и ржавчина, пожары и поборы. Сосредоточься на любви и на добре. Им не страшны ни конфискация, ни воры. Стремись, поверь, невидимое лучше благ земных. Дороже платины – почтение и нежность. Дороже жемчуга – горбушка на двоих. И без лукавства и подвоха – откровенность. Стремись к тому, что подороже янтаря. Ведь эта истина ясна и очевидна. Все то, что ценно, то в руках держать нельзя. Все то, что дорого, и глазу-то не видно. Лишь то, что отдал, что простил, что уступил, что не подвергнуто покупке и продаже, лишь то возьмем мы, а не то, что накопим. Не заберет никто из нас того, что нажил. Когда на суд все человечество придет, не будет там складов и премий, недостачи. Конец все выявит, не скроет, не солжет. Тогда и будет видно, кто из нас богаче.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Элизабет Фрай с ранней юности ощущала потребность помогать бедным и страждущим. Ее деятельность, направленная на изменение ужасных условий женщин-узниц в Ньюгейтской тюрьме и облегчение участи ссыльных в Австралию, сделала ее знаменитой. История ее жизни – пример великого мужества и самоотверженной отдачи ради Господа.

«Я бы хотела, чтобы наша Бесси усерднее занималась», — сказала Кэтрин Гарни, наблюдая за спокойной белокурой маленькой дочерью, которую подразнивали братья и сестры. Они снова смеются над ее ошибками. «Я думаю, болезнь ослабила ее», — заметил ее муж, Джон Гарни. «Но я уверен, Бесси оставит в мире свой след, и мы еще станем свидетелями ее успеха». Элизабет Гарни, в кругу семьи и друзей ее называли Бетси, родилась 21 мая 1780 года. У нее были две старшие сестры, Китти и Рэйчел. Со временем в большой семье Гарни стало 7 девочек и 4 мальчика. Бетси всегда считалась спокойной и медлительной, совсем не такой энергичной и сильной, как ее братья и сестры. Ее отец, коммерсант и банкир, был членом общества друзей или квакеров религиозной секты, основанной в 17 веке Джорджем Фоксом, сапожником и скотоводом. Члены секты обычно собирались в простой комнате и, прежде чем кто-нибудь начинал говорить, долго хранили молчание. Эти люди старались вести честную трудовую жизнь. Благодаря законной торговле многие из них преуспели, хотя скромность и простота в одежде была их отличительной чертой. Джон Гарни не был таким строгим в своих взглядах, как другие. Он позволял своим дочерям одеваться ярко и нарядно, а также ходить на приемы и танцы. Его состояние позволяло арендовать для отдыха маленький сельский домик в Брамертоне, в нескольких милях от Нориджа, где он с женой наслаждались тишиной сельской местности, а дети на лоне природы наблюдали за животными и рассматривали деревья и цветы. Бетси была болезненно впечатлительным ребенком. Она часто боялась оставаться одна. Ее пугали темные и необитаемые уголки ихнего домика. «Давай пойдем и вместе все осмотрим», — бывало говорила мать и брала Бетси за руку, чтобы та перестала бояться. Иногда вся семья выезжала в Кромер, к морю. Дети очень любили пляж, и только Бесси не разделяла этой их привязанности. Она не выносила прогулок по морскому берегу. Достаточно было шума отдаленных волн, чтобы заставить ее плакать. Всякий раз, когда ее братья и сестры кричали «Пошли с нами к морю!», слезы из глаз Бетси текли ручьем. Еще девочка боялась темноты. Стоило ей проснуться среди ночи и увидеть погасший ночник, как она ощущала себя одинокой и начинала плакать. Найдя дочь в слезах, мать пыталась успокоить ее, читая ей истории из Библии. Но это не помогало. Когда у Джона и Кэтрин Гарни было уже 10 детей, они решили, что дом на улице Маргарены маловат для них. Поэтому они переехали в Элхам-Холл, расположенный всего в 2 милях от Нориджа. Это был большой старый особняк 17 века, но с хорошими лужайками и конюшнями. Это было место, где веселые и жизнерадостные дети Гарни могли наслаждаться катанием на лошадях, лодках, и все, за исключением Бетси, были в восторге от переезда. Как только Бетси увидела огромное здание из красного кирпича и камня, ей захотелось убежать. Оно выглядело чужим, высоким и страшным, с нишами и фигурными окнами в виде звезд. Девочка испугалась еще больше, когда вошла внутрь. Здесь было так много комнат, что у нее появилась уверенность. Она потеряется, если отважится отстать от семьи и пойдет бродить одна. Винтовые лестницы казались бесконечными, а во множестве чуланов и буфетов, казалось, скрывались удивительные вещи, которые, наверное, нельзя и сосчитать. Тем не менее, впоследствии она полюбила этот дом. Любимым занятием детей Гарни, известных в Норридже своим буйным поведением, были крики, шутки над каждым, кто попадал в их поле зрения,
и исследование всех запретных уголков. Элхам Холл был чудесным местом для этого. Даже Бетси любила играть с детьми внутри или возле дома. Если она плакала, старшая сестра Рэйчел, добрая и бесстрашная, старалась подбодрить ее. Малышка тянулась к ней. Девочки могли, если хотели, кататься на пони в обширных парках вокруг дома. В этом Бетси отличалась от других. Она любила своего пони и могла посостязаться с братьями и сестрами в искусстве верховой езды. Семья часто выезжала в Норридж, один из крупных городов страны, связанный с Лондоном почтовыми каретами. Находясь в Норридже, дети любили наблюдать за прибытием и отправлением карет, слушать городской оркестр. И естественно, что самое большое удовольствие там им доставляло возможность красиво наряжаться для визитов. Вернувшись домой в Элхам-Холл, они с удовольствием устраивали пикники, пекли картошку в костре, играли во всевозможные игры в парке среди деревьев. Бетси тоже пыталась участвовать в этих забавах, но ее слабое здоровье не позволяло быть такой же энергичной, как остальные. Игра в прятки обычно заканчивалась тем, что ее ловили первой, и она выходила из игры. В конце дня дети подробно и откровенно описывали события в своих дневниках, признаваясь в проступках. Обычно Луиза вела себя хуже всех, описывая, как няня часто бранила ее. Да и Рэйчел соглашалась, что была груба. Особое наслаждение девочки получали, подшучивая над своим двоюродным братом Хадсоном Гарни, когда он приезжал в Элмах-Холл. Однажды, после разговора с Бетси, Хадсон, казалось, вдруг куда-то исчез. Когда она спросила сестер, где он, они стали хихикать и делать вид, что не знают. «Последний раз, когда мы его видели, он искал кладовую», — сказала Луиза. Затем последовал взрыв хохота. И, видя недоумение Бетси, Китти пошла к двери кладовой. «Я уверена, там кто-то стучит», — сказала она и открыла дверь ключом. Сестры, смеясь, разбежались, а растерянная Бетси осталась стоять. Дверь кладовой внезапно распахнулась, и вышел Хадсон. «Ну, погодите», — сказал он, — «я рассержусь на этих ваших сестер». Но не похоже, чтобы он когда-нибудь сердился на этих жизненно радостных, озорных девчонок. Но вполне возможно, что Бетси бронила их за глупые шутки. Когда они не были заняты проделками, верховой ездой и катанием на лодках по реке Винсали, девочкам полагалось усердно заниматься. Они должны были вставать рано утром и заниматься 2 часа до завтрака. Их мать договорилась, чтобы учителя приходили домой и учили искусству, французскому, математике и многим другим предметам. Старшие сыновья Джордж и Самуэль были в закрытом учебном заведении, но о совсем маленьких мальчиках заботились приходящие гувернантки и няни. В полдень занятия прекращались на время 2-го завтрака детей. Затем уроки продолжались до 3 часов, после чего следовал еще перерыв на обед. После этого были еще занятия до чая в 6 часов. Ничего удивительного, что после этого девочки готовы были сбежать в парк и кататься на пони. Каждое воскресенье вся семья отправлялась в Норридж, чтобы посетить молитвенный дом. Он находился в переулке Коз, и Бетси с сестрами называли его Козы. На воскресных собраниях нарядно одетые сестры Гарни должны были спокойно сидеть в течение длительного времени и к тому же слушать скучную, как им казалось, проповедь. Все это было неинтересным. Бетси тоже считала, что тяжело сидеть смирно, и всегда была рада возвращению вместе с сестрами в Элхам-Холл. Однажды в марте 1791 года, когда Бетси занималась с сестрами Рэйчел и Кэтрин, в их комнату вошла служанка и сообщила, что их мама только что родила мальчика.
Китти быстро позвала всех младших сестер из парка и повела их длинной процессией в комнату матери. Затаив дыхание, дети пристально рассматривали новорожденного Даниэля. Это было счастливое мгновение, испытанное всеми. Последующие 2 года жизни детей Гарни также были заполнены музыкой, танцами и весельем, а Бесси все еще отличалась от других. Даже будучи ребенком, она задумывалась о своей жизни и интересовалась, как ее сделать совершенней. В Элхам Холл приезжало много интересных людей, и у Бесси с сестрами была возможность с ними общаться. Но в подобных случаях старшие часто затмевали свою застенчивую сестру. В октябре 1792 года миссис Гарни заболела. Стали частыми визиты врача, и детям приходилось соблюдать в доме тишину. Несмотря на слабость и постельный режим, миссис Гарни настаивала на том, чтобы каждый день подниматься для молитвы вместе с семьей. Ее старшая дочь Китти пообещала матери всегда заботиться обо всех остальных детях. 17 ноября миссис Гарни умерла, и, верная своему слову, 15-летняя Китти приняла на себя роль матери семьи Гарни. Ей приходилось помогать отцу и следить за прислугой и няней, оставшимися с семьей на некоторое время. В свою очередь, дети старались быть тоже полезными. И только 11-летней Бетси оказалась не под силу чем-либо помочь в это время. Выделяясь семье своей чувствительностью, она, казалось, готова была последовать за матерью. Так она была несчастна. «А где Бетси?» — спрашивала утром Китти у сестер. «Она опоздала из-за урока латинского, который терпеть не может», — отвечала Рэйчел. В это время Бетси с книгой по латыни в руках торопливо вошла в комнату, села и сделала вид, что занимается. «Ты должна приходить сюда вовремя», — говорила Китти. «Ты не впервые на этой неделе опаздываешь». «Я неважно себя чувствую», — отвечала Бетси. Губы ее дрожали, как будто она старалась сдерживать слезы. «Бетси, на прошлой неделе ты опоздала несколько раз на французский, и тебя предупредили, что если ты опоздаешь снова, то должна будешь во время прогулок в Норридж разговаривать только по-французски. Словом, если сегодня вечером во время прогулки тебя услышат разговаривающие по-английски, ты должна будешь уплатить фитинг штрафа». Такие наказания делали Бетси обидчивой и унылой. В 16 лет Бетси стала высокой приятной девушкой, но зачастую печальной. Она не слишком ладилась с сестрами. Именно в это время она познакомилась с молодым человеком по имени Джеймс Ллойд. Он был квакером. Его отец основал Ллойд Банк. Находясь в Элхам-Холле, Джеймс влюбился в Бетси. Они были помолвлены, но, видимо, были какие-то разногласия, потому что они так и не поженились. В общем, жизнь семьи Гарни была приятной, но однообразной, хотя иногда происходили и неординарные события. В апреле 1797 года принц Вильям Фредерик, племянник короля Георга III, остановился со своей армией в Норридже. Джон Гарни был приглашен на обед к принцу, поскольку являлся значительным местным коммерсантом. В приглашение были включены и 7 его дочерей. Принц был молод и нашел, что девушки Гарни – привлекательное общество, и обед очень удался. В ответ принц Вильям был приглашен посетить Элхам-Холл. Девушки сильно волновались и были очень рады, когда принц принял приглашение. Когда почтенный гость прибыл в своей королевской карете, они уже ожидали его, одевшись в свои лучшие платья. Конечно, они очень волновались, беседуя с ним, а принцу, между тем, импонировало их естественное и дружеское поведение, умение держать себя. Королевской особе так понравился визит,
что он не беспокоился о времени и провел у них на 2 часа дольше, чем предполагалось. В том году принцу представились и другие возможности встречаться с семьей Гарни, и он был рад этому. Бетси, как и ее сестры, была взволнована знакомством с членом королевской семьи, но в своем дневнике писала: «Моя душа ощущает пустоту после бури развлечений». Некоторые родственники Гарни не одобряли всю эту суету, веселье и легкомыслие, вызванные визитом принца. Одним из них был дядя Джозеф, написавший Джону Гарни, что как квакер он поступил неправильно, пригласив принца к себе домой. В своем ответе Джон пригласил дядю Джозефа приехать в Элхам, чтобы познакомиться с принцем. Спустя некоторое время посещения принца стали оставлять у Бетси неприятный осадок. Она ощущала, что было в этих событиях что-то фальшивое, хотя и волнующее. В жизни должно быть что-то более значительное, чем наряды и приятное времяпровождение. Вначале девушка не могла понять, чего не хватает в ее жизни, но со временем осознала — религии. В своем дневнике в конце 1791 года она написала: «Мне пришла мысль, что если бы я была религиозна хоть сколько-нибудь, то была бы лучше, чем я есть». В этом же году, на Рождество, принц Вильям вновь был гостем Элам-холла, участвуя в рождественском гимне, который исполняли вокруг костра, и заезжал вновь примерно 2 недели спустя. Луиза записала в своем дневнике, что Рэйчел развлекала их, пародируя проповедь квакеров. Так как о Бетси не упоминалось, то вполне возможно, что она устала от королевских визитов. Танцы и веселье закончились. Теперь она страстно желала совершить что-нибудь более стоящее. В ее дневнике появилась запись: «Сейчас мне 17. И если обстоятельства не изменятся, мои способности будут уничтожены молью и ржавчиной». Затем произошло то, что круто изменило ее жизнь. Джон Гарни, внимая критике своего старшего брата, квакера Джозефа, стал больше приобщать своих детей к образу жизни квакеров, а это означало более серьезное отношение к религии и регулярное посещение собраний. 3 февраля 1798 года в Норридж приехал американский квакер по имени Вильям Савери. Он возглавлял что-то наподобие квакерской миссии веры и мира в Европе и прибыл в Великобританию, чтобы продолжить эту работу. Девушки Гарни не были настолько ревностны, чтобы пойти на собрание. Но когда Рэйчел прочитала заметку из отцовской газеты, они заинтересовались. «Этот американец производит впечатление необычного и интересного человека», — сказала она. «Что же в нем такого замечательного?» — спросила Бетси. «Многие выступающие, которых мы слушали на собрании, скучны». Но остальные сестры заинтересовались тем, что сказала Рэйчел. Савери владел несколькими иностранными языками и путешествовал по многим странам. Он побывал даже в западной части Америки, где проповедовал перед краснокожими. Кроме того, это был состоятельный бизнесмен и убежденный верующий. «Ты как хочешь, Бетси, а я собираюсь на собрание, чтобы послушать Вильяма Савери», — сказала Рэйчел. Остальные девушки присоединились к ней, оставляя Бетси в нерешительности. Все же она изменила решение и неохотно, но все же решилась идти вместе с сестрами. И, скорее всего, потому что знала, что этого хочет отец. «Возможно, вы и правы», — сказала она. «Он, должно быть, более интересен, чем многие, которых мы слышали там. Хотя я сомневаюсь, что он произведет на меня сильное впечатление». Итак, дочери мистера Гарни порадовали отца, отправившись на собрание, нарядившись в свои замечательные яркие платья. Девушки заметно выделялись среди просто одетых квакеров.
Даже Бетси надела новые пурпурные ботинки с красными шнурками и села в переднем ряду, так, чтобы была видна проповеднику. Вильям Савери, полный человек, 48 лет, одет был в простую одежду квакеров. Он сразу заметил Бетси и ее сестер, но на него не произвело впечатления их эффективное появление. Наверняка он подумал, что они не являются образцом для молодых квакерских женщин. С другой стороны, на девушек вряд ли произвел впечатление обычный среднего возраста американец. Но вскоре, когда он начал говорить, их мнение изменилось. После обычного долгого молчания, которое было соблюдено, Вильям Савери встал и начал говорить с приятным американским акцентом. Его манера речи заставляла всех слушать. И хотя это были годы войны и революции во Франции, Савери говорил о мире, о необходимости религии и веры в Бога. Интерес слушателей не ослабевал на протяжении всей трехчасовой проповеди. Проповедник был так искренен, а его миссия так значительна, что девушки Гарни слушали его с величайшим вниманием. На Бетси услышанное произвело особое впечатление. На обратном пути в экипаже она говорила с сестрами об американском квакере. Риченда заметила слезы у нее на глазах, и девочки начали подшучивать над ней. Но вскоре она заставила их замолчать, восхищаясь манерой речи Савери и описывая, какое большое духовное влияние он оказал на нее. В тот же вечер было еще одно длительное собрание. На этот раз дядя Джозеф взял Бетси в свою карету, которую он предоставил и для Вильяма Савери. У нее была возможность поговорить с американцем в карете и снова послушать его проповедь на собрании. Затем отец Бетси пригласил Вильяма Савери в Эллам-Холл. Американец особо отметил, как добры и внимательны к нему были дети Джона Гарни и какая прекрасная в доме библиотека. Когда Вильям Савери уехал из Нориджа, Бетси ощутила, что эта встреча повлияла на ее отношение к религии и открыла новую цель в ее жизни. Это вызывало неудовлетворенность, и она ссорилась с сестрами. Они быстро забыли все сказанное Савери в первый раз, а Бетси не могла понять, как все это можно забыть. Она думала, что они глупы и самодовольны, а они думали, что она слишком высокомерна, прямолинейна и недружелюбна, без чувства юмора. Отец заметил, что Бетси не ладит с сестрами. В феврале 1797 года он собирался в Лондон, чтобы уладить некоторые торговые дела. «Я никогда не видела Лондона, хотя мне уже 18 лет», — сказала Бетси. «Тогда почему бы тебе не поехать со мной? Ты могла бы погостить у тети с дядей и навестить двоюродных братьев, сестер и друзей». «Я бы с удовольствием поехала», — обрадовалась Бетси. Девушка ощущала беспокойство, однако надеялась, что путешествие и возможность побывать в большом и незнакомом городе, повидать новые достопримечательности, рассеет его. Она знала, что отцу придется на некоторое время покинуть Лондон, но ей нравилось быть самостоятельной. Впервые ей предстояло испытать подобную свободу. Она с нетерпением ожидала дня, когда им предстояло сесть в почтовую карету в Норридже и отправиться в путешествие на юг в Лондон. Несколько старых, грохочущих почтовых дилижансов все еще ездили между большими городами. Но почтовые кареты, в которых рессоры лучше, были более удобными и ускоряли путешествие, которое обходилось немалую сумму. Плата из Норриджа в Лондон составляла 1 фут 6 шиллингов для тех, кто ехал внутри кареты, и 16 шиллингов для тех, кто путешествовал наверху, рискуя намокнуть под дождем. Раньше, когда сестры Гарни наблюдали за каретами в Норридже, Бетси всегда выискивала лошадей, которые ей особенно нравились. Трудовая жизнь этих животных длилась около 4 лет.
средняя величина пробега в день составляла 50 миль. Во время путешествия были короткие остановки для смены лошадей. Тогда пассажиры могли прийти в себя от постоянной тряски кареты, что-нибудь перекусить и выпить. Звук предупреждающего сигнала рожка кондуктора призывал другие средства передвижения освободить дорогу, так как карета отправлялась. Раньше Бетси выезжала ненадолго в окрестности Норриджа, но путешествие в Лондон длиной более сотни миль было чем-то новым и волнующим. Оно могло занять 14 часов. Первый перегон путешествия составлял 50 миль до гостиницы за Ньюмаркетом. В стране ширилось недовольство и волнение, и перспектива поездки через незнакомые села и города заставляла Бетси нервничать по мере приближения дня отъезда. Но волновала, конечно, и возможность увидеть великолепный столичный город Лондон. Она писала в своем дневнике: «Я в смятении. По всей вероятности, я поеду в Лондон. Нужно быть осторожной, чтобы не выглядеть тщеславной и глупой».

У царкві всі сядять, а я ще сама слаб, хоч би хто потримав.

стоит он, весь окованный в железо. Посмейте руки на него поднять, нет. Победить такого бесполезно. Израиль, слышишь? Кто убьет меня? Эй, вы, евреи, кто сражаться хочет для битвы? Выходите. Я готов. Где Бог ваш? Громко Голиаф хохочет. Но выйти не решается никто. И снова слышен голос Голиафа. Найдется ли среди мужчин смельчак? Но опустили головы от страха все воины с оружием на плечах. Ну где же храбрецы? Кто приготовлен к бою? Кем будет этот Голиаф убит? Его копье сейчас войдет в любого, а Голиафа чье копье пронзит? Молчат мужчины. Голиаф огромен. Победа у него почти в руках. Но Давид выходит. Белокур и строен, и справедливый гнев в его глазах. Он слишком молод, чтобы быть солдатом. Он никогда оружия не держал. Остановить пытаются. Куда ты? Но не боится юная душа. Пойду, сражусь. Как можно это слышать? О, пусть филистимляне замолчат. Господь спасет мою от смерти душу, от вражьего копья защитит. И губы Голиаф скривил с презрением. Как на собаку с палкой ты идешь, убью от тела, тело полевому зверю. Иди, и смерть свою найдешь. Давид не испугался наглой речи. Не отступил он в ужасе назад, напротив юноша расправил плечи и смело посмотрел врагу в глаза. Я не боюсь. Господь стоит за мною. Что мне твое копье, твой щит, твой меч? Не жди. Не повернусь себе спиною, но голову сниму из твоих плеч. Во имя Господа иду сегодня, и жизнь твоя над пропастью скользит. Есть Бог в Израиле. Война, война Господня. Моей рукою Бог тебя сразит. Об этом вся земля теперь узнает. О, Голиаф от гнева задрожал, что о себе юнец воображает. Но Давид не шел навстречу, а бежал. Из сумки взявший камень, бросил метко: «Победа будет!» Был уверен он. И одним единственным ударом смертным филистимлянин гордый был сражен.

упал лицом на землю сильный воин, и щит не спас, и в стороне копье. Давид, победа! Было куры строен, стоял на поле с Господом вдвоем. О, подвиг сей достоин восхищения, достоин подражания, Давид. Я не умею так ступать в сражения, но Слово Божие сердцу говорит: не бойся никакого Голиафа, когда к тебе подходит сатана. Ты голову не опускай от страха и знай, что ты на поле не одна. Тебе принадлежит победа. Ты к сатане не повернись спиной. Пусть убегает он от страха бледный. Господь пойдет на дьявола войной. Ты не погибнешь. Бог тебя избавит. Во имя Господа смелей вперед. С тобой тот, кто всей вселенной правит. А Голиаф огромный упадет, как будто золотом на сердце пишут слова, зовущие неравный бой. Не бойся, голос Божий снова слышу. Иду, Господь, но только за тобой.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101, 3.

Приветствую, дорогие братья и сестры. Сегодня у нас с вами вторник, и как у нас регулярно, по вторникам проходит молитвенный час. Хотел бы объявить вам координаты, как вы можете писать свои нужды. Мы вместе будем с вами молиться за нужды. Но у нас сегодня по расписанию на этой неделе у нас проходит такое, может быть, неделя благодарности, где мы благодарим Бога за отвеченные молитвы, за благословение, которое Господь посылает, дает нам милость. Мы раз в конце месяца, мы делаем такую молитву. Так что, друзья, если вы привыкли нас слушать, вы уже знаете, что в конце месяца у нас такая есть молитвенная общение на тему «Благодарим Бога». Мы, да, у нас на протяжении месяца мы имеем передачи, где мы поднимаем разные темы, направления, может быть, молитвенной темы. И в конце месяца мы имеем целенаправленную молитву, где мы учимся благодарить Бога за отвеченные Ему наши нужды и за все благословения, которые Бог нам посылает. То на этой неделе мы видим, что у нас пришло час, где мы учимся молиться, благодарить Бога более специфично, если так сказать. Учимся мы быть довольны то, что мы имеем. И я бы хотел

0: пел, чтобы мы, друзья, имели вот такого направления сегодня с вами, такую молитву, чтобы Господь благословил каждого из радиослушателя, который будет принимать, может быть, участие в этом молитвенном часе. Хотел бы объявить координаты, куда вы можете писать свои, может быть, так сказать, свидетельства, писать свои ответы, то, что Господь посылает, чтобы вы могли с нами участвовать в таком специальном, может быть, эфире для нас, как христиане, чтобы слышать больше, друзья, отзывов, знаки, то, что благодарности Богу, то, что Господь делает через этот молитвенный час. Для чего мы это делаем, друзья? Потому что я верю, что если мы учимся благодарить Бога, если мы учимся замечать то, что Господь у нас делает в нашей жизни, мы начинаем быть более ближе к Богу и начинаем понимать то, что Господь требует от нас. Друзья, чтобы мы не застывали в своем положении, как бы так сказать, не оставлялись, не останавливались в своем положении, но развивались духовно, как братья и сестры, которые могут быть благодарны Богу за Его милость к нам и добродушие, которое Он имеет и посылает нам, то, что мы имеем каждый Божий день. Телефон, номер, куда я хотел бы объявить, куда вы можете писать свои, может быть, отзывы, это на номер 425-296-78-29, это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно писать смс-сообщение, и на этот же номер, можно писать WhatsApp. Я повторю этот номер опять для тех, кто проживает за пределами США, вы можете этот номер использовать для того, чтобы прислать нам WhatsApp. Повторяю номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29, на этот номер пишите, можете звонить. Так само, друзья, на нашем телеграм-канале в комментариях можете оставлять свои там благодарственности и писать нам туда отзывы. Это один из других способов, как можно с нами коммуникировать. Очень легко в комментариях это делать. Или на наш YouTube-канале видео. Под видео можете написать свои, друзья, комментарии тоже. Мы будем зачитывать вместе с вами. Будем мы благодарить Бога. И понимаем, что, друзья, что если бы мы участвуем вместе как одна христианская семья, то мы будем видеть результаты нашей жизни, как Господь делает и отвечает. И я верю, что многие из вас имеют свидетельство, как Бог выходил навстречу и отвечал наши нужды, которые мы, может быть, преднесем при лице Его. Напоминаю, что эта неделя, на этой неделе мы имеем такую молитву, которая благодарственная молитва, где мы учимся Богу давать, хвалить Бога и благодарить Бога за Его отвеченные им на наши нужды и наши прошения. Для начала я хотел бы, друзья, чтобы мы помолились, чтобы Господь благословил этот молитвенный час, благословил всех, кто будет принимать участие, и будем с вами потом зачитывать Слово Божие, рассуждать немножко. И, конечно же, этим моментом мы будем и слушать как раз-таки и потом ваши, друзья, я надеюсь, отзывы и свидетельства, как Господь делает. Так что, если у вас есть какое-то свидетельство, как Господь вышел через молитвенную передачу, как Господь ответил на вашу нужду, друзья, выходите в смс-ку, пишите или через WhatsApp, или в Telegram. Это будет послужить благословением и поддержкой для многих других. Хорошо? Давайте сейчас помолимся для начала. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за наших братьев и сестер. Благодарим Тебя за наших, Господь Бог мой, близких, родных. Мы благодарим Тебя за это время, возможность. Мы благодарим Тебя, Господь, за это, Господь, такую большую христианскую семью, как этот молитвенный час, который мы регулярно с ними уже молимся на протяжении долгих, Господь, годы. Слава Тебе за это. Мы благодарим Тебя, Господь Божий, что Ты Бог живой. Мы благодарим Тебя, что Ты, Господь, однажды пришел как человек, воплотился, пострадал за нас и пролил свою кровь, умер и воскрес. и вновь грядешь. Мы благодарим Тебя, что Ты не оставил нас сиротами, но послал Духа Святого, который живет внутри каждого из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог, отвечающий и знающий положение своего народа. Мы благодарим Тебя за это. Господи, я прошу Тебя благослови этот молитвенный час. Дай, Господь, чтобы мы могли, как народ Божий, совместно, Господь, слышая нужды, может быть, или благословения, ответы, которые Ты посылал на наши нужды от наших братьев и сестер, воздать Тебе хвалу и честь. Господи, Ты есть Бог, который отвечаешь. Я знаю и уверю, что у многих наших братьев и сестер есть многие свидетельства, как Ты использовал этот молитвенный час, и братьев и сестер, которые принимают участие в этом молитвенном часе, Ты их, Господь, использовал для славы Твоей. И приходили ответы, приходили благословения, и приходили, Господь Божий, утешение, радость, мир. Даже когда тяжело было, Господь, приходил Твой, Господь, Твоя защита и покров Твой. Я прошу Тебя, Господь, благослови каждого, кто, Бог мой, слушает сейчас нас в прямом эфире. Благослови, кто принимает участие. Благослови, Господь, кто молится и поддерживает. Мы благодарим Тебя за эту большую христианскую семью. Мы благодарим Тебя за эти возможности, которые Ты даешь нам. Мы благодарим Тебя за эту, Господь, милость и любовь, которую Ты еще нам и еще нам даешь и даешь, Господь Бог мой, с избытком. Да будет вся слава только Тебе, Отец и на Дух Святой. Аминь. Друзья, хотели бы напомнить вам, что это молитвенный час, и это время, где мы на этой неделе имеем в конце месяца, обычно вот это вышла эта неделя, в конце этой месяца мы имеем такую благодарственную молитву, где мы благодарим Бога за отвеченные молитвы, благодарим Бога за Его милость, защиту, ограду. То если вы подключились только, это прямой эфир, присоединяйтесь с нами. Если у вас есть какое-то свидетельство, как Господь использует, может быть, радиослужение или молитвенный час, братьев и сестер, которые принимают участие, как и вы, молятся за каждого, за друг друга, то вы, друзья, напишите свое свидетельство, напишите свое, может быть, маленькое послание, как Господь благословляет и выходит навстречу, используя этот молитвенный час. Потому что многие братья и сестры, я верю, которые слушают, вы получаете ответы, но не все, может быть, имеют возможность или не все присылают, может быть, ответ, как бы смс-сообщение, то мы бы хотели поощрять вас, друзья, во время, вот когда у нас есть вот такое рассуждение идет времени, вы наберите смс-сообщение и пришлите нам. Даже, может быть, маленькое, то, казалось бы, незначительное, но оно показывает другим людям, что Бог сегодня действует, друзья. И сила Божия, и, друзья, Божья забота, оно проявляется над народом Божьим. То я бы хотел, друзья, напомнить вам, что это прямой эфир, и вы можете написать свое свидетельство на этот номер, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Этот номер, друзья, то же самое, на этот номер можно писать и в WhatsApp. Если вы проживаете в других странах, я напоминаю, что вы можете использовать WhatsApp, чтобы связаться с нами. И место Писания, которое мы выбрали, это будет Откровение, 7 глава, 12 стих. Это называется благословение, 7 глава, 12 стих. «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». Мы видим это написано в Откровении, мы еще немножко порассуждаем контекст, но здесь слова такое говорит: благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Друзья, знаете, что интересно? Я верю, что многие из нас, когда мы читаем Слово Божие, некоторые места, они для нас, каждый раз, может быть, открывается по-новому. Есть такое местописание, что написано, что Слово Божие — это бездна богатства, где есть много премудрости Божией. И вот это слово само живое и действенное. И вот в 7 главе, если мы читаем вообще контекст, там просто говорится, да, в этом, в 7 главе много передается, может быть, таких хороших мыслей, где Бог дает ангелам, да, чтобы посетители, так сказать, дать повесть церквям. Но прежде чем это всего говорилось, повесть церквям, здесь есть такая, мысль, да, превознести имя Господне над всеми народностями, занести его имя пред каждым, может быть, народом и церковью, чтобы имя Божие, оно было поистину прославлено. Было имя Божие не просто как какой-то статус или, может быть, как информация, но как сам Бог царствует над этими народностями и церквями, чтобы его восхвалить имя и показать его честь и славу перед всеми народностями. И вот в 12 стихе, в 7 главе, там начинается так: «Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И вот здесь, друзья, что интересно, это писал Иоанн. И этот писал Иоанн, когда он обращался, знаете, через него Бог открывал откровение семи церквям. Это церкви, которые находились, конечно, мы понимаем, в Римской империи, где они были гонимы, где верующие были, страдали за Христа, где они были преследуемы. Многие из них были и мучены до смерти, многие были переходили экономические такие трудности, потому что они были христиане. И, конечно, было искушение, или так сказать, испытание, чтобы им оставить Христа, может быть, оставить самому Бога. И вот здесь Иоанн через Духа Святого начинает обращаться к этим церквям. И вот это интересно, что этот сам стих, это называется doxology, это другими словами говорится стих восхваления и премудрости Божией, где показывает, что даже и в скорбях и трудностях, даже когда человек проходит великие испытания, что мы продолжать славить Бога, даже в экономических положениях, даже в преследованиях, когда человек преследуемый, даже когда человека даже, может быть, ведут и на забирают жизнь от него, да, преследуют до смерти, чтобы прославить Бога в любом положении, когда в комфорте и не в комфорте, когда в скорбях и не в скорбях, когда, может быть, в гонении и не в гонении, чтобы имя Господне было поистину превознесено, чтобы благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила. Здесь написано «и сила», и крепость Богу нашему во веки. Аминь. Друзья, веков аминь. Смотрите, что интересно, напоминает нам его весть, всю славу и силу. Да, может быть, знаете, римляне, тогда у них были разные вожди, разные были императоры, разные были чиновники, и их называли богами, да, богами тех в того времени. Рим очень был такой, Цезарь, да, если император, его возвышали на уровень какой-то такой большой личности, не просто личности, но имели духовное для него такое предназначение. Но здесь Бог говорит, что вся слава только, вся премудрость, вся честь, вся сила и вся крепость только Богу, и не человеку, Богу во веки веков. Аминь. Вот здесь показывает, друзья, во время каждого положения человека жизни, чтобы оставлялась вся слава только Богу. И в твоем самом лучшем, может быть, моменте жизни, или в твоем самом худшем моменте жизни, чтобы слава Божия прославлялась и была в нас, как у христиане. Есть другое местописание, сейчас открою его, хотел бы с вами тоже зачитать, на эту же самую мысль. Это будет записано тоже в Откровении, 5 глава, и там написано, сейчас я хочу зачитать, это будет написано 12 стих. Они громко, так, секундочку, сейчас включу. Окей. Вот 12 стих. Окей. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение. Сори, это 6 глава, у меня 5 глава. Вот 12 стих. Вот, хорошо. Окей. с 11 можно зачитать. «Я увидел и услышал голос многих ангелов вокруг престола и жертвенных, и жертвенников, и старцев, и число их было тьма тьмы, тысячи тысяч, которые говорили громко голосом: достоин Агнец, заклан принять силу и благослов... и богатство, и премудрости, и крепость, и честь, и слава, и благословение». Мы видим, друзья, что даже в 5 стихе мы видим, как здесь, когда Иоанн увидел, что множество было ангелов вокруг престола, и он видел, были тысячи и тьма тысяч, друзья, которые громко кричали и говорили: «Достоин Агнец закланный принять силу и благословение, и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и слава, и благословение». Интересно, что восхваление было Богу, он видал на небе. И здесь вот в 7 главе интересно, что он уже обращается более уже к той церкви, которая переносила трудности. И эта церковь, которая переносила трудности, здесь, что интересно, залаживается мысль, что и в трудностях наших, и в переживаниях наших мы все-таки могли бы прославить Бога, говоря «Аминь». Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. И, друзья, что Господь нас призывает делать? Вот когда мы молимся на протяжении месяца, когда мы, может быть, молимся на протяжении долгих год, может быть, не видим какой-то ответ, но мы должны всегда помнить, что даже когда ты молишься о той или иной нужде, прослав Бога, кто Он есть. Воздай славу в твоих трудных минутах, может быть, в трудных моментах, годах или там месяц. Какое у тебя положение бы не было, в каком ты сезоне в твоем времени не был на данный момент, прослав Бога и воздай Ему честь и славу. Говоря, что, знаете, как здесь ангелы говорили, что достоин Он. Благословение и слава, премудрости и благодарение, и честь и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Бог остается Богом. И слава, которую здесь мы видим, зачитываем в местах Писания, оно приоткрывает картину, что Господь, Он желает, чтобы мы имели правильное, может быть, так сказать, состояние нашего сердца, которое могло Его благодарить в сезоны различных наших жизнях. Вот как римская, как братья наши и сестры, когда мы зачитываем в Римлянам, да, они переносили гонения от римляне, но они оставались в положении, в том, где они могли поистину прославить Бога в своих трудностях, среди гонения, экономических трудностей, среди, может быть, даже разлуки жизни, где многие теряли, но они оставались быть в правильном положении, где их сердце, оно могло воздать Богу славу. Благословение, друзья, приходит, когда мы начинаем восхвалять и благодарить Бога, понимая, кто Он остается, как Он остается на своем троне. И интересно, что здесь говорится «Аминь, во веки веков, аминь», да? «Аминь, да будет так», мы читаем. И вот здесь место Писания, если мы вообще посмотрим Откровение, много места Писания, где говорится о славе Божьем, где был трон, где было Его восхваление, где восхвалялось Его имя Господа, Его имя восхвалялось пред престолом, да, где ангелы славят, даже те, мы читаем, старцы видят и говорят. Мы это понимаем, друзья, что это, да, Господь достоин этой славы. Господь достоин этой славы, но как это может быть для меня сегодня? Как я могу посмотреть, Господи, что значит для меня? Я понимаю, что это там старцы хвалят, это, может быть, хвалят ангелы. Но как я? Как я? Где я сегодня, друзья? И как важно, как я уже говорил, состояние моего сердца, Господь. Могу ли я Тебя прославить? Могу ли я Тебя прославить в своем, может быть, не в легком положении, финансово, может, у меня сегодня тяжело? Может быть, у меня сегодня безработница? Может, я сегодня болею? Может, я сегодня не имею достаток физический или может быть, духовный? Я прохожу, может, какие-то испытания в своей жизни. Боже, могу ли я Тебя прославить как всемогущего, живого Бога, который имеет благие и добрые намерения обо мне? Господь, могу ли я быть, остаться благодарным Тебе и восхвалить имя Твое, когда, казалось бы, что небо закрыто? Друзья, Господь хочет, чтобы мы благодарили Бога не как от, знаете, как говорят, от performance, от, ну, то, что я могу сделать для Бога, а понять и признать Его как Бога всего, всего моей жизни, как Бога, может быть, так сказать, as God in all of my life, что Бог во всей каждой части моей жизни. Вот когда мы начинаем проверять себя, друзья, когда мы начинаем испытывать себя, смотреть, Господь, достоин ли Ты славы? А являешься ли Ты царем в моей жизни? Являешься ли Ты тем господином в каждой части моей жизни? Могу ли я Тебя восхвалить и прославить в каждой отрасли моей жизни? Могу ли я поучаться от Тебя и иметь и видеть Тебя как всемогущего Бога в каждой части моей жизни? Или Он только всемогущий Бог в воскресенье? Или Он только всемогущий Бог в каком-то части моей жизни, а в других, может быть, семейная работа, Он является, может быть, тем всемогущим Богом? Насколько главно, друзья, чтобы, вот как мы прочитали в Откровении, 7 главе, 12 стихе, чтобы было, говоря, чтобы могли так сказать, что Господь поистину, Он есть великий Бог, что Он есть, что у Него есть вся сила, что у Него есть вся честь и крепость, что Он во веки веков, Он не изменяется, Он остается тем же самым Богом. И вот это, друзья, наше, может быть, сердце, как оно должно быть правильно построено, или, как сказать, перед Богом оно, как оно стоит правильно. И Господь призывает, чтобы мы начинали, друзья, благодарить Бога. Благодарить Бога в каждой, может быть, ситуации жизни. Как я уже повторил, когда писал Иоанн, Богослов, писал это послание в 7 главе, он писал церкви, которая жила среди Римской империи, которой церковь переносила гонения. В то время, когда писал Иоанн, это примерно было, друзья, они говорят, примерно в 95 году после смерти Иисуса Христа. И вот там, друзья, когда уже пошло великое гонение на христиан, вот это и было послание, дано Духом Святым для церквей, чтобы церквям они оставались. Во время нелегких, как я говорил, где многие теряли жизни, где многие переносили экономические трудности, где многие имели даже, так сказать, мысли покинуть христианство. Но Дух Святой посредством Иоанна, он оставлял им такое завещание и давал направление духовно, чтобы начинайте славить Бога в ваших трудностях, начинайте благословлять Его и славить, что Он премудрый и иметь Его, чтобы Его была честь и слава дана Ему, Богу. И знаете, когда мы это начинаем делать, тогда мы начинаем видеть Его, Бога, в своей жизни, более реальным Бога, чем каким-то просто, может быть, как информацией, а Он начинается быть живым Богом. Мы начинаем видеть, как будет приходить мир и благословение и устройство, но не как, друзья, какое-то, может быть, поражение. Потому что когда мы начинаем, друзья, фокусироваться на свою проблему, но не на Бога, тогда мы видим, что наша проблема, она становится быть больше, чем наш Бог. А Бог хочет, чтобы мы, когда хвалили Бога, начинали прославлять Его, когда мы начинали Его славить, тогда мы начинать будем видеть, что Он более, больше, чем наша проблема. Что наша проблема, она под Его правлением, что наша проблема, она под Его властью, а не наша проблема под властвует Богом, а Бог властвует всеми нашими ситуациями жизни. Он имеет ту силу и честь. И если мы отдаем эту силу и честь и восхваляем Его, тогда Он будет приходить в ту часть твоей моей жизни, где, казалось бы, нету победы. Я сам не могу. Господь хочет, чтобы я и ты научился прославлять Его. И прославлять, друзья, Его не просто как славословить, это важно, но и сердце мое должно быть в правильном состоянии, когда я говорю, чтобы и сердце соглашалось. Не только мои уста, друзья, но и положение сердца моего должно сходиться с моими устами. Друзья, это очень важно. Мы можем говорить, но если сердце остается без, может быть, правильной той нашего покорение Богу, то, друзья, насколько мы поистину можем принести то благословение. Практически говоря, начинать каждый день славить Бога. Можно так сказать, вставая, говорить: «Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, прежде чем мы начинаем просить. начинайте день с благодарностью. Благодарите. Может быть, вам легче петь. Начинайте петь Богу, благодаря Ему. И культивируйте в себе вот это, может быть, положение сердце благодарственное. А знаете, культивировать, когда вот землю вскапывают, для того, чтобы туда можно посадить было семена, чтобы была земля не жесткая, а мягкая, чтобы то зерно, которое посадят, чтобы те ростки, чтобы те корни начинали легко укореняться в той мягкой земле. Вот культивировать может быть сердце благодарное. Когда мы начинаем благодарить Бога и людей благодарить, когда мы начинаем, знаете, часто говорить спасибо, когда мы начинаем благодарить Бога, наше сердце становится быть открыто, воздавать Богу славу. Культивируем. Вот сам, как ту землю нужно вскапывать, так само нам нужно, друзья, культивировать вот же так же самое положение, чтобы у нас духовно было правильное. И вот Иаков, он очень правильно подсказывает нам. Иакова 1 глава, 22 стих. «Будьте же исполнены словами, а не... Будьте же исполнителями слова, а не только слушателями, обманывающими самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природу черты лица своего в зеркале». Он посмотрел на себя, отошел в тот час и забыл, каков он. Смотрите, что здесь мне нравится, что Иаков говорит, что будьте же не только, будьте же исполнителями слова, а не только слушателями, обманывающими сами себя. И вот когда мы читали, чтобы призывает нас Иоанн, чтобы мы научились благодарить Бога, воздать Богу, вот как та церковь, те церкви, которые были гонимы, чтобы научиться в трудностях, в положениях экономических тяжелых, поистину поставить Бога и прославить Его, и возвеличить Его. Вот здесь не просто быть слушателем, но исполнителем, как Иаков говорит. И вот здесь, чтобы наше сердце, друзья, мы могли быть в трепете и, может быть, благочестии, представали пред лицем Его и благодарить Его, чтобы наше сердце, оно видело, может быть, Его сидящим на троне моей жизни. Чтобы вся моя жизнь и вся, может быть, мое сказать, существо, кто я есть, чтобы Бог восседал на троне моего сердца. Но это, друзья, только придет, когда я начинать буду открывать свое сердце к Нему, где я буду культивировать, может быть, вскапывать сердце свое, чтобы оно было мягкое и благодарило Бога. Не принимала себе, как будто это мое, и я могу это сделать сам, или я, может быть, такой умный, или такой состоятельный, или я так мог сделать это, выработать. Но чтобы мы могли видеть, что это Его милость проявляется во мне, и Его милость, потому что Он еще не отнял от меня свою милость. Чем мы больше, друзья, будем этого делать, тем мы больше будем видеть руку Божию. Однажды я разговаривал с одним человеком, и он интересно мне сказал мысль. Он говорит, знаешь, как Господь научил меня. Говорит, у меня были семья, и Господь, говорит, они все выросли в Господе, они очень активны, Господь их использует. Я, говорит, вижу, и я, говорит, начал гордиться как отец, что вот как я их взрастил, вот как я это сделал. А потом, говорит, Господь попустил в моей жизни, пришла такая, говорит, беда, что я, говорит, не мог понять, почему так и мне Господь допустил эту беду, чтобы она пришла в мою жизнь. Говорит, но эта беда открыла мои глаза. Говорит, открыла мои глаза на мою внутреннюю гордость, которая была во мне, что я это сам. Но я потом понял, что Господь, когда убрал свою милость от меня, я, говорит, получился в такой проблеме, когда я увидел, что это не я был, а милость Божия, что Господь милостью Своею поднял моих детей, и не мои это заслуги, а то, что Он своей милостью показывал мне. И я, говорит, когда увидел свою гордыню, когда я сломалась моя гордыня, тогда я понял, Господи, дай мне быть мягким, дай мне быть не гордым, вот тут иметь правильное положение своего сердца, не гордое сердце, смиренное сердце, где сам Христос сидит и на том троне нашего сердца, где Ему слава, где Он становится, превозносится, а мы умоляемся. Друзья, положение нашего сердца, положение моего и твоего состояния. И знаете, чтобы мы прославили Его, чтобы мы воздали Ему всю славу и честь. Знаете, это где, когда мы Интересно, что когда мы в проблемы, в испытании, когда мы, может быть, в тяжелых такое переживании, вот начните благодарить Бога. И вы увидите, что переживание убегает, когда начинается, мы начинаем благодарить Бога. И страх начинает уходить, когда мы начинаем благодарить Бога. Можно так сказать, хороший инструмент против страха, хороший инструмент против переживания, хороший инструмент против, может быть, недопонимания. Это когда мы начинаем прославлять Бога, когда мы начинаем хвалить Его, и когда мы видим, что начинает убегать страх, когда мы видим, что Бог становится Всевышним в нашей жизни, мы начинаем видеть Его сильным в нашей жизни, мы начинаем видеть Его сидящим на троне нашей жизни. И вот тогда, друзья, мы видим Его Бога живого, а не мертвого. И это очень и очень важно, друзья. Я хотел бы напомнить, что это прямой эфир, это на этой молитвенном часе у нас с вами сегодня молитва благодарения, где мы хотели бы слышать от вас отзывы, друзья, как Господь использует вот это служение и наших братьев и сестер, вас, слушателей, которые принимают участие и молятся за нужды и переживания, за проблемы, тревоги, скорби, и как Господь выходит навстречу. Этот час мы делаем специально раз в месяц в конце, чтобы мы могли услышать отзывы, поднять веру, чтобы страхи и, может быть, неверие, может быть, разочарование, у кого есть, они начинали рассеиваться, когда они, братья и сестры, начинают слышать свидетельства от народа Божьего, от вас. Объявляю номер, друзья, куда вы можете писать свои отзывы, благословения, благодарственности, которые как Господь использовал. Этот номер, на него можно писать смс-сообщение, и на этот же номер можно писать WhatsApp. То, друзья, если вы нас слушаете за пределами Америки, помните, что вы всегда с нами можете контактироваться через WhatsApp или очень легко всем по всему миру, кто где проживает, с нами контактировать через Telegram-канал. Зайдите на Telegram и напишите radio.mv.com. Вы сможете с нами сконнектировать там, сконтактироваться, оставить комментарии. Я объявляю номер. Это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. И, друзья, хотел бы немножко, может быть, отвлечься от мысли и, может быть, напомнить, потому что я был только... прилетел, был в воскресенье, в субботу и воскресенье, участвовал в Сиделии в Миссури. Там была конференция молодежная, я там участвовал 2 дня. И говорил молодежи, даже и потом на общем служении говорил о радиослужении, напоминал, что радио вещается на английском языке, испанском, немецком, на славянских языках, что у нас есть детский канал 24 часа в сутки, музыкальный канал. И что интересно, многие братья и сестры, которые слышали о радиослужении, но они не слышали, что мы вещаем на других языках. Они даже не знали, многие, что у нас есть детский канал круглосуточно. Тогда я сказал, если вы скачаете наше новое приложение на Radio MV, на свой телефон, вы увидите там все наши радиостанции и каналы. То, друзья, хотел бы напомнить вам, многие из ваших братьев и сестер, многие из ваших людей, кто находится в церкви, они даже и не знают, что Radio MV вещается на всех этих языках, английском, немецком, испанском и славянских языках, имея детский канал, музыкальный канал, Новый Завет, Старый Завет и вот этот центральный канал, то сделайте благое, доброе дело. Расскажите вашей церкви, может быть, попросите, напишите записку, можно мне 5 минут, и встаньте смело, выйдите за кафедру, расскажите, что Radio MV вещается на этих языках. И потому что многие, кто хотел бы слушать, молодежь, которая подходила, они не знали, мы им давали такую визитную карточку, где они могут просканировать QR-код и скачать приложение. Если вы желаете приобрести такие карточки, что вы можете визитные раздавать карточки в церкви у себя, чтобы люди могли сканировать QR-код и скачать приложение, обратитесь к нам или зайдите на radio.mv.com, там контакт-форма, заполните эту форму, ваш адрес, И мы вам вышлем карточки туда, эти друзья. Я просто удивился, что многие знают радио, но многие не знают, на каком языке мы вещаем. То мы извиняемся, что мы мало информируем вас, но я хотел бы сейчас поиспользовать этот момент, чтобы другие братья и сестры имели благодарность, да, благодарили Бога, что есть на испанском, что есть на английском, что есть другие каналы. Помогите им узнать об этом, и они будут благодарны вам. То этот момент я хотел бы, чтобы вы себе подчеркнули, что в это воскресенье или, может быть, в эту пятницу я попрошу служителей, чтобы выйти за кафедру и рассказать немножко за радио. Зайдите на сайт, увидите, какие каналы мы вещаем, расскажите, дайте знать. А если вам будет легче просто передать карточки, раздать церкви, обратитесь к нам, зайдите на форму и на radiovida.com и заполните форму, и вам вышлем. Или напишите смс, я бы хотел бы иметь ваши карточки, как я это могу сделать. Я думаю, вам наши сестры пришлют ссылочку, где вы можете просто заполнить этот бланок. Мы с радостью это сделаем. Объявляю координаты, и после этого мы будем слушать все ваши отзывы, друзья. Потом будем вместе молиться с вами. Телефон номер, куда на этот номер можно писать смс, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Слушаем, друзья, ваши отзывы.
1: Слава Богу! Благодарение Богу, что Он слышит и отвечает наши молитвы. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Я сердечно благодарна Господу, что до этого места и до этого часа Он сохранил, Он оберегал и помогал во всем. Слава и благодарение Ему! Благодарю Господа за то, что до сего часа Он помог. Благодарю за все Его милости, за любовь, за охрану, за защиту, за мирное небо над нами. Благодарю Бога за вашу поддержку в молитвах, дорогие. Пусть Господь поможет, благословит каждого из вас. Благодарю Господа за все Его милости и что хранил нас до этого часа. Слава Ему! Благодарю Господа за услышанные молитвы, за работу сына, за жилье, за охрану на дорогах, за все милости. Пусть несется хвала Господу. Молитва имеет великую силу. Да благословит вас всех Господь, всех молитвенников. Эту благодарность прислала сестра Оля. Сердечно благодарю за молитвы за моих племянниц. Я верю, что Господь касается их сердец. И я благодарна Господу за молитвы, которые Господь отвечает. Дорогие сотрудники Радио МВИ, мы также хотим поблагодарить всех, кто трудится в служении на радио. Ваши передачи являются большим благословением для всех нас. Мы слушаем радиопередачи и вместе с вами молимся, плачем и радуемся. Слава Господу! Друзья дорогие, у нас тоже были переживания. Мы писали на радио и хотим поблагодарить всех, кто молился за нас. Через ваши молитвы Бог даровал ответ на наши нужды. Благодарна всем, кто принимал участие. Пусть Божий мир, любовь, радость и покой всегда пребывают в ваших сердцах и в ваших домах. Пусть и дальше имя Божие прославляется через ваши радиопередачи. Будьте благословенны Господом. Мир вам, братья и сестры! Благодарю за молитвы о перелете. Все прошло хорошо и благополучно. Слава Богу! Благодарю Господа Бога нашего и вас за отвеченные молитвы. Я сердечно благодарна Господу за благословенную жизнь, за Его любовь, за милость, которую Он являет каждый день. Мир вам! Я хочу поблагодарить Бога за Голгофу, за небо, которые Он приготовил для нас, за услышанные молитвы, что Бог заботится о нас, любит, питает, милует, дает одежду, за мирное небо над головой, за транспорт, за здоровье. Слава Богу за все! И вам спасибо за ваши молитвы, что и нас побуждаете к тому, чтобы благодарить. Всегда слава и благодарность Господу за радио МВИ, особенно за молитвенное служение. Пусть будет Богу благодарность за прекрасный месяц май, за хлеб, за воду, изобилие, за молитвенную поддержку, когда чувствуешь бессилие. Пусть вас Бог обильно благословит и услышит все ваши молитвы. Благодарю моего Господа за все, хоть и прохожу снова испытания в моей жизни. Верю, что мой Бог поможет и выведет сам из этого положения. Эту благодарность прислала сестра Зинаида из Такома, Вашингтон. Сердечно благодарю Господа за служение радио МВИ, за благоприятную возможность молиться друг за друга. Мир вам! Сердечно благодарю Господа за все Его милости, что Он посылает. Слава Ему во веки вечные. Эта благодарность пришла из Канады. И последнюю благодарность, что я зачитаю. Слава Господу, что Он благословил операцию нашего брата. Благодарность Ему.
0: Братья и сестры, мы будем с вами вместе сейчас иметь молитву, благодарить Бога за все Его милости, за все Его щедроты. Спасибо тем, кто набрался смелости и написал. Знаете, друзья, это нелегко. Я знаю, что легче просить, но как Бога, да, лично, ну, благодарить как-то немножко делается сложнее. Благодарю за откровенные, как один сейчас человек написали, да. Благодарим вас, что вы учите нас благодарить Бога. Мы сами учимся, друзья, с вами, так что мы в одной школе. Спасибо за вашу откровенность, и очень приятно, что мы слышим отзывы, как Господь использует молитвенный час, как Господь использует вас. Это радиослушатели, это для вас передача, то Господь выходит вместе навстречу для тех братьев и сестер, которые пишут и заявляют. И это, друзья, совместный большой христианский проект. И это школа духовная, где мы учимся и формируемся, чтобы быть теми христоподобными, как Христос говорил, да? Чтобы мы не только были теми слушателями, но и были исполнителями. Исполняли Его, когда, знаете, есть время, пришло благодарить, чтобы мы умели благодарить. Да, это очень важно, чтобы мы имели состояние сердца, которое благодарное. И я помню, как однажды один человек сказал мне: «Умей принимать, когда тебе дают люди, и благодарить. Не отказывайся», говорит. «Они хотят благословить». И знаете, когда я так подумал, кто-то учится давать, а кому-то надо учиться благодарить. И вот это тоже тяжело. Конечно, тяжело принимать, да, порою, да. Лучше дать, чем принимать. Но порою, когда тебе человек хочет что-то сделать доброе, прими и поблагодари его тоже. Вот Господь, друзья, дает нам все. Вот как мы слышали, устраивает все, да. Мы видим Божью милость. Мы понимаем, что, друзья, сегодня многим тяжело. Мы видим там война в Украине с Россией, да, где есть свои скорби, боли, потери жизни. Это мы видим разрушение. И мы видим в Израиле там ситуация нелегкая. Мы видим сейчас в Иране, да. Видим в Африке среди братьев и сестер гонений там, где в Сомали и в других мусульманских странах. Есть столько скорби и боли, но и среди этих всего нам нужно тоже научиться воздать Богу славу. Вот как мы зачитали в 7 главе Откровения, та церковь, те церкви, которые переносили гонения, потери жизни, экономические были затрудности, где они имели просто сильную преследованность, но им обращается Дух Святой через Иоанна и оставляет послание, чтобы мы имели правильное положение нашего сердца быть Богу благодарны, чтобы Его восхвалять Его в каждом нашем положении, культивировать в нашем сердце, может быть, чтобы оно было мягкое, давать Ему всю славу, друзья. И начинайте с малых вещей видеть Божью руку в каждом дне. Начинайте день с каждого дня, начинайте с благодарением. Благодарите Бога. Господь, я благодарю Тебя за это утро. Я благодарю Тебя, может быть, за то, что я проснулся, что я имею дыхание. Я благодарю Тебя за всю семью, которую я имею. Начинайте благодарить. Возьмите сперва, может быть, минуту. Научитесь. Включите минуту. Это 60 секунд. И вот 60 секунд выскажите Богу благодарственность. Друзья, практический момент. И увидите, как оно будет сперва тяжело, а потом будете вы привыкать и привыкать и привыкать. И ваше сердце будет делаться более мягкое и способное давать Богу всю славу. Это очень и очень важно, чтобы мое сердце, оно было в том, может быть, в трепете пред Богом и Его славою, Его честью, Его величием, Его могуществом, Его силою. И когда мое сердце будет там, тогда Он будет и восседать на моем сердце. Друзья, и твоя проблема, она будет маленькая в глазах Божия. А когда я фокусируюсь на свою проблему, это я как беру, может быть, увеличительное стекло и приближаю, может быть, к какому-то объекту, чтобы его рассмотреть. Порой, когда я только фокусируюсь на свою проблему, это то, может быть, приблизительное стекло, да, увеличитель, который я использую, чтобы на него свою проблему сделать акцент. А Бог хочет, чтобы я убрал свои глаза с этой проблемы и поднял свои глаза на Него, на Христа, могущего, сильного, который пред Ним склонится всякое колено, пред Ним умолкает буря, пред Ним умолкают все волны, друзья, пред Ним Его слушается вся погода, да, мы знаем, Его силы и власть, и твоя проблема, она пред Ним просто растает. Воздай Богу славу. Идем в молитве. Отец, мы благодарим Тебя за эти нужды, за эти благословения, которые мы слышали, как Ты выходил на нужды наших братьев и сестер. Мы благодарим Тебя вместе с ними, принимаем, Господь Божий, и радуемся, что Ты живой Бог, что Ты Бог, который поистину делаешь свою работу и сегодня. Мы слышим, как Господь Бог мой, наши братья отвечают и говорят, и сестры, что по молитвам многих братьев и сестер Ты делал свою работу, Ты отвечал, были нужды поставлены, пришел и ответ. Благодаря за Господь Бог мой за милость, которую данную, Боже, через этот молитвенный час, через этих братьев и сестер, которые несут на руках молитвы Господь друг друга, как единая семья. Мы благодарим Тебя. Помоги нам иметь мягкое сердце, культивированное сердце, которое имеет правильную почву, почву благодарить. Дай нам, Господь, реально каждый день учиться, Отец, благодарить Тебя, быть, иметь правильное состояние, в состоянии смирения, и то, и Господь Божий, пред лицем возвеличить Твое лицо, Господь, чтобы наши проблемы, они просто были как маленькие пылинки пред лицем Твоим, а порой мы на них так смотрим, как на эти горы, забываем, что Ты есть Бог, Ты есть всемогущий, у Тебя есть власть, у Тебя есть сила, у Тебя есть честь, Ты есть вездесущ. Прости нас, Господь, что порою наши глаза так часто смотрят на низ, на проблемы, на трудности. Ты хочешь, чтобы мы, Господь, научились провозглашать Тебя, чтобы мы научились, Господь Бог мой, видеть Тебя, сильного, живого Бога, Бога всемогущего, неизменяющего, что иного Бога нету под небом. Помоги, Господь, чтобы мы научились в наших когда самых тяжелых переживаниях, скорбях, научились прославлять Тебя. И когда будет приходить слава, Господь, Твоя, то будут уходить все наши тревоги, будут уходить все наши переживания, и мы будем видеть всемогущего Бога, восседающего на троне сердца нашего. Мы благодарим Тебя, за, Господи, эту возможность. Мы благодарим Тебя, что Ты учишь нас через Слово Твое. Как мы видим, та церковь, которой, Бог мой, была в преследовании гонима, где многие потеряли свою жизнь, где многие переносили финансовые трудности. Господь, Ты их укреплял и говорил, чтобы поднять свои глаза на небо, увидеть могущего Тебя, Бога живого, Бога сильного, всемогущего. Боже, тогда и все вокруг, и этой церкви, и тех братьев и сестер, Господь, все таяло. стыл, ты становился целью и главной жизни. Помоги, Господь, чтобы наша жизнь, она поистине свидетельствовала о том, что ты царь, царь нашей жизни. Помоги, чтобы мы, Отец, не строили, Господь, своей жизни никаких других идолов, не полагались на свою силу, не полагались на свои, Господь, достижения или с какое-то свое, Бог мой, личное сбережение, но полагались и доверялись нашему Богу, доверялись, и наше, Господь, приходило при лице наше смирение, при лице Твоим. Мы благодарим Тебя, что Ты, Бог мой, учишь народ Твой взирать на всемогущую и славу Твою, что Ты всегда вечный Бог, неизменяющий Бог, что Ты, Господь Божий, который видишь и наблюдающий, и Ты желаешь, чтобы наше сердце, оно было открыто Тебе, Господь. Только одному Тебе вся слава, только одному Тебе, Господь Бог мой, вся премудрость. Только Ты один достоин всей чести и славы, могущества пред всем, Господь, народом. Вот только у Тебя, Боже, прости нас, когда мы забываем благодарить Тебя. Омой нас, Господь, открой наши глаза, Отец, открой наши уши, слышать, видеть, Бог мой, и воздать, Господь Божий, всю славу и честь, что Ты делаешь в нашей жизни и в наших братьев и сестер. Я благодарен опять вновь за все те, Господь, те отзывы, которые мы слышали, как Ты выходишь навстречу. Я верю и знаю, что Ты Бог живой, и многие еще другие имеют, Господь, свидетельство, что Ты используешь, выходишь навстречу. Боже, да будет так, да будет так, да будет так. Тебе всему и Тебе, Твоему имени, да будет вся слава и честь, Отец и на Дух Святой. Аминь. Друзья, вот наше время уже пришло к концу, заканчивать эфир. Я хотел бы, чтобы напомнить нам, о чем мы рассуждали, чтобы мы могли по-настоящему практически принимать эту практику в нашей жизни. Каждый день начинать наш день с благодарственностью. Каждый день Господь, чтобы учил нас благодарить Его. Да, друзья? Потом мы говорили вторую мысль, культивировать в нашем то сердце благодарственное. Да? Культивировать то, чтобы иметь благодарение при лице Господним, ходить пред Богом, может быть, в смирении, чтобы Он мог возвышаться в нашей жизни, а мы умоляться. Благодарить Его, друзья, громко, да, не стесняясь, как говорят так, провозглашать могущество Бога в нашей жизни. Как провозглашать, друзья? Видеть Его выше своей проблемы. И, друзья, это очень важно. И когда твоя и моя проблема, она приходит к нам, чтобы мы начинали благодарить Богу, тогда это экзайр или этот страх – Он будет убегать от нас в наших трудностях и переживаниях. Будет приходить мир и покой. Друзья, оставайтесь с Богом. Хотел бы напомнить, чтобы мы научились продолжать благодарить Бога, чтобы у нас сердце было в правильном положении. Оставайтесь с Господом. Если Господь даст нам жизнь и здоровье, то мы встретимся с вами уже в пятницу. И опять же, как я уже напоминал, друзья, многие из вас, радиослушатели, которые подходили ко мне даже в Сиделия, многие из вас не знали, что у нас есть канал на английском языке. Многие из вас не знали, что у нас есть детский канал 24 часа в сутки на испанском этот языке, на немецком. То я бы хотел бы, пожалуйста, если вы слышите сейчас нашу эту передачу, запишите, что вот радио вещается на английском. Радио МВИ вещается на испанском, Радио МВИ вещается на немецком, имеет детский канал, музыкальный канал, Новый Завет, Старый Завет. Зайдите на наш веб-сайт. Я еще, может быть, попрошу, чтобы наши коллеги выставили на социальные сети, на, может быть, Телеграм, на каких каналах, языках вещается Радио МВИ, чтобы вы могли взять эту информацию и выставить нас на свои церковные чаты. Может быть, церкви засвидетельствовать. Если вы желаете иметь такие визитные карточки, чтобы раздавать в церкви, на улице, в магазине, на работе. Друзья, вам не нужно ничего говорить, просто дайте в руки людям. Там написана вся информация, где они могут просканировать и скачать приложение и слушать радио на этих языках. У нас, знаете, в офис, когда приходят почтальоны разные стучаться, первым делом я им вручаю в радио карточку, благословляю их и говорю, у вас есть телефон, давайте скачаем, чтобы вы могли по дороге ехать и слушать Слово Божие. Вот это нам нужно, друзья, делать. Многие как говорю, люди не знают, но они будут благодарны, если им кто-то скажет. И потом больше будут людей благодарить, что мы делаемся соучастниками, теми ловцами человек душ. Понимаете, вот если я и вы станем теми духовными рыбаками, которые распространяют это Слово Божие, то больше и больше людей, друзья, будут иметь свидетельство о деле Господнем, как Господь их приводит ближе, делает более христоподобные, через подобные передачи совместно с вами. Это ваш труд, друзья. Это ваша работа вместе с нами. А то напишите свои контакты, если вы желаете получить карточки на наш веб-сайт, зайдите, нажмите контакт-форму, заполните, мы вам вышлем эти визитные карточки.

0: Дорогие друзья, а сейчас в нашей программе проповедь Александра Пышного. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Мы говорим о признаке последнего времени, и мы говорим сегодня о 7-м признаке, если Бог поможет, наверное, не успеем. Мы сегодня дойти до 8-го и последнего, который я выделил в отдельный топик. Последний, 8-й, будет то, что называется отступление. 7-й признак, друзья, последних дней или последнего времени является...

0: называется евангелизация. Или проповедь Евангелия. И проповедано будет сие Евангелие, Царствие во всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Друзья, обратите внимание, что это было очень давно известный термин, который даже средневековая церковь, она понимала, о чем идет речь. А речь идет о том, друзья, что на планете Земля евангельское слово должно прозвучать в любом уголке вселенной. И это воля Божья, и это будет. То есть наступит такой момент, когда на земле не будет ни одного человека, ни одного, который бы не слышал об Иисусе Христе и о спасении. И когда такой момент настанет, друзья, тогда придет конец. Вот так буквально понимают многие богословы. И я, в принципе, не буду оспаривать эту точку зрения, друзья. Но когда случится этот момент, мы с вами не знаем. И это не значит, что все люди станут верующие. Это значит, что всем людям будет проповедано во свидетельство. Что обозначает во свидетельство? Это обозначает, друзья, что люди услышат, но не обязательно уверуют. Поняли? И нас сегодня больше интересует другой вопрос, друзья. Это статистика христианства. Я быстро пробежусь по статистике, чтобы долго не останавливаться, друзья. Это статистика, сколько христиан существует всего в мире. 550 миллионов христиан находится в Европе. Это миллионы. 550 миллионов в Европе. В Латинской Америке 543. В Африке 475 миллионов христиан. В Азии 350. Северная Америка, США, ну и Австралия 25. Да? Вы видите эту вся статистика, то сколько христиан сегодня находится, существует на эту статистику на 2019 год, друзья. Библия остается самой переводимой книгой за всю историю человечества. Однако по оценкам еще не имеет доступ к полному тексту на родном языке примерно 1,5 миллиарда человек. Примерно 1,5 миллиарда человек не могут читать Библию на своем языке. Это такие оценки. Я немножко по статистике пройду. По состоянию на октябрь 2016 года Библия или ее отдельные книги переведены и опубликованы на 3223 современных языка. В мире примерно 7 тысяч активно используемых языков, то есть почти половина. Вы же понимаете, например, если мы украинцы, то мы можем читать по-русски, по-английски. Текст Библии, можете прочитать это все, текст Библии на 636 языках, Новый Завет 1400 языках, отдельные книги Библии, хотя бы одна книга полностью на 1000. Это все статистика, как сегодня Библия переводится по всему лицу земли. Приблизительное число приверженцев различных христианских конфессий. Население земли 7 миллиардов 530 миллионов. 7 миллиардов 500. Это население земли на сегодняшний день, друзья. Католиков 1200 миллиардов католиков. 16% католиков, друзья. Как? 200 миллиард 200 миллионов, да, я что сказал? 1,2 миллиарда, 16%. Теперь пробуй, с католиками понятно. Давайте попробуем угадать, кто на втором месте по численности? Как насчет православных? На втором месте, друзья, пятидесятники сегодня. На втором месте пятидесятники. Их 279 миллионов. Но посмотрите, насколько пятидесятники отстали от католиков. Хотя понятно, что католиков считают по, Да. Все католик. Католиков считают так, значит, Испания католическая страна, да. Сколько населения у Испании? Столько. Все католики. Да? Понятно, если уже касается вопроса пятидесятников, то тут понятно, что статистика более-менее близкая. Но вы представьте себе, 279 миллионов. Имеется, и, конечно, я думаю, что сюда включены и харизматические течения, и все, что касается. Но всего-навсего, друзья, 279 миллионов, это всего-навсего 3,7%. 3% пятидесятников только. Это статистика, которую я нашел в Гугле. Это то, что Гугл дает. На третьем месте, друзья, православные, 225 миллионов. Видите, очень близко к пятидесятникам. 3% всего-навсего. Англикан 88 миллионов. Пресвитерианы на пятом месте 75 миллионов, баптистов 70 миллионов, методистов 70 миллионов, лютеран 64 миллиона, адвентисты 16 миллионов, свидетели Иеговы всего-навсего 8 миллионов. Они очень далеко. Они очень далеко по сравнению с такими, видите, практически в самом конце. Хотя 8 миллионов это тоже сумма большая. Вопрос, будет ли пробуждение последних дней? Быстро. Будет или нет? Кто считает, что не будет? Хорошо, сегодня, друзья, сегодня такое, поймите правильно, есть ли прямой текст в Писании, который позволяет нам утверждать, что будет пробуждение последнего времени? Друзья, прямого текста нету. Есть тексты, из которых мы выводим толкование. Например, Даниил пишет, в последние дни народ Божий что? Усилится, дальше как? И будет действовать. Народ Божий усилится и будет действовать. Из этого текста можно прямо вывести, что в последние дни будет пробуждение. Еще какие места нам позволяют говорить, что будет пробуждение последних дней? Иакова 5:7. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и дождь поздний. Вы знаете, что дождь ранний в Израиле шел в начале, когда засевались поля. Дождь поздний шел, когда? После жатвы шел поздний дождь. После жатвы. Иоиль, и будет после того, излию духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и ваши дочери, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Это место Иоиля исполнилось отчасти. Отчасти. Даниила 11:32. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Я выбрал три места, которые позволяют мне, например, сказать, что я верю и ожидаю пробуждения последнего времени. Я верю, что степ-бай-степ, то, что будет в последние дни, описано в Библии. Вы верите в это или нет? Я верю, что оно есть. И если говорить, друзья, где оно описано, если вы меня спросите, как я выдаю вам, я получил это от Господа. Я могу сказать, что я верю, что это Дух Божий нам открыл с братьями в свое время. Мы верим, друзья, что взятие Ильи от земли – это прообраз того восхищения, которое ожидает церковь. И все, что делал Илья, вы обратите внимание, что Илья временами делал абсолютно нелогичные вещи. То есть он шел несколько сот километров только для того, чтобы развернуться и уйти потом оттуда. Я когда-то, у меня есть целая беседа, я не буду сейчас к этому возвращаться, но Илья, иди туда, пошел. Илья, посмотрите, сколько он там проходил перед тем, как он перешел Иордан. Зачем он вообще ходил? И везде, где он ходил, его сопровождал кто? Елисей. И потом он ушел, а Елисей остался. Так вот, друзья, возвращаясь к последним дням Ильи, перед тем, как это все случилось, как вот эти все были происшествия с Елисеем, там было еще одно событие, которое было совсем незадолго до этого. Вы помните, что это было за событие? Это была гора Кармил, друзья. Это была гора Кармил. Я верю, что гора Кармил является прообразом того, что нас ждет в последние дни. Что это было такое? Это было столкновение двух духовных систем. Это были пророки Ваалы, и это был пророк Господен. Причем пророков Ваалы было множество, пророк Господен был один. Какая была цель этого столкновения? Какая? Показать всему миру, всему Израилю, показать, кто есть Господь, настоящий Господь. Поэтому я верю, друзья, что пробуждение последнего времени, оно будет приблизительно вот такое, друзья. Потому что мы все хотим, мы все верим в то и хотим, чтобы Бог дал нам помазание, да? Для чего, например, мне помазание? Скажите, если вы со мной согласны. Я хотел бы, друзья, чтобы сегодня во время коронавируса, например, все увидели, что мой Бог живой. Аминь. И увидели эту реальность так, как увидели тогда. Чтобы ни у кого не осталось никакого сомнения даже, что на этой церкви пребывает Божье благоволение, чтобы все в этом убедились. И если не коронавирус, то пускай другое, какое-то событие, еще что-то. Но я хочу, друзья, чтобы сегодня люди смотрели и говорили, смотрели на тебя, на меня и говорили, истинно, Господь есть Бог. Так говорили, да? Так вот, друзья, Самое интересное, что я быстро эту мысль сформулирую, и мы двинемся дальше, потому что не хочу, как я уже сказал, это есть в беседе, я очень много на эту тему говорю. Друзья, проблема в том, что из столкновения церковь выйдет победительницей. То есть весь мир увидит, что на стороне церкви, пробуждение будет такое, что весь мир увидит, что на стороне церкви есть нечто особенное. И церковь выйдет из этого переживания, из этого пробуждения, как победительница, что ни в коей мере не даст ей никаких что бонусов или привилегий. Вы поняли? Потому что мы думаем так сегодня. Вот если бы неверующие увидели руку живого Бога, они бы точно уверовали. Скажите, Израиль уверовал тогда или нет?
1: Нет.
0: Нет. Более того, пробуждение приведет к тому, что на церковь Господню восстанет Иезавель. Она поднимет свою руку и скажет, живой этот Илиане останется. Живой не станет. Конечно, там... Да, я не буду, друзья, обращать ваше внимание, хотя давайте быстро. Вы понимаете, что не весь Илья там был один. Там был один. Весь ли Израиль был на стороне Ильи? Вся ли церковь получит помазание? Нет, не вся. Помазание получат отдельные выборочные люди. И эти люди будут думать так, как Илья. Как Илья думал? Я остался один. Один я остался. На всю церковь я один. Бог нам говорит, что это будет не один Илья, что это будет группа людей. Я сохранил для себя тех, и там прямо написано, что это будут за люди. Это будут люди, которые не преклонили колено свое перед Ваалом, их уста не лобызали. Я не хочу углубляться, вы должны понимать, что в этом всем есть смысл. Что сегодня церковь, она, большая часть церкви, она лобызает Ваала, она преклоняется перед Ваалом. И нам не надо сегодня быть частью этой церкви. Вавилон, народ мой, выйди, не делай. Я не хочу сейчас оправдываться, потому что времени нету, да? Тем более, что эта беседа записана. Если кто-то нас слушает, вам интересно, беседа называется «Таинство восхищения». Я очень много там говорю об этом. Да. Но вот вам, друзья, последнее время. Как я вижу пробуждение последнего времени? Я вижу излияние Духа Господнего на отдельных людей среди церкви Господней. Бог взвесит некоторых людей, не всех. Бог посмотрит на дом горшечника и выберет себе несколько. И даст им право и власть. И на них будет право и власть. И они будут действовать так, что все люди, потому что Израиль, во-первых, наблюдал, все люди будут убеждены, что Бог за ними, Бог за ними, Бог за ними, Бог за ними, друзья. И когда это все случится, когда мы такие будем все, знаете, слава, аллилуйя, какое дело, все пророки Ваалу постыжены, дубравлены, все повержены, слава Богу, тогда восстанет Иезавель и скажет, я тебя убью. И со страху вся церковь будет что? Текать, прятаться. Ну, пока еще нет. Пока еще поскитается, пока еще там целое, да. Шевцов хочет восхищения. Я не против Шевцова. Давай. Лепешку съест, поспит. И там все вот эти все описано, друзья. Поэтому я верю, друзья, что это признак последнего времени. Пробуждение последнего времени будет. Дождь последний будет. Знаете, для чего? Я вам скажу, для чего. Потому что, например, если вы меня спросите, почему, например, я в этом уверен. Потому что очень много сегодня увеличивается сила сатаны. Мы это видим. Как усиляются люди, служащие сатане. Поэтому, по справедливости, Бог должен усилить тех, кто служит Ему сегодня. Аминь. Итак, пробуждение будет, во-первых, основано на чудесах и знамениях. Я верю, друзья, что пробуждение последних дней будет основано на чудесах и знамениях. То есть это не будет пробуждение такое, хотя в 90-е годы и было у нас пробуждение, но оно было основано в основном на покаянии. Также. Пробуждение 90-х лет, 90-х годов в нашей стране, в Советском Союзе, равно как и здесь, оно больше было на покаяние. То есть люди каялись, люди принимали Христа. Это было большое чудо. Хотя были и какие-то чудеса, были знамения. Тогда как я верю, что пробуждение последнего времени, оно будет больше иметь основу на чудесах и знамениях. То есть Бог будет действовать сверхъестественным образом. Оно не будет привязано ни к какой личности, друзья. Не будет такого, что встанет какой-то великий пророк, и за ним будут идти, и он будет кого-то учить. Пробуждение будет не будет привязано вообще к людям. Бог будет брать кого-то, использовать. Знаете, как у нас было, я, по-моему, уже много раз рассказывал. У нас было так. мы молимся за изгнание, и Бог берет и использует одного человека. И повинуются ему демоны. Мы собираемся на другой раз, на другую молитву, и этот человек начинает повелевать и пшик, ничего нету. Пустота. А Бог берет из среды нас еще кого-то и использует. И Бог не отдал помазание никому. Сделал свою работу, а помазание кочевало по людям вот так. То того использует Бог, то того. Вот так приблизительно будет. Потому что сейчас такое время, когда люди... Мы сегодня уже не успеем поговорить с вами про заблуждение или про отступление. Но сегодня помазание, я верю, помазание Бог не дает свое никому, потому что люди Божьим помазанием торгуют. Они его превращают в деньги, в славу. Они его себе приписывают. И я не про харизматов только говорю. Посмотрите на наших писяднических проповедников. Посмотрите, друзья. Не буду об этом говорить. Оно не будет привязано ни к какой местности. Никакой, вы помните, да, раньше пробуждения были привязаны к местности и так дальше. Бог будет действовать в любой местности, где найдет верных своих и народ, который любит его. Оно будет базировано на понятии святости. Послушайте, я на это хочу сделать ударение. Пробуждение последнего времени не будет базировано на понятии веры. Оно будет базироваться на понятии святости. Я на это делаю ударение и утверждение. То есть в основу пробуждения последнего времени будет положено чистое и святое хождение пред Богом. Я, друзья, вообще считаю, что пробуждение без святости – это не Божье пробуждение. Всякое пробуждение, которое, например, учит, для того, чтобы начал действовать Дух Святой, вам надо больше молиться, вам надо научиться вере, вам надо еще что-то. Это не Божье пробуждение. Любое пробуждение, которое исходит от Бога, оно начнется с того, что Дух Святой начнет вести нас к святости. Потому что написано в Слове Божьем так. «Освятитесь сегодня, завтра, ибо к третьему дню я совершу среди вас чудеса». Это закон был всегда такой. Всегда такой был закон. Не приведет ни к каким глобальным переменам. Как я уже сказал, пробуждение придет, Господь даст власть, но большого такого всплеска покаяния не будет. Даже Даниил пишет, некоторые присоединятся к ним, но притворно и так дальше. Поэтому пробуждение последнего времени, оно будет для того, чтобы совершилась больше Божья справедливость. Оно не будет в такой форме, что значит пробуждение и тысячи людей пойдут за Христом. Не для этого. Это будет для того, чтобы, во-первых, утвердить нас в помазании, да? И приготовить нас к последним дням. Во-вторых, друзья, чтобы совершилась справедливость, потому что увеличивается помазание сатанинское, увеличиваться должно помазание Божье. Действуют те, кто поклоняется иному, и должна действовать церковь. Также, друзья, это пробуждение, на мой взгляд, будет для свидетельства некоторых, и это пробуждение будет для тех, друзья, будет небольшая часть людей, на которых это пробуждение подействует как таблетка замедленного действия. Знаете, как действует таблетка замедленного действия? То есть люди не подсоединятся к церкви, видя то, что делает Бог, видя, что Господь совершает великие чудеса и знамения, они не станут христианами. Но когда наступит время начертания, будет часть людей, которые это начертание не примут, именно по той причине, что они видели вот эти чудеса и знамения, и именно из этих людей Бог будет населять впоследствии тысячелетнее царство. Поняли? Друзья, отступление сегодня не успеем. Я столько сделал интересных вопросов для отступления. На следующий разбор мы с вами поговорим про отступление, хорошо? Отступление уже есть. И мы не будем говорить про то, что будет. Мы на нашем разборе в следующем поговорим о том, что есть. И поговорим, друзья, знаете о чем? Я хочу сегодня поговорить о... Не сегодня, а в следующий разбор. Я хочу поговорить о практической стороне отступления. Понимаете, я наперед эту мысль скажу, и мы уже идем с вами к молитве. Поймите меня правильно, друзья, когда я смотрю, как страдает народ Божий от всех проходимцев, которые называют себя сегодня пасторами, апостолами и различными этими, как оббирают этих людей, как их обманывают, забирают у них деньги, забирают у них здоровье, все. Я одно только скажу, друзья мои, народ Божий, скажу это на прямой эфир, не будьте сегодня глупыми. Если народ Божий будет мудрым, никакой лжеапостол нас не оберет. Я, друзья, за свою жизнь не дал ни копейки никому из лжеделателей. Может, я преувеличиваю, потому что были сборы, где я участвовал, и там, может быть, где-то, как-то, да. Но я сегодня могу сказать твердо, что я об этом молился, я искал лица Божьего, и сегодня я вам твердо говорю, что моя вера не основана ни на одном человеке, и вам этого желаю. Не основывайте свою веру ни на каком человеке, такого никогда не было. Я в следующий разбор слова покажу вам, как было у апостолов, потому что некоторые думают, что там стоял апостол Петр и всем управлял, или апостол Павел и всем руководил, друзья, там такого не было. Там Дух Божий использовал всех в Церкви Христовой. Там не было особенных, помазанных архи. Там все были равны, потому что это Церковь Христова, друзья. Сегодня ни один член в теле, он не важный. Нету такого члена, и если вы видите работу моих рук, это не значит, что там не задействованы мои глаза, или мои ноги, или моя печень и мой желудок. Там задействовано все тело, и надо понимать это все. Да? А если я говорю, у меня золотые руки, ну то вы же должны понимать, что это просто заблуждение. Ну, позолотили некоторые, да. Хорошо.

Одной из особенно ненадежных убежищ, на которое сильно надеются люди, это добрые дела и нравственная жизнь. На призыв принять Христа своим личным спасителем люди эти отвечают: «Нужды в спасении я не чувствую, жизнь веду честную и нравственную, зла никому не делаю». Совершенства в мире нет, я, конечно, не совершен, но думаю, что моя доброта перевесит все недостатки, и этого с меня довольно. Дорогой друг, действительно ли ваши добрые качества дают полный мир и покой вашей совести? И находится ли ваша жизнь в полном соответствии с велениями совести? Не было ли у вас случаев, когда вы поступали против ее голоса? Если были, ваше убежище не выдержит испытания и падет. Подобные вопросы я задавал многим людям. Все они признавали себя виновными и погрешающими против совести. Я нашел всего двух человек, которые упорно стояли на своем, что в их жизни все хорошо, что у них не было каких-либо упущений, и все дела согласованы с самыми высшими требованиями совести. Кто-нибудь подумает, что такие люди все же есть? Нет, просто эти два человека имели крайне испорченную мертвую совесть. Одного из них я встретил на пароходе по пути в Нью-Йорк и много беседовал с ним о Христе. «Почему вы не доверитесь Христу как Спасителю?» – спросил я. «В этом нет нужды», – ответил он. «Ни искупления, ни спасения мне не надо». «Значит, вы не грешник, и совесть вас не осуждает». С того времени, как я себя помню, и до настоящего дня я ни разу не поступил против совести, и потому грешником себя не считаю. Но за несколько дней, проведенных на пароходе, этот человек успел показать себя низким и черствым эгоистом и произвел неприятное впечатление как на пассажиров, так и на обслуживающий персонал. Дорогой друг, полагаясь на добрые дела и порядочность, становитесь ли вы более лучшим человеком? Ваша надежда на самоправедность и нравственность содействует ли тому, что вы становитесь любовнее, щедрее, заботливее и вообще лучше? Я знал многих, хвалящихся добрыми качествами и делами и полагавшихся на свою чуть ли не совершенную жизнь. Но кончалось это всегда одним и тем же. Чем дольше я знал этих людей, тем более черствыми, нелюбовными и недобрыми оказывались они на самом деле. Помогут ли вам хорошие качества перед лицом смерти? При встрече с ней сможете ли вы умереть мирно и без страха, зная, что вы готовы перейти в вечность? Поддержит и утешит ли вас сознание нравственно прожитой жизни? Даст ли оно вам спокойную, радостную уверенность, что и Бог вами вполне удовлетворен? К сожалению, действительность этого не подтверждает. Люди, всю жизнь полагавшиеся на нравственные качества и добрые дела, в час смерти начинают ужасаться и тосковать. Они жаждут тогда найти убежище намного лучшее и надежнее, чем собственные заслуги и качества. Помню человека, с которым я встретился лет 40 тому назад. Пожалуй, он более чем кто-либо другой из моих знакомых был уверен в своих хороших качествах. Он считал себя почти безгрешным и совершенным. Осуждал других, и притом довольно сурово, а в себе не видел ничего и считал, что заслуживает только одобрения и похвалу. Не нужны были ему ни Бог, ни Христос, ни Слово Божие, ни верующие, ни проповедники Евангелия. Менее других был нужен ему я. Ко мне он питал какую-то особую личную неприязнь. Но вот у него обнаружили опухоль мозга. Часы его жизни были сочтены. Когда он это понял, его охватило отчаяние, и он послал за мной. Придя к нему, я присел на край постели. «Какой ужас! Как мне тяжко!» – простонал больной. «Доктор сказал, что я умираю. Что мне делать теперь, чтобы спастись?» Я старался объяснить ему путь спасения, но этот человек, так долго пренебрегавший милостью Божией, теперь не способен был принять спасение верой. Много часов я провел у его постели, говоря о Христе, но все было напрасно. Настала ночь. Я предложил жене больного и другим уйти, оставив меня наедине с больным. Ночью я выходил то за тем, то за другим, и, возвратившись, слышал один и тот же вопль. «О, как я хочу спастись! Как хочу уверовать!» С этим воплем отчаяния и тоски больной умер, так и не приняв Христа.
Нечто подобное переживете и вы, дорогой друг, если в смертный час не будете иметь лучшей надежды, чем собственные хорошие качества и дела. Устоит ли ваша надежда на добрые качества и тому подобное в день, когда вам придется предстать на страшный суд Божий, который рано или поздно, но произойдет? Будете ли вы и тогда так же самоуверены, как теперь? Сможете ли перед престолом Всевышнего сказать не менее спокойно и равнодушно, чем сегодня? «Боже, нет у меня страха ни перед тобой, ни перед твоим судом. Ты всеведущий, ты знаешь мою жизнь. От тебя не сокрыты ни мои мысли, ни желания. Ты знаешь, какая у меня была безупречная жизнь. Не сомневаюсь, что она и тебя удовлетворяет». О нет, дорогой друг, никогда вы не скажете этих слов перед лицом Божьим. Если вам иногда кажется, что вы все же это сделаете, то разрешите вам дать совет. Лучше помолитесь теперь, не ожидая наступления вечности и суда Божьего, и хорошо подумайте, перед кем вы находитесь, и вся ваша безумная самоуверенность с ее убежищами лжи развеется, как прах.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

уважаемые радиослушатели, я рада приветствовать вас на волнах Радио МВИ. Сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Две недели Анни жила в постоянном страхе, что ее любимый маленький сыночек больше не выздоровеет. Она замечала, как он с каждым днем слабел. Но, несмотря на это, она не переставала надеяться, что Бог может врачу указать на причину столь редко встречающейся болезни и открыть средства ее излечения. Каждым своим вздохом она молилась, чтобы только что начавшаяся жизнь не прервалась. Анни Стокс Амстронг была убеждена, что любовь и благосклонность, которые к ней проявлял Беннет до и во время свадьбы, будут длиться долго, всегда. Но не прошло и двух месяцев после свадьбы, как он совершенно забыл, что такое нежность, любовь, предупредительность. А сегодня, после 3 лет супружеской жизни, она находила единственное утешение в нежных чувствах к сыну. Хотя мальчишка был еще совсем не смышленыш, его кроткие и нежно-голубые глаза говорили сами за себя. В них она совершенно отчетливо могла прочитать, что он ее любит. Анне так хотелось быть любимой, и многие люди любили ее. Все соседи любили Анни Амстронг. И в церкви, которую она посещала, все любили и уважали ее. Многие завидовали жене молодого Беннета Армстронга, усердного, честолюбивого фермера, хозяйственные дела которого складывались все лучше и лучше. Анни хотела быть достойной любви одного только человека, единственного, который был ей очень близок, любви Беннета. Ее соседи и друзья не замечали той болезненной пустоты, что царила в ее молодом сердце. А Анни лучше бы умерла, чем рассказала кому-либо о своем разочаровании. Но человек может заболеть и телом, и душою, если он в течение многих лет должен носить в себе мысли и переживания, которые как бы вгрызаются в душу, а он никому не может их доверить. И вот Анни, качая на руках своего маленького сына, нараспев нашептывала ему на ушко все свои сокровенные желания и переживания. Одна мысль, что он когда-нибудь ей шепотом ответит: «Да, мама, мы останемся с тобой друзьями на всю жизнь», приносила ей утешение. И вот теперь это несчастье. Что это за страшная болезнь? Это пугающая, непонятная сыпь на всем его маленьком тельце. Почему он должен так тяжело страдать? Может быть, потому... И Анна содрогнулась при этой мысли, что отец не хотел его появления на свет. В глазах Анни снова и снова задавался один и тот же вопрос Богу, но ответа не было. Маленький Иосиф лежал на подушке на столе, над ним слегка дрожал свет лампы. Анни взглянула на Беннета, и глаза их встретились. Никто из них не проронил ни слова. Она молчала, потому что не могла сказать что-либо. Но почему молчал он? Анни была как в тумане, ее морозило. Молчание становилось невыносимо. Может ли он вообще плакать? Почему он не подойдет и не обнимет ее, и не скажет ей что-либо в утешение? Взгляд его никогда не выражает ни печали, ни стыда, ни... Беннет откашлялся, надел шапку и ушел. Анни, как вкопанная, осталась стоять. Она видела в окно, как он с фонарем в руках направлялся в скотный двор. Тогда она осторожно взяла ребенка, отнесла его в спальню и прикрыла за собой дверь. Она сама не понимала, почему она до сих пор не разразилась слезами. Лишь переполненный болью стон вырвался из ее губ. Потом она положила подушку с ребенком на свою кровать и упала на колени. Одну руку она положила на горячий лобик ребенка и начала с усердием молиться. «Любящий Отец Небесный,

0: Рукой она чувствовала, как неравномерно бьется пульс ее Йосика. «Я не могу себе представить, как мне с ним расстаться, я его так люблю. Но ты знаешь, что для него лучше. Еще задолго до его рождения я уже посвятила его тебе, и это было вполне серьезно. И сейчас ничего не изменилось в моем решении. Я радовалась и мечтала видеть, как он растет и учится тебя любить. Но если ты уже сейчас хочешь забрать его к себе, то я не буду настаивать, чтобы он остался со мной. Хотя я чувствую, что он мне очень, очень нужен. Если я поступила неправильно, желая его иметь, потому что Беннет его не хотел, то прости мне, Боже». Ребенок беспомощно и жалобно плакал, и глаза Анни мгновенно наполнялись слезами. «Мой бедный, бедный Иосик! Господи, жалься над ним! Возьми его еще сегодня к себе, мой Бог, если на то твоя воля! Я просто больше не могу видеть, как он страдает. Я хочу быть готова уступить его тебе, хотя у меня очень тяжело на сердце. Но у меня еще одна просьба к тебе, Господи». Анни задержала дыхание и подождала. Мысли перепутались в ее голове. Она вспомнила об одном счастливом утре, после которого наверняка прошло уже больше 8 месяцев, когда ее малыш впервые громко засмеялся. Она его как раз только искупала, и все его маленькое тельце пахло детским мылом и пудрой. Рубашечка, которая поначалу была ему слишком велика, теперь была ему почти как раз в пору. Когда она переворачивала своего Иосифа, он быстро взглянул на нее и громко рассмеялся. Анни подумала тогда, что она никогда в жизни не слышала ничего более прекрасного. Она записала число, когда это произошло, на листочек бумаги и спрятала его в свою сумку. «Господи, Иисус!» – плакала теперь Анни, и слезы градом катились по ее щекам. «Я согласна, я готова с ним расстаться, но я тебя прошу, очень прошу тебя, Господи, дай мне еще раз услышать, как он смеется». Прошли долгие недели, как я в последний раз видела его улыбку. Да он и узнать-то меня, наверное, не в состоянии. Может быть, я не должна была об этом просить, но, дорогой Господь, как была бы я счастлива! Я бы этого никогда не забыла, если бы я еще хоть разок услышала смех моего Иосифа. Жалюзи на окне с южной стороны были сверху раздвинуты, и лунный свет свободно струился на кровать. Анни услышала, как Беннет открыл дверь кухни и поднялась с колен. Ребенок потянулся и свободные ручонки поднял над своей головой. «Ты умираешь, мой родненький?» прошептала Анни и наклонилась над его маленьким тщедушным тельцем. Она откинула белое одеяло и взяла его исхудалую ручку в свою. Он широко открыл глаза и посмотрел на мать. Напряженные мышцы его лица вдруг расслабились, ротик открылся, да так, что видно было все 10 крошечных зубиков, и он вдруг дважды громко засмеялся. Он еще раз глубоко вздохнул, а потом как будто провалился и заснул глубоким мирным сном. Страх охватил сердце Анни. Она об этом молилась, но ответ пришел ошеломляюще быстро. Страх, который ее охватил, не имел ничего общего со страхом перед могуществом Бога. Это был больше священный трепет, который наполнил все ее существо перед Богом, который как будто сам незримо вошел в комнату. Анни открыла дверь. Беннет как раз определял фонарь на привычное на стене место. «Камин надо снова почистить, Анни», — сказал он, не оборачиваясь и не глядя на нее. Он посмотрел на себя в зеркало. «Хорошо, очищу», — ответила она. Он увидел ее заплаканные глаза, но, казалось, совершенно не удивился. «Анни слишком чувствительна», — подумал он. «Ему было бы приятнее видеть ее спокойной и непреклонной. Пусть ей будет это наукой, чтобы не захотела другого ребенка, и лучше его сейчас похоронить, чем сначала 5 или 10 лет кормить и одевать, а потом предать земле, когда мальчик уже научится обходиться с упряжкой или сможет тащить ведро молока. «Ты все еще не готова, чтобы идти спать?» — спросил он, и, выбрав себе лучшие стулья, сел на него и стал снимать ботинки. «Почему? Готова?» — словно издалека донесся голос Анни. «Я думаю, он спит», — добавил он. Бинет этим хотел сказать, что он бы хотел, чтобы так было. Он бы с большим удовольствием говорил о каминах, о лесоповале или о зерне, о чем угодно, только не об Иосифе. Чтобы такой маленький, беспомощный человечек приносил столько волнений и слез, Бинету казалось совершенно бессмысленным, почти смешным. «Да, он спит», — ответила Анни чужим голосом. Она все еще находилась под впечатлением так быстро услышанной молитвы. «Слава Богу!» — сказал Бинет. «Да, слава Богу!» — согласно повторила Анни. Они использовали одинаковые слова, но как по-разному прозвучала благодарность из их сердец Богу. На следующее утро Иосифу было значительно лучше. Температура не повышалась и до вечера оставалась нормальной. И впервые за последние недели больше не появлялось мгновений на его маленьком щедушном тельце. Наоборот, в течение суток некоторые из нарывов удивительно быстро преобразились и зажили. Анни была так счастлива, что несколько дней выполняла свою работу, как во сне. Каждый раз, когда она в очередной раз брала ребенка на руки, она замечала, как к нему возвращаются силы, как улучшается его состояние. «Так-так», — сказал однажды вечером Бинет, — «либо доктор не всегда знает, что говорит, либо он описал нам болезнь такой страшной, чтобы показать, какой он опытный врач». «Я думаю, Бинет», — сказала Анни, спокойно привязывая малыша полотенцем к большому стулу, — «что к нему Бог прикоснулся». «Бог?» Бинет взглянул на Анни и, погрузившись в свои мысли, продолжал расчесывать волосы. «Кто, как не Бог, Бинет? Я же за него молилась. Ты разве нет?» Расческа выпала из рук Бинета и упала на пол. Иосиф быстро обернулся на стук и засмеялся. Он, конечно, подумал, что его отец специально бросил расческу на пол, чтобы его рассмешить. Бинет Амстронг-младший регулярно каждое воскресенье посещал церковь, не только по утрам, но даже и вечером, если объявлялось о каком-либо интересном деле. С рождением Иосифа Анни не могла часто бывать в церкви, поэтому Бинет на лошади верхом отправлялся в церковь один. Таким образом, он экономил, берег коляску и упряжь. Большинство людей считали Бинета хорошим христианином, так как он систематически ходил в церковь и всегда с почтением слушал проповеди. Он никогда не опаздывал и производил впечатление человека порядочного и богобоязненного. Руководители церкви были твердо убеждены, что он дома так же благоговейно читает Библию, как в церкви, и что он ежедневно в кругу своей семьи проводил богослужение еще задолго до рождения Иосифа. Его голос громко звучал во время церковных песнопений, и если ему поручали, произносил достойную внимания молитву. Как часто он сам молился, никто не знал, даже его жена. Он никогда вечером не склонял колени рядом с ней, и перед едой он лишь коротко на несколько секунд молча наклонял голову. Анни часто спрашивала себя, молится ли Бинет за Иосифа. Если вспомнить, что он его вообще не хотел, то как ему за Иосифа молиться? И первая продолжительная болезнь ребенка, очевидно, не пробудила в нем никакой нежности. Он едва отвечал на улыбку, которую малыш от случая к случаю дарил ему. Несмотря на это, маленький Иосиф все снова и снова улыбался отцу. И вот мальчик настолько выздоровел и окреп, что Аня решила взять его с собой в церковь. «Какой у вас удивительно симпатичный мальчик!» — промурлыкала полная тетушка Иронс, в то время как еще около дюжины любопытных вращалась вокруг Ани с ребенком. «А какие у него прелестные глазки, а какие выразительные, а кожица какая нежная!» «Это болезнь виновата. Малыш, что тебе только пришлось перенести, бедненький, но папа твой должен быть страшно горд иметь такого сына!» И она нежно потрясла его за подбородок. Анни улыбалась всем, и только сказала: «Господь был очень милостив к нам, у меня нет слов, чтобы достойно благодарить Его».
1: «А ходить он уже умеет?»
0: «Нет, не может еще», — ответила Анни. Иосиф начал ходить только с 2 лет. Хотя он был довольно развит умственно, но в умении ходить болезнь его сильно задержала.
1: Когда Иосифу исполнилось 3 года, умер его дедушка Амстрон. Это значило, что его отец наследовал 27 тысяч долларов.
2: «Я куплю себе ферму, Анни».
0: «Какую ферму?»
2: «На которую я уже давно глаз положил». И Бинет многозначительно замигал своими большими голубыми глазами.
0: Микаэль Гунтер приподнялся от овощной грядки, над которой он при работе наклонился. Он достал из кармана своих рабочих брюк хлопчатобумажный носовой платок, провел им по лицу, потом по затылку и обратился к мужчине, сидевшему на проезжающей мимо упряжке.
1: «Амстрон!»
0: — позвал он своим характерным свистящим голосом. Бинет натянул удила, надеясь, что Микаэль не попросит как раз сейчас снова пилу в долг.
1: «Переезжаешь?»
2: «Ага!»
0: Бинет кивнул. На редкость довольная улыбка играла на его лице.
1: «Слышал, что ты купил ферму!»
0: Микаэль Гунтер подошел к забору и, опершись на тяпку, продолжал разговор.
1: «Да, это довольно много земли. Ее надо обрабатывать. Трудновато для такого молодого, как ты, не правда ли?»
2: «Не думаю!» — возразил Бинет. В его голосе скользило легкое раздражение.
1: «Я себе уже работника нанял».
2: «Уже нанял? Кого же?»
1: «А этого Ирни Лой».
0: «Так-так.
1: Еще слышал, он хватки в работе», — продолжал болтать Микаэль Гунтер.
0: И Бинет был убежден, что сплошная зависть руководит любопытством Микаэля. Бинету хотелось громко рассмеяться.
1: «Да, одному ж мне не справиться», — сказал он и ударил по лошадям.
2: «Конечно, не справится!» — согласился Микаэль.
0: Он сдвинул со лба шляпу и задумчиво почесал затылок.
1: «А твоей жене тоже нужна помощница. Дом с 8 комнатами надо обуходить».
2: «Ферма большая», — сказал он и сочувственно вздохнул.
1: «Хорошая ферма», —
0: повторил он по меньшей мере 3-4 раза. Бинет пришпорил своих лошадей, чтобы шли быстрее, и они охотно исполнили его команду. Анни и маленький Иосиф сидели рядом с ним. Анни смотрела через мебель и разные другие вещи, которыми доверху была нагружена телега, и видела, как Микаэль Гунтер медленно пошел обратно к своим овощным грядкам. Она немного печально улыбнулась ему. Ферму она тоже еще не видела. Конечно, Гунтер прав, говоря, что ей понадобится помощь, чтобы содержать в порядке большой дом с его 8 комнатами. Бинет ей сказал уже, что комнаты очень большие. 8 комнат. Ведь до сих пор маленький Иосиф все еще спал с ними в одной комнате. У него небольшая железная кроватка. Для своего возраста он довольно маленький. Анни еще раз оглянулась и приветливо посмотрела на Микаэля Гунтера. Она знала, что никакой помощницы у нее, конечно, не будет. Это потребует слишком больших расходов.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Две женщины. Две женщины с разбитыми сердцами в воскресный день пришли в храм помолиться. У той и у другой глаза в печали, у той и у другой слеза струится. Одна беда их боль объединяла, а той и от другой мужья ушли к другим. В рыданиях горьких, слезы вытирая, молитвы к Богу вознесли они. Одна, закрыв лицо дрожащими руками, с упреком в небо обратив свой стон, шептала: «Бог, усыпь весь путь его колючими шипами, пусть будет жизнь его сплошным огнем. О, покарай, Господь, за боль мою и слезы, за ночи длинные, без отдыха и сна, за то, что в зной пришли в мой дом морозы. Пусть за свой грех расплатится сполна. О, накажи его, ведь ты, Бог справедливый, пусть жизнь его не сложится с другой. Пусть заболеет, станет слабым, хилым, пусть боль жестокая не даст ему покой». И долго, злобный шепот Богу посылая, отца своих детей просила наказать, сжимая кулаки, в бессилии рыдая, не уставала мужа проклинать. Другая низко Богу поклонилась, потом в смирении на колени стала и голову пред ним свою склонила, и руки к ноющей груди своей прижала. Печаль из сердца полилась рекою, слова смешались с горькими слезами. «Прости, Господь, наверное, для него я женою неугодной оказалась. Ты и его прости за то, что нас оставил, наверное, в этом и моя вина. О, смилуйся, пусть грех его печалит, пусть он поймет, как огорчил тебя. Не посылай ему ты наказания, от бед, несчастья, боли сохрани. Наполни его сердце раскаяния, прижми его опять к своей груди. Верни его, Иисус, ты знаешь, как мне плохо, как больно, страшно, пусто без него. Как стало в доме нашем одиноко, и светлый день, как будто бы темно. Даруй мне мудрость женскую и нежность, чтоб я любимой снова смогла стать. О, растопи его ко мне ты нежность, верни в наш дом и мужа, и отца». Две женщины с разбитыми сердцами в воскресный день пришли в храм помолиться. Одна так и ушла в злобе печальной, другой Бог дал надеждой окрылиться.

И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Бытие 32:24. Остался один. Что вызывает у нас эти слова? Для некоторых из нас они означают одиночество и опустошение, для других же — отдых и покой. Остаться одному без Бога — это ужасно, но быть наедине с Богом — это есть предвкушение Царства Небесного. Если бы мы, верующие, проводили больше времени наедине с Богом, среди нас снова появились бы духовные богатыри. Иисус Христос дал нам в этом пример. Смотрите, как Он часто удалялся, чтобы побыть наедине с Отцом. Глубокий смысл сокрыт в Его повелении. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись. Матфея 6:6. Самые великие чудеса, сотворенные Илией и Елисеем, имели место, когда они были наедине с Богом. Иаков стал патриархом тогда, когда он пребывал наедине с Богом. Иисус Навин был один, когда ему явился Господь. Моисей был один в пустыне, когда Бог заговорил с ним в огненном кусте. Корнилий молился наедине, когда явился ему ангел. Никто не был с Петром на кровле, когда ему было дано откровение идти к язычникам. Иоанн Креститель находился один в пустыне. Апостол Иоанн в одиночестве на острове Патмос находился ближе к Богу, чем когда-либо прежде. Ищи этого общения с Богом наедине, ревностно заботься о Нем, потому что, пренебрегая им, ты лишаешь себя благословений. Будем же облекаться в Божье благословение в уединенном общении с Ним. Когда наши сердца будут преисполнены Господней благодати, мы сможем распространять ее и на других. Люблю в осенний день, холодный и дождливый, в уютной комнате сесть в кресло у окна и, слыша ветра вой печальный, сиротливый, сознать себя до крайности счастливой, что в теплом тихом доме я одна. Одна могу читать и думать и молиться, пересмотреть всю жизнь, о будущем мечтать, а дождик за окном на землю будет литься, и струйки будут по стеклу струиться, и ветви дерева в окно ко мне стучать.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мне было страшно, я нервничал, я был неуверен, я переживал. Но больше всего остального я боялся. Кристин и я решили пожениться. Но я знал, что вначале должен был спросить родителей, одобряют ли они такой шаг. И вот я стоял на кухне, где отец Кристин мыл посуду. Мужья, не пропустите намек. Он продолжал мыть, а я пытался скрыть свою нервозность. Мне почти что пришлось придерживать свои колени руками, чтобы они не бились друг о друга. Участились удары моего сердца. Мне было страшно. Наконец, набравшись мужества, я высказал то, что было весьма очевидным. «Думаю, вы заметили, что Кристин и я любим друг друга». «Да», — ответил ее отец, — «мы заметили». «А теперь», — продолжил я, — «мы решили пожениться, и я хочу попросить вашего разрешения». Никогда не забуду, как отец Кристин устремился ко мне, пожал мою руку, шведы очень сдержанный народ, и сказал: «Добро пожаловать в нашу семью». О, какое облегчение! Я сразу почувствовал себя так хорошо. Никакого страха, никакой нервозности, а только облегчение. Позже я узнал, что отец Кристин нервничал почти так же, как я. Я благодарю Бога за родителей Кристин и за моих родителей, что они любят Господа и единодушно одобрили наше намерение вступить в брак. При решении подобных вопросов поддержка родителей так важна. Мы продолжим разговор о том, как найти супруга или супругу согласно Божьей воле. Мне хотелось бы остановиться на двух принципах, касающихся взаимоотношений родителей и молодой пары, серьезно думающей о браке. В 24 главе книги «Бытие» мы находим несколько очень важных принципов, касающихся брака. Мы уже видели, как важно в первую очередь вступить в брак с христианкой или с христианином, с парнем или с девушкой, который любит Господа, и жизнь которых свидетельствует о духовном росте. Во-вторых, прежде чем принять решение, необходимо в молитве посоветоваться с Господом. Спросите у Господа, прежде чем принять какое-либо решение. В-третьих, постарайтесь узнать как можно больше о человеке, с которым намерены вступить в брак, до того, как сделаете этот шаг. Не принимайте поспешных решений, чтобы не сожалеть о них всю жизнь. Это три принципа, на которые мы обращали внимание в предыдущих беседах и видели, как их придерживались в повествовании о браке Исаака и Ревеки. Сейчас мы поговорим о четвертом, очень важном принципе, связанном с решением вопроса о браке. Слуга Авраама, которому было доверено ответственное поручение найти жену сыну его господина Исааку, принял решение. Он нашел замечательную верующую девушку. Он молился Господу и просил о водительстве. Он также узнал все, что хотел знать о Ревеке, понаблюдав за ней во время работы и в кругу семьи. Но тем не менее, необходимо было заручиться одобрением семьи Ревеки. И мы обратимся к тексту, к 48 стиху из 24 главы книги «Бытие». «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Как вы видите, слуга Авраама уже готов был уйти с пустыми руками, без Ревеки, если бы не было согласия со стороны семьи. Решение было довольно рисковым.

не правда ли? А что, если семья Ревекки скажет «нет»? Ну а что, если бы родители Кристин сказали «нет», когда я спросил позволения вступить в брак с ней? Что тогда? Трудно представить, что бы я делал. Но этот вопрос кажется мне неуместным, потому что я верю, если Бог благословляет взаимоотношения желающих вступить в брак, родители тоже одобрят их. Давайте продолжим чтение из 24 главы книги Бытие, стих 50. «И отвечали Лаван и Вафуил, то есть брат и отец Ревекки, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревекка пред тобою. Возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Вы слышали? «От Господа пришло это дело, мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго». Иными словами, так как Господь уже решил этот вопрос, мы не можем препятствовать его решению. В семье Ревекки понимали, что это было от Господа, как они выразились, поэтому как они могли сказать «нет»? Давайте остановимся и постараемся войти в положение родителей. Для родителей всегда очень трудно отпустить своих детей, и особенно дочерей, отдав их в руки незнакомца. Будем откровенны. Возможно, родители девушки, на которой ты хочешь жениться, знают тебя, и тем не менее, во многих отношениях ты для них незнакомец. Такой же незнакомец, каким был Исаак для родителей Ревекки. На минуточку. Подумайте о чувствах родителей. Они кормили, одевали свою дочь и заботились о ней, скажем, на протяжении 20 лет. Она выросла у них на глазах. Они помогали ей, когда необходима была их помощь. Они нежно любят ее и всегда старались защитить от опасности и беды. И вдруг появляется молодой человек, мечтатель с большими надеждами, во многих отношениях не особенно зрелый, который говорит родителям девушки, что любит их дочь больше, чем они. «Позволите ли вы нам вступить в брак?» И родители должны сказать «да» или «нет», а, возможно, на время замедлить с ответом. Какое нелегкое решение. Если вам, молодежь, кажется, что очень трудно принять решение, то подумайте только о родителях. Не будьте слишком суровы к родителям, для них это очень непросто. Но, как я уже сказал раньше, если Господь одобряет ваши брачные планы, я уверен, одобрят их и ваши родители. Это может быть мгновенное, единодушное одобрение. Они могут попросить подождать, или они могут попросить об определенных доказательствах серьезности вашего решения, зрелости и способности проявить заботу об их дочери. И это право родителей. Родителям необходимы определенные гарантии, но в конце концов, если это от Господа, они одобрят ваши планы. Еще до того, как родители Кристин одобрили наши намерения вступить в брак, мы знали, наш брак был волей Божьей для нас. Но в тот день на кухне, когда отец Кристин сказал «добро пожаловать в нашу семью», у нас не оставалось никаких сомнений в том, что все было в порядке. С приближением дня нашей свадьбы и даже после этого нас утешала и подкрепляла родительская поддержка. Поэтому всем решающим брачный вопрос я бы советовал не пренебрегать этим важным библейским принципом – спросить и получить одобрение родителей до вступления в брак. Перед тем, как оставить 24 главу из книги Бытие, я хотел бы обратить внимание еще на один важный принцип. Получив одобрение семьи Ревекки, слуга Авраама готов был отправиться в обратный путь и порадовать Исаака невестой. Но давайте прочтем, что сказано дальше. «Когда же встали поутру, то он, то есть слуга, сказал, «Отпустите меня к господину моему». Но брать ее и мать ее сказали, «Пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь». «Да что вы! Что случилось?» Неужели родители Ревекки передумали?
Фактически, когда я думаю о том, что произошло, мне кажется, что родители Ревекки, и особенно мать, не готовы были расстаться с дочерью. Для них нова была мысль об ее замужестве. В основном это эмоциональная проблема. По всей вероятности, мать Ревекки думала: «Еще хотя бы 10 дней, тогда и я, и дочь были бы лучше подготовлены к разлуке». Дорогие родители, слушайте внимательно. 10 дней никогда не будет достаточно, чтобы подготовить детей и себя к такому ответственному шагу в жизни, как брак. Такая подготовка в буквальном смысле требует всей жизни. Наверное, это неутешительно, но с того самого дня, когда в вашей семье появился ребенок, Бог возлагает на вас ответственность начать готовиться к тому дню, когда ваш ребенок оставит семью, в которой вырос, чтобы основать свою семью. Этот процесс начинается с момента рождения ребенка. Все это может показаться неблагодарной работой. Вы скажете: «Неужели мы растим этого ребенка, чтобы он или она были готовы оставить нас?» Совершенно верно. Родители имеют не только преимущества, на них возлагаются и определенные обязанности. Зная это, мы, родители, должны использовать каждую возможность, каждую минуту, чтобы подготовить к этому ответственному дню своего ребенка. Чтобы в тот день, когда появится молодой человек и попросит руки вашей дочери, вы были готовы и могли сказать: «Да благословит вас Господь. Нам не хочется расставаться, но мы знаем, что Господь поможет вам, и Он также поможет нам». Слуге Авраама пришлось довольно резко поговорить с матерью Ревекки. Он сказал: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Так именно должно быть, когда ребенок оставляет семью, вступая в брак. Вы слышали, что я сказал? Оставляет семью, вступая в брак. Когда вы основываете свою собственную семью, должен произойти точный, четкий, эмоциональный и физический разрыв с семьей, в которой вы выросли. Бог учредил этот принцип еще в Эдемском саду, когда сказал: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это неизменный принцип. Человек должен оставить родительский дом и основать свою собственную семью. В противном случае будут одни неприятности. Расстаться будет нелегко. Порой это особенно трудно для родителей, порой для детей, а часто и для тех, и для других. Но опять-таки, если этот брак от Господа, все будет хорошо. И в заключение, вот они, пять очень важных библейских принципов, которые необходимо учесть, если вы решаете брачный вопрос. Первый. Изберите верующего и убедитесь, что вы разделяете ту же веру в Иисуса Христа. Второй. Молитесь о принимаемом решении. Постарайтесь узнать мнение Господа по этому поводу. Третий. Постарайтесь узнать все возможное о человеке, с которым намерены вступить в брак до свадьбы. Четвертый. Спросите у родителей разрешение вступить в брак и дождитесь их одобрения. И пятый. Необходимость точного, четкого разрыва с семьей, в которой вы выросли, а также необходимость взять на себя полную ответственность за свою собственную семью. Если вы честно и искренне будете стараться следовать этим пяти принципам, я могу уверить вас, что Господь почтит ваши стремления и благословит вас. Хотите ли вы повиноваться Слову Божьему? Давайте окончим этот разбор молитвой,
и попросим Господа помочь нам жить согласно принципам, данным нам в Его Слове. Наш дорогой Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя, что Ты не оставляешь нас без наставления и помощи, когда мы принимаем самые различные решения. Благодарим за Твое Слово и за Духа Святого, живущего в нас. Благодарим Тебя за принципы, которые мы усвоили из повествования об Исааке и Ревеке. Господи, мы хотим исполнить Твою волю. Помоги нам быть терпеливыми и помоги прислушиваться к Тебе, когда Ты обращаешься к нам. Даруй нам также желание повиноваться Тебе. Я особенно молюсь о тех, Господь, кто сейчас решает брачный вопрос. Окажи им Твою милость и Твое особое водительство в момент принятия таких важных решений. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.

Стихотворение «Ева». Что же ты, Ева, наделала, праздно гуляя в саду? Плод запрещенного дерева съела себе на беду. В дом твой ворвутся расплатою муки, болезни и смерть. Горечь вины и проклятия детям придется терпеть. Что же ты, Ева, наделала? Дух ощутил пустоту. Листья смоковного дерева могут ли скрыть наготу? Плод, обещающий знания, мудрою стать не помог. В теле нести наказание определил тебе Бог. Что же ты, Ева, наделала? Змея, испробовав яд, плачешь за рая пределами. Жизнь твоя стала, как ад. Ядом греховным отравленный пот проливает Адам. Богом главою поставленный хлеб добывает он сам. Авеля в муках рожденного Каин жестоко убил. Землю грехом оскверненную братской кровью залил. Ева, ты слышишь рыдания, крики невинных детей? Люди познали страдания с Божьих свернувши путей. Плачет твое поколение, время листает века. Где ж от греха избавление, слезы и кровь, как река? Тьму пробивая кромешную, рвется из груды времен. Боже, прости меня грешную, твой раскаяние стон. Ева, довольна страдания, хватит в бессилии рыдать. Выполнил Бог обещание, в Сыне явив благодать. Людям Он стал избавителем, в мир наш сошел с высоты. В яслях родился Спасителем, став человеком, как ты. Горечь вины и проклятия Он возложил на Себя, и на Голгофе распятие принял Он вместо тебя. Это тебе во спасение льется невинная кровь, дарит всем людям прощение, вечная Божья любовь. Он белоснежной одеждою скроет твою наготу, снова заполнит надеждою грешной души пустоту. Снимет твое он проклятие, с глаз твоих слезы отрет. В нежных отцовских объятиях в рай он тебя заберет.

«Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Матфея 24:3-6. Христос говорил как раз о тех событиях, которые мы можем наблюдать сегодня в мире. Иисус предупредил нас об этом, чтобы мы знали о грядущих потрясениях, и они не стали бы неожиданностью для нас. Возможно ли жить в мире, полном опасностей, проблем и беспокойств, и при этом быть абсолютно спокойным? Мы не должны позволить, чтобы наши мысли были снедаемы страхом или беспокойством, преобладали в нашем разуме, охватывали наши сердца. В настоящее время события в мире происходят так быстро, что никто не может угнаться за ними. Несомненно, приближается тьма, и суд стоит у самых наших дверей. Но, будучи народом Божиим, мы не можем допустить, чтобы какое-либо облако или темнота заслонили свет Его великих обетований любви и милости по отношению к Своему народу. Мы должны быть хорошо осведомлены, благодаря Господнему Слову, чтобы именно Слово руководило нашей жизнью. Мы являемся свидетелями того, как на народы обрушиваются штормы, цунами, ураганы, землетрясения, голод, эпидемии. Все средства, которые обычно использует Бог, чтобы привлечь внимание людей. И пока не видно никаких признаков, чтобы кто-то обращался к Господу в ответ на все это. Однако ничто из этого не занимает главного места в моих мыслях. Ничто из этого не может лишить меня совершенного мира, который я имею в Господе. Мои мысли целиком занимает мой Бог. Господь знает, что тьма не сокроет от нас Его лица. Действительно, наш ясный путь через трудные времена будет найден только в Нем. И Он призывает нас сегодня иметь простое детское доверие к Его верности. Нет Божьей воли на то, чтобы Его дети встречали грядущие бедственные времена со страхом и трепетом. Если вы озабочены благополучием вашей семьи в эти грядущие дни, у меня есть для вас хорошая новость. Ваши дети — это Божьи дети. Он больше заботится о ваших близких, чем вы. Бог точно знает, в чем вы все нуждаетесь, чтобы выжить. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Иоанна 14, 27.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И взял Исаак Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Бытие 24:67. Любите тех, на ком женились. Святое Писание представляет Исаака как прообраз Христа. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, там принеси его во всесожжение». Бытие 22 глава 2 стих. Авраам взял его с собой на указанное место, построил там жертвенник, разложил дрова, связал Исаака и положил его на жертвенник. Все это знаменует собой то, что случилось почти 2000 лет спустя, когда на Голгофе Бог принес жертву своего единородного Сына, своего возлюбленного. Сын Бога был связан, его руки и ноги пригвоздили к кресту. Как Исаак не оставался на жертвеннике, так и Христос не остался на кресте и в могиле, ибо был воскрешен славою Отца. Авраам получил своего сына в предзнаменование. Христос же действительно умер и был погребен, но воскрес и вознесся на небо. Но в истории Исаака имеется еще один урок, который так нужен в наши дни. Исааку была дана невеста Ревека. Обратите внимание, что вначале она стала его женой, а потом он возлюбил ее. Сегодня много говорят о том, чтобы жениться по любви. Это хорошо. Это хорошо, если женишься на той, кого любишь. Но обязательно то, чтобы любить ту, на ком женился. Нет повеления жениться на той, кого полюбил, но есть божественное повеление любить ту, на ком женился. Другими словами, ты обязан ее любить, потому что женился на ней. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Это не пожелание, это повеление. Сегодня многие, полюбив, женятся, а затем разводятся, потому что уже не любят друг друга. Как печально! Как это бесчестит Бога! И как же драгоценны Его повеления относительно брака!

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Вы слушаете христианское радио МВ.

мир Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Марка, глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел голос, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого больше с собой не видели, кроме одного Иисуса.

нем надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил у книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». И Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И, вышедши оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто об этом узнал. Ибо учил учеников своих и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не понимали сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем эта дорога, и вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». При этом Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». И Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее.
лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гибель.

гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Евангелие от Марка, 10 глава. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ, «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали, «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться?» И Иисус сказал им в ответ, «По вашему жестокосердию он написал вам эту заповедь». В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне». И не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его, «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие!» Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие.
Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, взглянув на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время это среди гонений во 100 раз больше домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, и Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтоб ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтоб я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть?» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает 2 из учеников своих и говорит им:
«Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем это отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не дойдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков из камней, продающих голубей, опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит ему: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». Евангелие от Марка, 12 глава. И начал говорить им притчами.
некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставивши его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедшие, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесарева». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу». И удивлялись ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою». И Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь в заблуждение, не зная Писания, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» И Иисус, отвечая ему, сказал: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше этих заповедей нет».
Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину ты сказал, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему?» И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

Тебе мой Бог мое моление, дерзая вздохом произнес, излить всю боль и все томление. Одно лишь только утешение в молитве этой ты и есть. И в счастье пред тобой склониться, всем естеством желаю скрыться от всех ненастий и забот, и горько плакать и молиться о беспощадности, ну, скот. Ты знаешь сердце мое, Боже, что для меня всего дороже всех благ, сокровищ, наслаждений. Одно короткое мгновение побыть наедине с тобой. И с этим ничего в сравнении не может быть. Одной мольбой к тебе об этом я взываю и горько плачу, вспоминая ненастных прежних дней печать. И как не плакать, не стонать, свободный раб. Моя свобода могилы мрак, и на земле я сын плененного народа. Чем боль привычкой стала мне, чем стал привычен горький жребий, и что осколки детских лет остались, словно нежный свет зари, не вспыхнувший на небе. Но лишь одно мне не понять: зачем кому-то отбирать, топтать и рвать мою отраду, мою последнюю усладу, когда в молитве к небесам, к тебе лечу? Я не отдам! Я не отдам под власть закона красу молитвенного стона. И на попрание ногам свое единственное счастье, могуществу жестокой власти не допущу и не продам. Я волен в духе, пусть не в теле, но тленным только прах царит. Ты будь судьей в этом деле, тебе мой дух принадлежит. Тебе мечта и утешение, эти краткие мгновения. Что в жизни лучше может быть, когда, склонив свои колени, душою жаждущей общения, вновь обретая силу жить? Тебе, мой Бог, тебе всю душу и тайны горечь отворю. Приди, я сердцем жажду слушать и ощущать любовь твою. Возможно, не было молитва такой, как в этот древний час, но силой времени не скрыто то, что кричит порой и в нас. Кто мог душе твоей усталой, душе измученной, без сил сказать о том, как много дала судьба твоя, о, Даниил? Ты мог ценить тем незаметным, тем незавидным и простым, простым общением с Богом. В этом ты мог дышать буквально им. Ты мог, что многие не могут, что очень многим невдомек, то, как душа приходит к Богу и как душе приходит Бог. Но ты не знал тогда в терзании среди зверей во рву о том, что через заслон веков потом посмотрит с чистым пониманием святая церковь и в страдании пойдет за Богом сим путем. И в лицах слабых, неспособных, но внутренне тебе подобных, она сумеет сохранить все, что нам дано в утешение, в поддержку, в слово наставления, все, что дает нам силу жить. А царь, чего он горько стонет? Уже ли ему дано страдать? Уже ли вправду сон отгонит великой совести печать? Тебе ли грозному владыке рыдать, как малому дитю? Тебе ли, через скипетр великий под властью держит всю страну, тебе ли стонать, как раб под гнетом, чья незавидная судьба так малоценна и черна, но в чем-то мрачном и далеком собой так схожа на тебя? Теперь ли ты постиг, стеная, безжалостную правды суть? Теперь ли ты познал, рыдая, что капли гордости чуть-чуть, вкусить совсем немного надо для славы тленной, и затем она, имея силу яда, убьет в душе любовно тем, чем дорожить как жизнью нужно, и что нам жизнь несет с собой то, что зовем мы просто дружбой, что так не ценится порой. Хотя не нам судить об этом, чего в душе греха таить, мы все виновны, и при этом
не даст нам правду совесть скрыть. Но ты взгляни, там над востоком алеет небо, посмотри. А друг, твой друг во рву глубоком, возможно, жив еще. Беги, беги, надежда упования тебя пусть снова оживит. Пусть вспомнит с радостью сознание, что Бог прибежище ищет. Вот ров уже перед глазами, довольно горестно вздыхать. И не стесняйся закричать, нет в том стыда кричать слезами. Нет в том позора и греха, и душу изливай устами. Во тьму безжалостную рва, где ты, который любишь Бога? Ответь, смог ли спасти тебя тот, кому верен был во многом? Кому служил, кого любя ценил превыше жизни тленной? Превыше радости мгновенной, не побоявшись умереть, спас ли тебя твой Бог? Ответь! Я отступая здесь замечу, что очень трудно описать простой рифмой силу встречи. Мне легче смыслом передать, возможно, пусть и недословно. Но слишком силен этот миг, насколько сладостно, огромно схватило время этот стих. Но я бессилен, я признаюсь, возможно, я бы так не смог. Но в крике этом содрогаюсь, я жив! И жив Господь мой Бог! Ответьте мне, кто правду любит, и тот, кто в истине живет. Уже ли Бог своих забудет? Уже ли своих оставит тот, в ком счастье, мир, любовь, свобода? И кто готов в огонь и в воду идти? Но с теми лишь идет, кто служит не себе в угоду. Пусть это слово подтвердит и тот, кто горя муку знает. Пусть эта истина пылает и изнемогших обновит. А дней прошедших быль живая, на миг открывший тайный тень, зовет, зовет, не уставая встречать грядущий новый день. Что он несет нам, мы не знаем, учась же временем ценить, мы чаще Господу взываем и получаем силу жить.

Дорогие друзья, многие в этом мире задаются вопросом, почему Бог допускает страдания? Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь». Иов 38:1-4. Читая Библию, меня поражает множество повествований о страданиях людей. Они начинались с момента грехопадения человека и его изгнания из рая. И так как большинство людей наследуют ад, то их страдания будут продолжаться вечно. Но почему страдают святые? Почему страдают дети? Почему страждет мир животных? Почему страждут христиане в тюрьмах многих стран? И вообще, зачем существует дьявол? Неужели страдание — это единственный метод воспитания у Бога? После 40-летнего миссионерского служения среди аборигенов Австралии их пастор заболел. Он испытывал сильную боль и едва дышал. Когда его доставляли по примитивным дорогам в город, больной попросил свою семью петь гимны и читать ему Библию, что и было тотчас исполнено. Вдруг больной резко произнес: «Перестаньте славить его, я прослужил ему всю мою жизнь, а он остался безразличен ко мне». Он выхватил Библию из рук жены и швырнул ее в кусты. Этот человек не смог понять причину страдания, не мог смириться с волей Божьей. Иисус на кресте возопил к Богу, почему Он оставил его, своего единственного Сына. Многое в жизни нам непонятно, но мы должны доверять Богу при всяких обстоятельствах. Однажды некто спросил пастора о чем-то волнующем его. Пастор ответил: «Стань на колени и спроси Иисуса». «И я в самом деле услышу голос с неба?» «Нет», — ответил пастор, «но простояв в тихой молитве несколько часов, ты в конце концов придешь к заключению, что можешь жить и без ответов». Нам не нужно знать причин всего и Божьих целей во всех случаях. Нам не нужно ничего, кроме душевного покоя, превосходящего все понимание. Это достигается только при полном доверии Богу. Апостол Павел пишет о человеке, который был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Всеобъемлющая вера не допускает сомнений. Легенда рассказывает, как однажды Моисей размышлял, сидя у колодца. Остановился странник попить. Из его пояса выпал кошелек, чего он не заметил и отправился дальше в путь. Немного погодя, другой человек, проходя мимо колодца, увидел кошелек на песке и подобрал его. Подошел третий и, утолив жажду, уснул в тени. За это время первый странник, обнаружив свою потерю, поспешил вернуться к колодцу. Он разбудил спящего, который, конечно же, ничего не подозревал, и потребовал возвратить ему деньги. Между ними произошла ссора, и первый, разгневавшись, убил второго. Наблюдая всю эту картину, Моисей сказал Богу: «Теперь ты видишь, почему люди не доверяют тебе. В мире так много несправедливости. Почему первый муж не только лишился денег, но и стал убийцей? Почему второй получил незаработанные деньги? Третий же, совсем не причастный к ссоре, лишился жизни». Бог ответил: «На этот раз я тебе отвечу, хотя не собираюсь это делать всегда. Слушай же, первый странник был сыном вора, который украл деньги у отца второго. Он же, подобрав кошелек, приобрел то, что принадлежало ему по наследству. Третий же был убийцей, преступление которого не было раскрыто. Теперь он получил заслуженное наказание. Впредь верь, что смысл и справедливость могут быть и в том, чего ты не понимаешь. Вера в Бога — это единственный ответ на все вопросы жизни. Все в мире находится под Его контролем, каким бы оно ни выглядело в наших глазах.
Нам нужно только во всем доверять Господу и никогда не допускать сомнений в Его справедливости. Когда-то в вечности мы все поймем –

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Элизабет Фрай с ранней юности ощущала потребность помогать бедным и страждущим. Ее деятельность, направленная на изменение ужасных условий женщин-узниц в Ньюгейтской тюрьме и облегчение участи ссыльных в Австралию, сделала ее знаменитой. История ее жизни – пример великого мужества и самоотверженной отдачи ради Господа. «Я бы хотела, чтобы наша Бесси усерднее занималась», — сказала Кэтрин Гарни, наблюдая за спокойной белокурой маленькой дочерью, которую подразнивали братья и сестры. Они снова смеются над ее ошибками. «Я думаю, болезнь ослабила ее», — заметил ее муж, Джон Гарни. «Но я уверен, Бесси оставит в мире свой след, и мы еще станем свидетелями ее успеха». Элизабет Гарни, в кругу семьи и друзей ее называли Бетси, родилась 21 мая 1780 года. У нее были две старшие сестры, Китти и Рэйчел. Со временем в большой семье Гарни стало 7 девочек и 4 мальчика. Бетси всегда считалась спокойной и медлительной, совсем не такой энергичной и сильной, как ее братья и сестры. Ее отец, коммерсант и банкир, был членом общества друзей или квакеров религиозной секты, основанной в XVII веке

а также ходить на приемы и танцы. Его состояние позволяло арендовать для отдыха маленький сельский домик в Брамертоне, в нескольких милях от Нориджа, где он с женой наслаждались тишиной сельской местности, а дети на лоне природы наблюдали за животными и рассматривали деревья и цветы. Бетси была болезненно впечатлительным ребенком. Она часто боялась оставаться одна. Ее пугали темные и необитаемые уголки ихнего домика. «Давай пойдем и вместе все осмотрим», — бывало говорила мать и брала Бетси за руку, чтобы та перестала бояться. Иногда вся семья выезжала в Кромер, к морю. Дети очень любили пляж, и только Бетси не разделяла этой их привязанности. Она не выносила прогулок по морскому берегу. Достаточно было шума отдаленных волн, чтобы заставить ее плакать. Всякий раз, когда ее братья и сестры кричали «Пошли с нами к морю!», слезы из глаз Бетси текли ручьем. Еще девочка боялась темноты. Стоило ей проснуться среди ночи и увидеть погасший ночник, как она ощущала себя одинокой и начинала плакать. Найдя дочь в слезах, мать пыталась успокоить ее, читая ей истории из Библии. Но это не помогало. Когда у Джона и Кэтрин Гарни было уже 10 детей, они решили, что дом на улице Маргарены маловат для них. Поэтому они переехали в Элхам-Холл, расположенный всего в 2 милях от Нориджа. Это был большой старый особняк 17 века, но с хорошими лужайками и конюшнями. Это было место, где веселые и жизнерадостные дети Гарни могли наслаждаться катанием на лошадях, лодках, и все, за исключением Бетси, были в восторге от переезда. Как только Бетси увидела огромное здание из красного кирпича и камня, ей захотелось убежать. Оно выглядело чужим, высоким и страшным, с нишами и фигурными окнами в виде звезд. Девочка испугалась еще больше, когда вошла внутрь. Здесь было так много комнат, что у нее появилась уверенность. Она потеряется, если отважится отстать от семьи и пойдет бродить одна. Винтовые лестницы казались бесконечными, а во множестве чуланов и буфетов, казалось, скрывались удивительные вещи, которые, наверное, нельзя и сосчитать. Тем не менее, впоследствии она полюбила этот дом. Любимым занятием детей Гарни, известных в Норридже своим буйным поведением, были крики, шутки над каждым, кто попадал в их поле зрения, и исследование всех запретных уголков. Элхам-Холл был чудесным местом для этого. Даже Бетси любила играть с детьми внутри или возле дома. Если она плакала, старшая сестра Рэйчел, добрая и бесстрашная, старалась подбодрить ее. Малышка тянулась к ней. Девочки могли, если хотели, кататься на пони в обширных парках вокруг дома. В этом Бетси отличалась от других. Она любила своего пони и могла посостязаться с братьями и сестрами в искусстве верховой езды. Семья часто выезжала в Норридж, один из крупных городов страны, связанный с Лондоном почтовыми каретами. Находясь в Норридже, дети любили наблюдать за прибытием и отправлением карет, слушать городской оркестр. И естественно, что самое большое удовольствие там им доставляло возможность красиво наряжаться для визитов. Вернувшись домой в Элхам-Холл, они с удовольствием устраивали пикники, пекли картошку в костре, играли во всевозможные игры в парке среди деревьев. Бетси тоже пыталась участвовать в этих забавах, но ее слабое здоровье не позволяло быть такой же энергичной, как остальные. Игра в прятки обычно заканчивалась тем, что ее ловили первой, и она выходила из игры. В конце дня дети подробно и откровенно описывали события в своих дневниках, признаваясь в проступках. Обычно Луиза вела себя хуже всех, описывая, как няня часто бронила ее. Да и Рэйчел соглашалась.

старалась, что была грубо. Особое наслаждение девочки получали, подшучивая над своим двоюродным братом Хадсоном Гарни, когда он приезжал в Элма-Холл. Однажды, после разговора с Бетси Хадсон, казалось, вдруг куда-то исчез. Когда она спросила сестер, где он, они стали хихикать и делать вид, что не знают. «Последний раз, когда мы его видели, он искал кладовую», — сказала Луиза. Затем последовал взрыв хохота. И, видя недоумение Бетси, Китти пошла к двери кладовой. «Я уверена, там кто-то стучит», — сказала она и открыла дверь ключом. Сестры, смеясь, разбежались, а растерянная Бетси осталась стоять. Дверь кладовой внезапно распахнулась, и вышел Хадсон. «Ну, погодите», — сказал он, — «я рассержусь на этих ваших сестер». Но не похоже, чтобы он когда-нибудь сердился на этих жизненно радостных, озорных девчонок. Но вполне возможно, что Бетси бронила их за глупые шутки. Когда они не были заняты проделками, верховой ездой и катанием на лодках по реке Винсали, девочкам полагалось усердно заниматься. Они должны были вставать рано утром и заниматься 2 часа до завтрака. Их мать договорилась, чтобы учителя приходили домой и учили искусству, французскому, математике и многим другим предметам. Старшие сыновья Джордж и Самуэль были в закрытом учебном заведении, но о совсем маленьких мальчиках заботились приходящие гувернантки и няни. В полдень занятия прекращались на время второго завтрака детей. Затем уроки продолжались до 3 часов, после чего следовал еще перерыв на обед. После этого были еще занятия до чая в 6 часов. Ничего удивительного, что после этого девочки готовы были сбежать в парк и кататься на пони. Каждое воскресенье вся семья отправлялась на Ридж, чтобы посетить молитвенный дом. Он находился в переулке Коз, и Бетси с сестрами называли его Козы. На воскресных собраниях нарядно одетые сестры Гарни должны были спокойно сидеть в течение длительного времени и к тому же слушать скучную, как им казалось, проповедь. Все это было неинтересным. Бетси тоже считала, что тяжело сидеть смирно, и всегда была рада возвращению вместе с сестрами в Элхам-Холл. Однажды в марте 1791 года, когда Бетси занималась с сестрами Рэйчел и Кэтрин, в их комнату вошла служанка и сообщила, что их мама только что родила мальчика. Китти быстро позвала всех младших сестер из парка и повела их длинной процессией в комнату матери. Затаив дыхание, дети пристально рассматривали новорожденного Даниэля. Это было счастливое мгновение, испытанное всеми. Последующие 2 года жизни детей Гарни также были заполнены музыкой, танцами и весельем, а Бетси все еще отличалась от других. Даже будучи ребенком, она задумывалась о своей жизни и интересовалась, как ее сделать совершенней. В Элхам-Холл приезжало много интересных людей, и у Бетси с сестрами была возможность с ними общаться. Но в подобных случаях старшие часто затмевали свою застенчивую сестру. В октябре 1792 года миссис Гарни заболела. Стали частыми визиты врача, и детям приходилось соблюдать в доме тишину. Несмотря на слабость и постельный режим, миссис Гарни настаивала на том, чтобы каждый день подниматься для молитвы вместе с семьей. Ее старшая дочь Китти пообещала матери всегда заботиться обо всех остальных детях. 17 ноября миссис Гарни умерла, и, верная своему слову, 15-летняя Китти приняла на себя роль матери семьи Гарни. Ей приходилось помогать отцу и следить за прислугой и няней, оставшимися с семьей на некоторое время. В свою очередь, дети старались быть тоже полезными. И только 11-летней Бетси оказалась не под силу чем-либо помочь в это время.
выделяясь в семье своей чувствительностью, она, казалось, готова была последовать за матерью. Так она была несчастна. «А где Бетси?» — спрашивала утром Кити у сестер. «Она опоздала из-за урока латинского, который терпеть не может», — отвечала Рэйчел. В это время Бетси с книгой по латыни в руках торопливо вошла в комнату, села и сделала вид, что занимается. «Ты должна приходить сюда вовремя», — говорила Кити. «Ты не впервые на этой неделе опаздываешь». «Я неважно себя чувствую», — отвечала Бетси. Губы ее дрожали, как будто она старалась сдерживать слезы. «Бетси, на прошлой неделе ты опоздала несколько раз на французский, и тебя предупредили, что если ты опоздаешь снова, то должна будешь во время прогулок в Норридж разговаривать только по-французски. Словом, если сегодня вечером во время прогулки тебя услышат разговаривающие по-английски, ты должна будешь уплатить фитинг штрафа». Такие наказания делали Бетси обидчивой и унылой. В 16 лет Бетси стала высокой приятной девушкой, но зачастую печальной. Она не слишком ладилась с сестрами. Именно в это время она познакомилась с молодым человеком по имени Джеймс Ллойд. Он был квакером. Его отец основал Ллойд Банк. Находясь в Элхам-Холле, Джеймс влюбился в Бетси. Они были помолвлены, но, видимо, были какие-то разногласия, потому что они так и не поженились. В общем, жизнь семьи Гарни была приятной, но однообразной, хотя иногда происходили и неординарные события. В апреле 1797 года принц Вильям Фредерик, племянник короля Георга III, остановился со своей армией в Норридже. Джон Гарни был приглашен на обед к принцу, поскольку являлся значительным местным коммерсантом. В приглашение были включены и семь его дочерей. Принц был молод и нашел, что девушки Гарни – привлекательное общество, и обед очень удался. В ответ принц Вильям был приглашен посетить Элхам-Холл. Девушки сильно волновались и были очень рады, когда принц принял приглашение. Когда почтенный гость прибыл в своей королевской карете, они уже ожидали его, одевшись в свои лучшие платья. Конечно, они очень волновались, беседуя с ним, а принцу, между тем, импонировало их естественное и дружеское поведение, умение держать себя. Королевской особе так понравился визит, что он не беспокоился о времени и провел у них на 2 часа дольше, чем предполагалось. В том году принцу представились и другие возможности встречаться с семьей Гарни, и он был рад этому. Бетси, как и ее сестры, была взволнована знакомством с членом королевской семьи, но в своем дневнике писала: «Моя душа ощущает пустоту после бури развлечений». Некоторые родственники Гарни не одобряли всю эту суету, веселье и легкомыслие, вызванные визитом принца. Одним из них был дядя Джозеф, написавший Джону Гарни, что как квакер он поступил неправильно, пригласив принца к себе домой. В своем ответе Джон пригласил дядю Джозефа приехать в Элхам, чтобы познакомиться с принцем. Спустя некоторое время посещения принца стали оставлять у Бетси неприятный осадок. Она ощущала, что было в этих событиях что-то фальшивое, хотя и волнующие. В жизни должно быть что-то более значительное, чем наряды и приятное времяпровождение. Вначале девушка не могла понять, чего не хватает в ее жизни, но со временем осознала — религии. В своем дневнике в конце 1791 года она написала: «Мне пришла мысль, что если бы я была религиозна хоть сколько-нибудь, то была бы лучше, чем я есть». В этом же году, на Рождество, принц Вильям вновь был гостем Элхам-Холла, участвуя в рождественском гимне, который исполняли вокруг костра, и заезжал вновь примерно 2 недели спустя.
Луиза записала в своем дневнике, что Рэйчел развлекала их, пародируя проповедь квакеров. Так как о Бетси не упоминалось, то вполне возможно, что она устала от королевских визитов. Танцы и веселье закончились. Теперь она страстно желала совершить что-нибудь более стоящее. В ее дневнике появилась запись. «Сейчас мне 17, и если обстоятельства не изменятся, мои способности будут уничтожены молью и ржавчиной». Затем произошло то, что круто изменило ее жизнь. Джон Гарни, внимая критике своего старшего брата, квакера Джозефа, стал больше приобщать своих детей к образу жизни квакеров, а это означало более серьезное отношение к религии и регулярное посещение собраний. 3 февраля 1798 года в Норридж приехал американский квакер по имени Вильям Савери. Он возглавлял что-то наподобие квакерской миссии веры и мира в Европе и прибыл в Великобританию, чтобы продолжить эту работу. Девушки Гарни не были настолько ревностны, чтобы пойти на собрание. Но когда Рэйчел прочитала заметку из отцовской газеты, они заинтересовались. «Этот американец производит впечатление необычного и интересного человека», — сказала она. «Что же в нем такого замечательного?» — спросила Бетси. «Многие выступающие, которых мы слушали на собрании, скучны». Но остальные сестры заинтересовались тем, что сказала Рэйчел. Савери владел несколькими иностранными языками и путешествовал по многим странам. Он побывал даже в западной части Америки, где проповедовал перед краснокожими. Кроме того, это был состоятельный бизнесмен и убежденный верующий. «Ты как хочешь, Бетси, а я собираюсь на собрание, чтобы послушать Вильяма Савери», — сказала Рэйчел. Остальные девушки присоединились к ней, оставляя Бетси в нерешительности. Все же она изменила решение и неохотно, но все же решилась идти вместе с сестрами. И, скорее всего, потому что знала, что этого хочет отец. «Возможно, вы и правы», — сказала она. «Он должно быть более интересен, чем многие, которых мы слышали там. Хотя я сомневаюсь, что он произведет на меня сильное впечатление». Итак, дочери мистера Гарни порадовали отца, отправившись на собрание, нарядившись в свои замечательные яркие платья. Девушки заметно выделялись среди просто одетых квакеров. Даже Бетси надела новые пурпурные ботинки с красными шнурками и села в переднем ряду, так, чтобы была видна проповеднику. Вильям Савери, полный человек, 48 лет, одет был в простую одежду квакеров. Он сразу заметил Бетси и ее сестер, но на него не произвело впечатление их эффективное появление. Наверняка он подумал, что они не являются образцом для молодых квакерских женщин. С другой стороны, на девушек вряд ли произвел впечатление обычный среднего возраста американец. Но вскоре, когда он начал говорить, их мнение изменилось. После обычного долгого молчания, которое было соблюдено, Вильям Савери встал и начал говорить с приятным американским акцентом. Его манера речи заставляла всех слушать. И хотя это были годы войны и революции во Франции, Савери говорил о мире, о необходимости религии и веры в Бога. Интерес слушателей не ослабевал на протяжении всей трехчасовой проповеди. Проповедник был так искренен, а его миссия так значительна, что девушки Гарни слушали его с величайшим вниманием. На Бетси услышанное произвело особое впечатление. На обратном пути в экипаже она говорила с сестрами об американском квакере. Риченда заметила слезы у нее на глазах, и девочки начали подшучивать над ней. Но вскоре она заставила их замолчать, восхищаясь манерой речи Савери и описывая, какое большое духовное влияние он оказал на нее.
В тот же вечер было еще одно длительное собрание. На этот раз дядя Джозеф взял Бетси в свою карету, которую он предоставил и для Вильяма Савери. У нее была возможность поговорить с американцем в карете и снова послушать его проповедь на собрании. Затем отец Бетси пригласил Вильяма Савери в Эллам-Холл. Американец особо отметил, как добры и внимательны к нему были дети Джона Гарни и какая прекрасная в доме библиотека. Когда Вильям Савери уехал из Нориджа, Бетси ощутила, что эта встреча повлияла на ее отношение к религии и открыла новую цель в ее жизни. Это вызывало неудовлетворенность, и она ссорилась с сестрами. Они быстро забыли все сказанное Савери в первый раз, а Бетси не могла понять, как все это можно забыть. Она думала, что они глупы и самодовольны, а они думали, что она слишком высокомерна, прямолинейна и недружелюбна, без чувства юмора. Отец заметил, что Бетси не ладит с сестрами. В феврале 1797 года он собирался в Лондон, чтобы уладить некоторые торговые дела. «Я никогда не видела Лондона, хотя мне уже 18 лет», — сказала Бетси. «Тогда почему бы тебе не поехать со мной? Ты могла бы погостить у тети с дядей и навестить двоюродных братьев, сестер и друзей». «Я бы с удовольствием поехала», — обрадовалась Бетси. Девушка ощущала беспокойство, однако надеялась, что путешествие и возможность побывать в большом и незнакомом городе, повидать новые достопримечательности, рассеет его. Она знала, что отцу придется на некоторое время покинуть Лондон, но ей нравилось быть самостоятельной. Впервые ей предстояло испытать подобную свободу. Она с нетерпением ожидала дня, когда им предстояло сесть в почтовую карету в Норридже и отправиться в путешествие на юг, в Лондон. Несколько старых, грохочущих почтовых дилижансов все еще ездили между большими городами. Но почтовые кареты, в которых рессоры лучше, были более удобными и ускоряли путешествие, которое обходилось немалую сумму. Плата из Норриджа в Лондон составляла 1 фут 6 шиллингов для тех, кто ехал внутри кареты, и 16 шиллингов для тех, кто путешествовал наверху, рискуя намокнуть под дождем. Раньше, когда сестры Гарни наблюдали за каретами в Норридже, Бетси всегда выискивала лошадей, которые ей особенно нравились. Трудовая жизнь этих животных длилась около 4 лет. Средняя величина пробега в день составляла 50 миль. Во время путешествия были короткие остановки для смены лошадей. Тогда пассажиры могли прийти в себя от постоянной тряски кареты, что-нибудь перекусить и выпить. Звук предупреждающего сигнала рожка кондуктора призывал другие средства передвижения освободить дорогу, так как карета отправлялась. Раньше Бетси выезжала ненадолго в окрестности Норриджа, но путешествие в Лондон длиной более 100 миль было чем-то новым и волнующим. Оно могло занять 14 часов. Первый перегон путешествия составлял 50 миль до гостиницы за Нью-Маркетом. В стране ширилось недовольство и волнение, и перспектива поездки через незнакомые села и города заставляла Бетси нервничать по мере приближения дня отъезда. Но волновала, конечно, и возможность увидеть великолепный столичный город Лондон. Она писала в своем дневнике: «Я в смятении. По всей вероятности, я поеду в Лондон. Нужно быть осторожной, чтобы не выглядеть тщеславной и глупой».

0: не видел глаз, и ухо не слыхало, что приготовил Бог для любящих Его. Хранит Господь, чудес для нас немало, увидим мы Иисуса самого. Он нас ведет алмазными вратами в обители Небесного Отца. На землю сам Господь придет за нами, лишь приготовить мы должны сердца, должны оставить всякий грех и скверну, омыться во святой Его крови. Господу во всем должны быть верны, приняв дары божественной любви. Придет Иисус за нами очень скоро, осталось мало времени совсем, и задрожат леса, моря и горы, и голос громкий слышен будет всем. Тот голос воскресит детей Господних, тела живых преобразятся в миг, а грешников и всех людей негодных погубит Бог дыханием уст своих. А мы взойдем на небо со Христом в прекрасный город Иерусалим. Там встретимся с небесным мы Отцом и навсегда, навеки будем с Ним.
1: Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». MV.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И взял Исаак Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Бытие 24:67. Любите тех, на ком женились. Святое Писание представляет Исаака как прообраз Христа. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, там принеси его во всесожжение». Бытие 22 глава 2 стих. Авраам взял его с собой на указанное место, построил там жертвенник, разложил дрова, связал Исаака и положил его на жертвенник. Все это знаменует собой то, что случилось почти 2000 лет спустя, когда на Голгофе Бог принес жертву своего единородного сына, своего возлюбленного. Сын Бога был связан, его руки и ноги пригвоздили к кресту. Как Исаак не оставался на жертвеннике, так и Христос не остался на кресте и в могиле, ибо был воскрешен славою Отца. Авраам получил своего сына в предзнаменование. Христос же действительно умер и был погребен, но воскрес и вознесся на небо. Но в истории Исаака имеется еще один урок, который так нужен в наши дни. Исааку была дана невеста Ревека. Обратите внимание, что вначале она стала его женой, а потом он возлюбил ее. Сегодня много говорят о том, чтобы жениться по любви. Это хорошо. Это хорошо, если женишься на той, кого любишь. Но обязательно то, чтобы любить ту, на ком женился. Нет повеления жениться на той, кого полюбил, но есть божественное повеление любить ту, на ком женился. Другими словами, ты обязан ее любить, потому что женился на ней. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Это не пожелание, это повеление. Сегодня многие, полюбив, женятся, а затем разводятся, потому что уже не любят друг друга. Как печально! Как это бесчестит Бога! И как же драгоценны Его повеления относительно брака!

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение текущей недели мы будем продолжать нашу тему «Благодать». Мы беседовали на тему «Во время праздника Рождества». А теперь мы считаем,

стихах 25 и 26. Это не полный текст левитского благословения, а только его последний фрагмент. «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Посредине этого текста есть такая фраза: «Господь пусть помилует тебя». Это значит, Господь да распрострет свою благодать над тобою, свое незаслуженное благорасположение. Как мы уже сказали раньше, благодать связана здесь с Господним лицом. «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя». Другими словами, расположение Господне в некотором смысле связано с тем, как смотрит на нас Господь. Он смотрит в своей суверенности на нас с благорасположением. И когда Бог смотрит на нас с расположением, наша судьба меняется. Мы становимся другими, отличными людьми. Хорошим примером этого был Ной. Сказано, что Ной обрел, нашел благодать, расположение в глазах у Господа. Как результат этого была перемена всей судьбы и назначения Ноя. Его судьба была теперь отлична от судьбы всех окружавших его людей. Только потому, что Господь смотрел на Ноя, Бог излил на него все свое благорасположение и свою благодать. Продолжая это левитское благословение, после слов «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя», идут слова кульминации «И даст тебе мир», то есть шалом. Таким образом, мы понимаем прекрасно, что мир всегда является результатом благодати. И действительно, вне божественной благодати мы никогда не постигнем, что такое подлинный мир. Теперь я желаю, чтобы вы увидели, что благодать есть нечто большее, чем только отношение Божье. Когда Бог смотрит на нас в своем расположении, Он что-то нам передает, сообщает. Мы окружены другой атмосферой. Мы защищены. Бог, Его глаза вносят в нас Его любовь, милость, а главное – Его присутствие. Благодать Божья приносит с собой присутствие Божье в нашу жизнь очень реально. Атмосфера, которая нас окружает, это другая, отличная атмосфера. Представьте себе, что в очень жаркую погоду вы ведете свой автомобиль. Вокруг вас едут другие автомашины. Но есть между вами разница. В вашей автомашине имеется кондиционер воздуха, который снабжает вас прохладным воздухом, тогда как в других автомобилях кондиционера нет. Тогда как всякий водитель плывет от пота, у вас в автомашине прохладно, у вас другая атмосфера. То же самое и с атмосферой Божьей благодати. Она отлична, она чудесна, она дает жизнь, и вы это чувствуете. Это объясняет многие фразы, употребляемые в Новом Завете, фразы, которых мы не могли бы понять. Например, я уже сказал, что благодать и мир – было обыкновенным приветствием в Новом Завете. Это приветствие мы находим во многих посланиях и письмах. Я желаю предложить вам несколько примеров такого приветствия. Начало послания к римлянам, 1 глава, 7 стих. Читаю. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы получаем от Бога многие вещи. От Бога Отца через Иисуса Христа, Сына Божьего, мы получаем Его мир, Его полноту, Его совершенство и достаточность. И в конце послания к римлянам, 16 главе, 20 стихе, апостол Павел объединяет две очень важные вещи. Он делает смелые заявления веры, говоря: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Другими словами, только Божья благодать может дать победу над сатаной. Только Его благорасположение.

И присутствие. И я желаю, чтобы мы желали войти в Новый год с этой великой идеей. Если благодать Божья будет с тобой, тогда и ты будешь победителем над сатаной и силами ада. Дальше. В другом послании, во втором послании к Тимофею, мы находим похожее начало и конец. Читаю. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 2 стих. Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. Обратите внимание, что апостол Павел прибавляет здесь еще одно благословение. Это уже не просто благодать и мир, а благодать, милость и мир. Но мы замечаем опять, что благодать идет всегда первой. Из благодати вытекают все другие благословения. И после этого, в конце этого послания, во втором послании к Тимофею, 4 главе, 22 стихе, апостол Павел говорит: «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с вами». Пребывание благодати Божьей с нами – это как бы пребывание с нами Его общения. И апостол Павел говорит о благодати как о чем-то реальном, ощутимом, сопровождающем нас. Она пребывает с нами. Благодать с вами. И дальше в первом послании к Коринфянам, 15 главе 10 стихе, апостол Павел дает нам свое свидетельство о своем труде для Господа. Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Интересно, что слово «благодать» употребляется 3 раза в этом одном стихе. Но благодатью Божью есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. И когда апостол Павел объясняет свой успех в христианском служении, он не приписывает заслуг самому себе, но приписывает все благодати Божьей. Он говорит: «Благодать Божья, которая со мною», как будто это благодать присутствия, как нечто, следовавшее за ним, как тень над его головою, которая шла за ним, где только он не трудился для Господа. А теперь я желаю дать вам 2 прекрасных картины благодати, взятых из Ветхого Завета. Первая картина из книги Псалмов, и вторая из книги Притчей. Первая картина найдена нами в 5 псалме, стихе 13. Читаю. «Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его». Из этого текста следует, что благодать Божья – это не какая-то теологическая концепция, но это нечто реальное, нечто пребывающее с праведником. Она защищает нас, она удерживает злые силы от него и отражает их. Бог окружает праведных своих своим благоволением, как щитом. И теперь, когда мы вступаем в Новый год, я желаю, чтобы ты, мой верующий друг, представил себя окруженным со всех сторон Божьими щитами, которые охраняют тебя от всякого вида опасности – духовной, эмоциональной, физической, даже финансовой. Что охраняет тебя, мой друг? Благодать, благорасположение Божье, которое невидимо окружает тебя со всех сторон – незримым щитом. Этот незримый щит охраняет тебя от бактерий, от всевозможных болезней. Нет такой злой силы, которая могла бы пробить твой щит, щит благодати Божьей, если ты получил ее верою и веришь, что она с тобой. Вторая картина благодати имеется в книге Притчей, 16 главе, 15 стихе. Читаю. «В светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем». Сейчас мы говорим о царе.
будем помнить, что Иисус не просто царь, а царь всех царей. В светлом взоре царя есть жизнь, и когда он смотрит на нас своим светлым взором, мы получаем жизнь. Дальше сказано, что его благоволение как облако с поздним дождем. В Израиле дождь на вес золота. Это нечто очень желанное. Дождь дает урожай. Итак, Божья благодать – это залог благополучия. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

каждый христианин призван быть светильником этому миру, но сиять нелегко. Негорящая свеча не может излучать свет. Сиянию должно предшествовать горение или наоборот. Конечно, нужно сначала гореть, чтобы сиять. Мы думаем, что когда мы сильны, влиятельны, богаты, мы приносим больше пользы миру. Когда же Господь уводит нас в пустынное место или кладет на больничную кровать, нам кажется, что мы тогда совсем бесполезны и никакой пользы людям принести не можем. Но это только так кажется. На самом же деле, по словам апостола Павла, когда я немощен, тогда я силен. Как это понимать? Когда мы чувствуем свою беспомощность, тогда начинает действовать сила Божия. Распятие предшествует коронации. Чтобы быть полезными сосудами Богу, нужны терпеливость и покорность Богу.

мне, Господи, и смелость, чтоб побороть в себе врага. Хочу постигнуть в жизни зрелость и с верой быть Твоей всегда. Устами кроткими глаголить, неброско выглядеть в толпе и маловерных допородить, не забывая о Тебе. Вдохни в меня в печинку света, чтоб разгорелся вновь огонь. Молиться буду до рассвета, гордыни скину с себя бронь. Прошу, услышь мои молитвы, не дай мне отступиться вновь. Нам в жизни всем нужны субтитры и вечная Твоя любовь.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

дорогие наши радиослушатели. А сейчас продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Уважаемые радиослушатели, я рада приветствовать вас на волнах Радио МВ. Сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Две недели Анни жила в постоянном страхе, что ее любимый маленький сыночек больше не выздоровеет. Она замечала, как он с каждым днем слабел. Но, несмотря на это, она не переставала надеяться, что Бог может врачу указать на причину столь редко встречающейся болезни и открыть средства ее излечения. Каждым своим вздохом она молилась, чтобы только что начавшаяся жизнь не прервалась. Анни Стокс Амстронг была убеждена, что любовь и благосклонность, которые к ней проявлял Беннет до и во время свадьбы, будут длиться долго, всегда. Но не прошло и двух месяцев после свадьбы, как он совершенно забыл, что такое нежность, любовь, предупредительность. А сегодня, после 3 лет супружеской жизни, она находила единственное утешение в нежных чувствах к сыну. Хотя мальчишка был еще совсем не смышленыш, его кроткие и нежно-голубые глаза говорили сами за себя. В них она совершенно отчетливо могла прочитать, что он ее любит. Анне так хотелось быть любимой, и многие люди любили ее. Все соседи любили Анни Амстронг. И в церкви, которую она посещала, все любили и уважали ее. Многие завидовали жене молодого Беннета Армстронга, усердного, честолюбивого фермера, хозяйственные дела которого складывались все лучше и лучше. Анни хотела быть достойной любви одного только человека, единственного, который

нашептывала ему на ушко все свои сокровенные желания и переживания. Одна мысль, что он когда-нибудь ей шепотом ответит: «Да, мама, мы останемся с тобой друзьями на всю жизнь», приносила ей утешение. И вот теперь это несчастье. Что это за страшная болезнь? Это пугающая, непонятная сыпь на всем его маленьком тельце. Почему он должен так тяжело страдать? Может быть, потому, и Анна содрогнулась при этой мысли, что отец не хотел его появления на свет? В глазах Анни снова и снова задавался один и тот же вопрос Богу, но ответа не было. Маленький Иосиф лежал на подушке на столе, над ним слегка дрожал свет лампы. Анни взглянула на Бинетта, и глаза их встретились. Никто из них не проронил ни слова. Она молчала, потому что не могла сказать что-либо. Но почему молчал он? Анни была как в тумане, ее морозило. Молчание становилось невыносимо. Может ли он вообще плакать? Почему он не подойдет и не обнимет ее, и не скажет ей что-либо в утешение? Взгляд его никогда не выражает ни печали, ни стыда, ни... Бинет откашлялся, надел шапку и ушел. Анни, как вкопанная, осталась стоять. Она видела в окно, как он с фонарем в руках направлялся в скотный двор. Тогда она осторожно взяла ребенка, отнесла его в спальню и прикрыла за собой дверь. Она сама не понимала, почему она до сих пор не разразилась слезами. Лишь переполненный болью стон вырвался из ее губ. Потом она положила подушку с ребенком на свою кровать и упала на колени. Одну руку она положила на горячий лобик ребенка и начала с усердием молиться. «Любящий Отец Небесный!» Рукой она чувствовала, как неравномерно бьется пульс ее Йосика. «Я не могу себе представить, как мне с ним расстаться, я его так люблю! Но ты знаешь, что для него лучше. Еще задолго до его рождения я уже посвятила его тебе». И это было вполне серьезно. И сейчас ничего не изменилось в моем решении. Я радовалась и мечтала видеть, как он растет и учится тебя любить. Но если ты уже сейчас хочешь забрать его к себе, то я не буду настаивать, чтобы он остался со мной. Хотя я чувствую, что он мне очень, очень нужен. Если я поступила неправильно, желая его иметь, потому что Бинет его не хотел, то прости мне, Боже!» Ребенок беспомощно и жалобно плакал, и глаза Анни мгновенно наполнялись слезами. «Мой бедный, бедный Иосик! Господи, жалься над ним! Возьми его еще сегодня к себе, мой Бог, если на то твоя воля! Я просто больше не могу видеть, как он страдает. Я хочу быть готова уступить его тебе, хотя у меня очень тяжело на сердце. Но у меня еще одна просьба к тебе, Господи». Анни задержала дыхание и подождала. Мысли перепутались в ее голове. Она вспомнила об одном счастливом утре, после которого наверняка прошло уже больше 8 месяцев, когда ее малыш впервые громко засмеялся. Она его как раз только искупала, и все его маленькое тельце пахло детским мылом и пудрой. Рубашечка, которая поначалу была ему слишком велика, теперь была ему почти как раз в пору. Когда она переворачивала своего Иосифа, он быстро взглянул на нее и громко рассмеялся. Анни подумала тогда, что она никогда в жизни не слышала ничего более прекрасного. Она записала число, когда это произошло, на листочек бумаги и спрятала его в свою сумку. «Господи, Иисус!» Плакала теперь Анни, и слезы градом катились по ее щекам. «Я согласна, я готова с ним расстаться, но я тебя прошу, очень прошу тебя, Господи, дай мне еще раз услышать, как он смеется». Прошли долгие недели, как я в последний раз видела его улыбку. Да он и узнать-то меня, наверное, не в состоянии. Может быть, я не должна была об этом просить, но, дорогой Господь, как была бы я счастлива! Я бы этого никогда не забыла, если бы я еще хоть разок услышала смех моего Иосифа. Жаль,

0: Жалюзи на окне с южной стороны были сверху раздвинуты, и лунный свет свободно струился на кровать. Анни услышала, как Бинет открыл дверь кухни и поднялась с колен. Ребенок потянулся и свободные ручонки поднял над своей головой. «Ты умираешь, мой родненький?» — прошептала Анни и наклонилась над его маленьким тщедушным тельцем. Она откинула белое одеяло и взяла его исхудалую ручку в свою. Он широко открыл глаза и посмотрел на мать. Напряженные мышцы его лица вдруг расслабились, ротик открылся, да так, что видно было все 10 крошечных зубиков, и он вдруг дважды громко засмеялся. Он еще раз глубоко вздохнул, а потом как будто провалился и заснул глубоким мирным сном. Страх охватил сердце Анни. Она об этом молилась, но ответ пришел ошеломляюще быстро. Страх, который ее охватил, не имел ничего общего со страхом перед могуществом Бога. Это был больше священный трепет, который наполнил все ее существо перед Богом, который как будто сам незримо вошел в комнату. Анни открыла дверь. Бинет как раз определял фонарь на привычное на стене место. «Камин надо снова почистить, Анни», — сказал он, не оборачиваясь и не глядя на нее. Он посмотрел на себя в зеркало. «Хорошо, очищу», — ответила она. Он увидел ее заплаканные глаза, но, казалось, совершенно не удивился. «Анни слишком чувствительна», — подумал он. «Ему было бы приятнее видеть ее спокойной и непреклонной. Пусть ей будет это наукой, чтобы не захотела другого ребенка, и лучше его сейчас похоронить, чем сначала 5 или 10 лет кормить и одевать, а потом предать земле, когда мальчик уже научится обходиться с упряжкой или сможет тащить ведро молока». «Ты все еще не готова, чтобы идти спать?» — спросил он, и, выбрав себе лучшие стулья, сел на него и стал снимать ботинки. «Почему? Готова?» Словно издалека донесся голос Анни. «Я думаю, он спит», — добавил он. Бинет этим хотел сказать, что он бы хотел, чтобы так было. Он бы с большим удовольствием говорил о каминах, о лесоповале или о зерне, о чем угодно, только не об Иосифе. Чтобы такой маленький, беспомощный человечек приносил столько волнений и слез, Бинету казалось совершенно бессмысленным, почти смешным. «Да, он спит», — ответила Анни чужим голосом. Она все еще находилась под впечатлением так быстро услышанной молитвы. «Слава Богу!» — сказал Бинет. «Да, слава Богу!» — согласно повторила Анни. Они использовали одинаковые слова, но как по-разному прозвучала благодарность из их сердец Богу. На следующее утро Иосифу было значительно лучше. Температура не повышалась и до вечера оставалась нормальной. И впервые за последние недели больше не появлялось нагновений на его маленьком щедушном тельце. Наоборот, в течение суток некоторые из нарывов удивительно быстро преобразились и зажили. Анни была так счастлива, что несколько дней выполняла свою работу, как во сне. Каждый раз, когда она в очередной раз брала ребенка на руки, она замечала, как к нему возвращаются силы, как улучшается его состояние. «Так-так», — сказал однажды вечером Бинет, — «либо доктор не всегда знает, что говорит, либо он описал нам болезнь такой страшной, чтобы показать, какой он опытный врач». «Я думаю, Бинет», — сказала Анни, спокойно привязывая малыша полотенцем к большому стулу, что к нему Бог прикоснулся. «Бог?» Бинет взглянул на Анни и, погрузившись в свои мысли, продолжал расчесывать волосы. «Кто, как не Бог, Бинет? Я же за него молилась. Ты разве нет?» Расческа выпала из рук Бинета и упала на пол. Иосиф быстро обернулся на стук и засмеялся. Он, конечно, подумал, что его отец специально бросил расческу на пол, чтобы его рассмешить. Бинет Амстронг-младший регулярно каждое воскресенье посещал церковь, не только по утрам, но даже и вечером, если объявлялось о каком-либо интересном деле. С рождением Иосифа Анни не могла часто бывать в церкви, поэтому Бинет на лошади верхом отправлялся в церковь один. Таким образом, он экономил, берег коляску и упряжь. Большинство людей считали Бинета хорошим христианином, так как он систематически ходил в церковь и всегда с почтением слушал проповеди. Он никогда не опаздывал и производил впечатление человека порядочного и богобоязненного. Руководители церкви были твердо убеждены, что он дома так же благоговейно читает Библию, как в церкви, и что он ежедневно в кругу своей семьи проводил богослужение еще задолго до рождения Иосифа. Его голос громко звучал во время церковных песнопений, и если ему поручали, произносил достойную внимания молитву. Как часто он сам молился, никто не знал, даже его жена. Он никогда вечером не склонял колени рядом с ней, и перед едой он лишь коротко на несколько секунд молча наклонял голову. Анни часто спрашивала себя, молится ли Бинет за Иосифа. Если вспомнить, что он его вообще не хотел, то как ему за Иосифа молиться? И первая продолжительная болезнь ребенка, очевидно, не пробудила в нем никакой нежности. Он едва отвечал на улыбку, которую малыш от случая к случаю дарил ему. Несмотря на это, маленький Иосиф все снова и снова улыбался отцу. И вот мальчик настолько выздоровел и окреп, что Аня решила взять его с собой в церковь. «Какой у вас удивительно симпатичный мальчик!» — промурлыкала полная тетушка Иронс, в то время как еще около дюжины любопытных вращалась вокруг Ани с ребенком. «А какие у него прелестные глазки! А какие выразительные! А кожица какая нежная!» «Это болезнь виновата! Малыш, что тебе только пришлось перенести, бедненький! Но папа твой должен быть страшно горд иметь такого сына!» И она нежно потрясла его за подбородок. Анни улыбалась всем и только сказала: «Господь был очень милостив к нам, у меня нет слов, чтобы достойно благодарить его». «А ходить он уже умеет?» «Нет, не может еще», — ответила Анни. Иосиф начал ходить только с 2 лет. Хотя он был довольно развит умственно, но в умении ходить болезнь его сильно задержала. Когда Иосифу исполнилось 3 года, умер его дедушка Амстрон. Это значило, что его отец наследовал $27,000. «Я куплю себе ферму, Анни».
1: «Какую ферму?»
0: «На которую я уже давно глаз положил». И Бинет многозначительно замигал своими большими голубыми глазами.
1: Микаэль Гунтер приподнялся от овощной грядки, над которой он при работе наклонился. Он достал из кармана своих рабочих брюк хлопчатобумажный носовой платок, провел им по лицу, потом по затылку и обратился к мужчине, сидевшему на проезжающей мимо упряжке. «Амстрон!» — позвал он своим характерным свистящим голосом. Бинет натянул удила, надеясь, что Микаэль не попросит как раз сейчас снова пилу в долг.
2: «Переезжаешь?»
1: «Ага!» Бинет кивнул. На редкость довольная улыбка играла на его лице.
2: «Слышал, что ты купил ферму!»
1: Микаэль Гунтер подошел к забору и, опершись на тяпку, продолжал разговор.
2: «Да, это довольно много земли. Ее надо обрабатывать. Трудновато для такого молодого, как ты, не правда ли?»
1: «Не думаю!» — возразил Бинет. В его голосе скользило легкое раздражение.
2: «Я себе уже работника нанял».
1: «Уже нанял? Кого же?»
2: «А этого Ирни Лой».
1: «Так-так.
2: Еще слышал он хватки в работе», — продолжал болтать Микаэль Гунтер. И Бинет был убежден, что сплошная зависть руководит любопытством Микаэля. Бинету хотелось громко рассмеяться.
1: «Да, одному ж мне не справиться», — сказал он и ударил по лошадям.
2: «Конечно, не справится», — согласился Микаэль. Он сдвинул со лба шляпу и задумчиво почесал затылок. «А твоей жене тоже нужна помощница. Дом с 8 комнатами надо обуходить».
1: «Ферма большая», — сказал он и сочувственно вздохнул.
2: «Хорошая ферма», —
1: повторил он по меньшей мере 3-4 раза. Бинет пришпорил своих лошадей, чтобы шли быстрее, и они охотно исполнили его команду. Анни и маленький Осип сидели рядом с ним. Анни смотрела через мебель и разные другие вещи, которыми доверху была нагружена телега, и видела, как Микаэль Гунтер медленно пошел обратно к своим овощным грядкам. Она немного печально улыбнулась ему. Ферму она тоже еще не видела. Конечно, Гунтер прав, говоря, что ей понадобится помощь, чтобы содержать в порядке большой дом с его 8 комнатами. Бинет ей сказал уже, что комнаты очень большие. 8 комнат. Ведь до сих пор маленький Осип все еще спал с ними в одной комнате. У него небольшая железная кроватка. Для своего возраста он довольно маленький. Анни еще раз оглянулась и приветливо посмотрела на Микаэля Гунтера. Она знала, что никакой помощницы у нее, конечно, не будет. Это потребует слишком больших расходов.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер, и он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Исход 10:13-19. В древние времена Господь защищал свой избранный народ от фараона. Бурные ветры содействовали избавлению, а затем Господь нанес окончательный удар сопротивляющейся гордости Египта. Странным, почти жестоким должно было казаться Израилю положение, в котором он очутился. Израильтяне оказались как бы зажатыми со всех сторон целым полчищем опасностей. Впереди разъяренное море преграждало им путь. По сторонам скалистые хребты, парализовавшие всякую возможность бегства. И, наконец, непроглядная ночь с порывами ураганного ветра, медленно сгущавшаяся над ними. Казалось, что первое избавление послужило лишь к тому, чтобы предать их в руки верной смерти. В довершение всех ужасов ночной воздух оглашался отчаянным криком: «Египтяне идут за нами!» Но когда положение было безвыходным, и можно было полагать, что враг загнал народ Божий в ловушку, явилась дивная победа. Сильный восточный ветер гнал волны и сделал море сушею. Воды расступились, и сыны Израилевы пошли среди моря по суше, путем, охраняемым любовью Божией. По ту и по другую сторону сияли славой Божией хрустальные стены, а высоко над головами слышался грохот грозы. Так продолжалось в течение всей ночи, и когда при рассвете последнее из полчищ Израиля вступило на противоположный берег, задача сильного ветра была выполнена. И тогда воспел Израиль песнь Господу о бурном ветре, исполняющем слово Его. Псалом 148:8. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу. Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах». Исход 15:9-10. Настанет день, когда и мы, по милости Божьей, будем стоять на стеклянном море с Божьими гуслями в руках. Тогда мы воспоем песнь Моисея, раба Божья, и песнь Акца: «Праведны и истинны пути Твои, Царь святых». Откровение 15:3. Тогда мы познаем, что бурные ветры способствовали нашему избавлению. Сейчас мы видим лишь тайну постигшего нас великого горя. Потом же мы уразумеем, что враг был сметен в дикую ночь ужаса и печали. Сейчас мы смотрим и видим лишь утрату, а потом увидим, что удар был нанесен злу, которое угрожало наложить на нас свои оковы. Сейчас мы страшимся завывающего ветра и глухого раската надвигающейся грозы. А потом мы увидим, как они противостали водам гибели и открыли для нас дорогу в обетованную землю.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Господь, благослови земли народ в любой стране, во всякой части света. Услышь меня, и по молитве этой да обратится каждый и живет. Благослови вдову и сироту, ты будь для них водой и белым хлебом. Пусть никогда они под этим небом не ощутят тоску и суету. Перезри на богача и бедняка, пришельца сохрани в своем народе, и пусть всегда при выходе и входе над ними будет милость рука. Благослови того, кто в торопях судил сестру или злословил брата, и не вмени неправды виноватым, иначе все мы обратимся в прах. Прошу тебя, Господь, благослови идущего долиной смертной тени, просящего твоих приобретений и чтущего завет святой крови. Зажги огнем холодные сердца, горящий, пусть вовеки не остынет, во имя твоего святого Сына, Святого Духа и тебя, Отца. Благослови встающего с колен, благослови лежащего на ложе, на доброго презри, на злого тоже, благослови и будь благословен.

0: Взглянув же, Иисус увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».
1: Момент творения.
2: Оранжевый слон. Бытие 2.19 гласит, что Бог повелел Адаму наречь имена сотворенным им животным. Очевидно, что эта задача говорит о необычайно высоких интеллектуальных способностях Адама. Дело в том, что Адаму нужно было знать природу каждого животного, чтобы дать ему соответствующее имя. Но Адам обладал совершенными знаниями и о Боге. Глядя на каждое Божье творение, он видел в нем отражение части божественной природы. Это помогло ему определить, для чего Бог создал то или иное животное и как его лучше назвать. Возможно, это трудно понять, но ученые подтверждают, что названия и характеристики животных неразрывно связаны в нашем сознании. У одной 70-летней женщины были повреждены обе височные доли и имелось много других мозговых травм. По этой причине у нее развилась очень необычная болезнь. Она разучилась узнавать животных. Когда ей, к примеру, показывали на картинке корову или давали послушать записи мычания, она не могла сказать, что это за животное. Забыла она и о том, какими характеристиками обладает то или иное животное. На вопрос, какого цвета слоны, она ответила: «Оранжевого». Этот случай подтверждает, что имена и характеристики животных неразрывно связаны в нашем сознании и показывает, насколько способности Адама были выше наших. Как же нам не почитать нашего праотца, первого человека?
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на волнах Радио МВИ и в эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и впереди у нас особенный час. Час, наполненный вашими словами, поздравлениями и теплом ваших сердец. Каждое пожелание может стать для кого-то ободрением, песня – поддержкой в нужный момент. Пусть сегодня Господь коснется каждого сердца, наполнит миром, утешением и радостью. Присоединяйтесь к нашему эфиру, передавайте приветы, поздравляйте родных и заказывайте любимые песни. Свои заявки вы можете оставлять, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, также через наш веб-сайт radiomv.com и в социальных сетях нашего радио. И, конечно же, через приложение радио можно написать смс-сообщение или же сделать звонок. Мы будем рады вашим заявкам, вашему участию. Оставайтесь с нами. Давайте проведем этот час вместе в теплой атмосфере благословения. Пока мы ожидаем ваших заявок, я хотела бы в начале этого часа оставить небольшое размышление.

Если бы не встреча с незнакомцем, ее история затерялась бы среди самарийских песков. Однако он вошел в ее жизнь с обещанием живой воды, способной утолить жажду ее души. Его не оттолкнуло ее прошлое. Он сказал ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Никто больше не хотел дать ей шанс, а Иисус дал ей главный шанс в жизни. То, что Он сделал для нее, Он сделает и для нас. Как много людей были изменены одной встречей с Иисусом. Он прощал, исцелял, поднимал, возвращал надежду и давал новую жизнь. И сегодня имя Иисуса все так же остается источником спасения, мира и любви. Друзья, пусть в какой бы ситуации вы сегодня ни находились, имя Иисуса будет вашей опорой, вашей надеждой и вашим утешением. И сейчас мы вместе с вами прослушаем песню «Твое имя, Иисус» в исполнении группы «Дар жизни».

слушатели, еще раз приветствую вас на волнах Радио МВ. Напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей», где в течение этого часа каждый из вас может звонить, писать, передавать приветы, поздравлять родных и близких и заказывать ваши любимые песни. Напомню, как вы можете оставить свою заявку. Вы можете позвонить или написать по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, отправляйте смс-сообщение и сообщение в WhatsApp. И также есть еще один номер только для смс-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Можно оставить свою заявку в чате по трансляции на YouTube, через наш веб-сайт radiomv.com, в социальных сетях и через приложение «Радио». Ждем ваших звонков, сообщений, а первая заявка на сегодня у нас от Александра Алиферчик. Он желает, чтобы в ободрении прозвучала песня «Наполняй меня небо» для сестер Марии и Аллы Вакульчик, которая проживает в городе Сакраменто, и для Лидии Вакульчик, она проживает в городе Брест, Беларусь. Божье вам благословение, сестры, и прямо сейчас по просьбе Александра для вашего ободрения будет звучать эта песня в исполнении Алены Степанчук.

Небо, наполняй меня свет, наполняй меня силой любви и побед, наполняй меня мудростью, миром, теплом.

Друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы с вами прослушали прекрасный псалом «Наполняй меня небо», который прозвучал в ободрение для Марии, Аллы и Лидии Вакульчик. А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, и оно у нас отправляется в Украину, в Черновицкую область, село Каменка. 30 мая свой 35-й день рождения празднует Юлия Беличук. Дорогая Юленька, любимая жена и мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Пусть Господь хранит тебя, дарует душевный мир, крепкое здоровье и наполняет каждый твой день своей благодатью, любовью и светом. Родная моя, единственная и самая дорогая жена, благодарю Бога за каждый день, проведенный рядом с тобой, за любовь, тепло и заботу, которыми ты наполняешь наш дом. Ты – мое благословение, моя радость и поддержка. А в Слове Божьем сказано: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил милость от Господа». Притчи 18:22. Пусть наша любовь с каждым годом становится только крепче под Божьим покровом. Люблю тебя, моя родная. С большой любовью вас поздравляют муж Иван и ваши дети. Богданка, Вадим, Ваня, Таечка, Андрюша и Назарчик. Все они вас очень любят, и просьба вашего мужа, чтобы для вас в подарок прозвучала песня для любимой. Мы также вас, Юлия, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьего благословения, Божьей охраны, радости в каждом дне и любви от окружающих вас людей. А в подарок для вас прозвучит и песня «Чем больше» в исполнении группы «Скубенич братьев». Ставлю эту песню прямо сейчас для вас и еще раз поздравляю вас с днем рождения.

продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что прозвучала музыкальная композиция в подарок для Юли Беличук. А далее озвучу следующую заявку, которая поступила к нам с Германии. «Мир вам, поставьте, пожалуйста, любую песню про небо. У моего любимого мужа сегодня день рождения. Примите привет с Германии, город Алструид». Прямо сейчас по вашей просьбе, радиослушатели, из Германии прозвучит для вашего мужа песня «Небо» в исполнении группы «Белые крылья». К сожалению, здесь не указано имя, но я думаю, вы знаете, кто написал это сообщение, поэтому для вас звучит следующая песня.

Только что у нас в эфире прозвучала песня «Небо» в исполнении группы «Белые крылья» по просьбе радиослушателей из Германии. А далее в продолжении программы озвучу еще одно поздравление. Хочу поздравить мою дорогую, любимую сестричку, примачек Олю с днем рождения. С днем рождения, моя родная! Хочу пожелать тебе Божьего благословения, крепости веры и любви, а также чистоты души и милосердия. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, чтобы все молитвы были услышаны, а жизнь была наполнена светом, добром и радостью. Пусть этот день будет наполнен особой благодатью. Желаю тебе крепости в вере, неиссякаемой надежды и любви, которая согревает сердце. Пусть Господь хранит тебя от всякого зла и направляет твои шаги по праведному пути. Желаю, чтобы Господь всегда оберегал тебя, а в душе царили мир и покой, здоровья тебе и Божьих благословений. Также хочу оставить на память слова из Священного Писания. Псалом 17 стихи со 2 по 3 и также стих 36. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». С любовью вас, Оля, поздравляет ваша сестричка Сима, и для вас в подарок она желает оставить песню «Ты моя радость» в исполнении группы молодежи с церкви Суламита. Мы также вас, Оля, желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьего благословения и исполнения всех этих добрых пожеланий, которые оставила для вас ваша сестра Сима. Божьих вам благословений, и следующая песня звучит для вас в подарок.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Ты моя радость» – подарок для Оли Примачек. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. С 88-летием поздравляем нашу дорогую мамочку, бабушку и прабабушку Надежду Федоровну Тадырашко, которая проживает в городе Такома, штат Вашингтон. Дорогая наша мамочка, бабушка и прабабушка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за твою жизнь, за твое доброе сердце, за любовь, заботу, молитвы и тепло, которыми ты всегда окружала нашу семью. Ты – большое благословение для всех нас, для детей, внуков и правнуков. Спасибо тебе за твой пример веры, терпения и упования на Бога. Через всю жизнь Господь был рядом с тобой, поддерживал и хранил тебя. И мы радуемся, что сегодня можем вместе поздравить тебя с этим благословенным днем. Мамочка, пусть Господь и дальше укрепляет тебя, дарует здоровье, мир сердцу и тихую радость в каждом дне. Пусть Божья милость не отступает от тебя, а Его любовь согревает твое сердце. Храни тебя, Господь, в своей деснице. От зла и бед оберегай тебя. Пусть жизнь твоя, как яркая зарница, отображает всегда Господа Христа. Также на память оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Мы очень любим тебя, ценим и благодарим Бога за тебя. Пусть Господь дарует тебе еще много тихих, светлых и благословенных дней под Его охраной и любовью. С большой любовью и уважением вас, Надежда Федоровна, поздравляют все ваши дети, внуки и правнуки. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала ваша любимая песня «Гора Сион, гора святая». Надежда Федоровна, примите и наши слова поздравления с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь благословит вас, услышит ваши молитвы, дарует на них ответ и обильно благословит вас и вашу семью. Ну а следующая песня в исполнении Тамбовской церкви прозвучит для вас в подарок. «Гора Сион, гора святая».

мы прослушали песню «Гора Сион, гора святая». Эта песня прозвучала в подарок для Надежды Федоровны Тадырашко. А далее озвучу следующее поздравление, которое летит в город Эверетт. В этот прекрасный день хочу поздравить примачек Степана с днем рождения. От всего сердца желаю, чтобы Господь направлял каждый твой шаг и наполнял твое сердце неиссякаемой любовью и миром. Пусть вера будет твоей надежной опорой, а каждый день приносит благословение, здоровья, душевной гармонии и долголетия. Пусть этот год твоей жизни будет светлым, радостным, озаренным Божьей милостью. Желаю, чтобы молитвы всегда находили ответ, силы никогда не покидали, а рядом всегда были люди, несущие добро. Сегодня мы благодарим Господа за то, что Он подарил этому миру тебя. Пусть твоя жизнь будет полна Божьей любви, радости и вдохновения. Также хочу на память оставить слова из Священного Писания, Псалом 36, стихи с 3 по 5. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». А также книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». С любовью и уважением вас Степан поздравляет Роменская Ефимия. И она желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Демко. Мы также вас, Степан, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть все эти добрые слова благословений будут исполнены в вашей жизни. И пусть наш любящий Господь обильно вас благословит. Ну а следующая песня звучит для вас.

друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что звучала песня «С днем рождения» в подарок для Степана Примачек. А далее озвучу еще одно поздравление. Сегодня день рождения у Лизы Радько. Дорогая Лизонька, пусть Господь обильно благословит тебя, хранит на всех путях жизни, наполняет сердце миром, радостью и своей любовью. Пусть Божья рука всегда будет над тобой. Пусть Господь укрепляет твою веру, исполняет доброе желание сердца и ведет тебя своими путями. Благословляем тебя стихами Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя!» Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Сердечные поздравления передают вам папа, мама, братья и сестры. Желаю, чтобы в подарок прозвучала красивая песня. Мы также вас, Лиза, сердечно поздравляем с днем рождения. Пусть наш любящий Господь благословит вас от верхних и нижних источников и исполнит желания вашего сердца. Подарок для вас прозвучит песня «Сегодня праздник у тебя» в исполнении группы «Аванна».

радиослушатели, наша программа подходит к завершению. Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, участвовал в этом эфире, передавал приветы, поздравления и делился теплом своего сердца. Напоследок озвучу еще две заявки. Первая просьба – поставьте, пожалуйста, стих «Главный вопрос». Вчера его читали по радио. Очень понравился. Спасибо вам большое. Божьих благословений. И еще одна заявка. Поставьте, пожалуйста, псалом «Наш Господь достоин» в исполнении семьи Бенефельд. Сейчас будем слушать вместе с вами это стихотворение и этот псалом. А я на этом прощаюсь с вами. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, хранит в своей любви, укрепляет вас и дарует мир вашим сердцам. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире. Если Господь позволит, то в пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.

Главный вопрос. На лодке, которая многим служила туристам и странникам, вроде такси, хозяин ее как-то вез пассажиров, казалось, умнейших людей на Руси. Они в обсуждении высших материй досуг проводили, смотря свысока на водную гладь, экспонаты растений и старого лодочника-рыбака. Их солнце слепило улыбкой счастливой, плыли облака в красоте серебра. И вот, к рыбаку обращаясь шутливо, спросили премудрые профессора: «Вы знаете, как образуется ветер, что гонит по небу стада облаков?» «Не знаю», — им лодочник скромно ответил. «Неведомо это для нас, рыбаков». «Да, вы потеряли полжизни, дружище, не зная про ветер и розу ветров. Об этом в своей диссертации пишет известнейший в мире профессор Петров. Знакомьтесь, он с вами находится в лодке. Светило науки сегодняшних дней». И, выпятив грудь, проводя по бородке, профессор похлопал гребца по спине. Но солнце померкло, и волны морщины вдруг взбороздили зеркальную гладь. И сдрейфили умные эти мужчины. Никто не хотел, утонув, умирать. А ветер крепчал, так что впору бы плакать. Он дул в соответствии с розой ветров. «А вы, академики, можете плавать?» — спросил у ученых мужей рыболов. Мороз пробегал от испуга по коже. Заброшена смертью в их сторону снасть. Они, заикаясь, признались: «Не можем. Откуда нам эти премудрости знать?» «Тогда вы, ученые, жили напрасно. Мне жаль, что сейчас, оказавшись на дне, не зная, как плавать, навеки погаснут светила науки сегодняшних дней. Все ваши успехи, открытия, слава теперь могут стать достоянием рыб. Коль вы не усвоили главное — плавать, хоть были по-своему в мире мудры. Мне искренне жаль, дорогие, поверьте, что, зная природных стихий механизм и то, даже как зарождается ветер, как два топора, вы отправитесь вниз. Дай Бог, чтобы мы, раскрывая все тайны, стремясь на ракетах к далеким мирам, в минуту кончины бесславно не стали, подобно как те мудрецы топорам. Я верю, что должен описанный случай серьезную роль в обличении сыграть. Тот правильно жить окружающих учит, кто учит их в мире с Христом умирать. Мы знаем, что каждый бессмертен и вечен. И главное в жизни, конечно, не то, откуда и как появляется ветер, а то, каково отношение с Христом. А тот, кто иллюзии в мыслях рисует, не выяснил этот важнейший вопрос, сокровище жизни растратил впустую, не зная, что смысл этой жизни — Христос. Аминь.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

отвергни свое «я». Вопрос похож на цифру 2, не правда ли, друзья? Не осуждайте вы других, смотрите на себя. Когда надуюсь, а то знаешь, похож ты, друг, на ноль. А чтоб ты в небо смог войти, скажу тебе пароль. Одну лишь букву удали из сердца навсегда. Она несчастье всем несет,

0: Дорогие дети,
1: сегодня мы продолжим нашу беседу о том, что было после того, как Моисей в полном отчаянии разбил данные ему Богом каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей. Моисей так разочаровался в своем народе, что уже просто не знал, что делать. Бог в милости своей наказал только самых виновных, упорных и злых, а остальным продолжал указывать путь в обетованную страну.
0: Господь успокоил Моисея и сказал ему: «Вытиши себе из камня новые скрижали, такие, как прежде, и я напишу на них слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Будь готов к утру и приходи на гору Синай, и там я встречу тебя и буду снова говорить с тобой. Пусть никто не идет туда с тобой, и даже скот пусть не пасется в это время у подножья горы». Моисей в точности исполнил поручение Господа и вытесал скрижали, такие, как прежде, и встав у

0: утром пораньше пошел на гору Синай. Господь сошел к нему в облаке и говорил там с ним, как прежде, и повторил слова заповедей, данных ему ранее, и все было записано снова на каменных скрижалях. Снова Господь напомнил Моисею о том, что он Бог милосердный и будет продолжать вести народ израильский через пустыню. Но только народ этот должен научиться послушанию и не вступать в союзы с жителями стран, которые будут попадаться ему на пути, потому что все эти люди поклоняются идолам, а не живому Богу. Моисей снова пробыл 40 дней и ночей на горе и постился все это время, то есть не ел и не пил. И от близости к Богу его лицо сияло так, что на него было невозможно смотреть. Когда он спустился с горы, держа в руках новые скрижали откровения, он не подозревал, что его лицо сияет небесным светом. Но народ увидел это, и Аарон тоже, и все боялись подойти к нему из-за этого. Моисей призвал весь народ и священников и передал все, что поручил ему сказать Господь, и когда окончил слова свои, покрыл лицо покрывалом. Он снимал это покрывало только тогда, когда говорил с Господом, а перед народом снова надевал. Бог через Моисея передал народу, что он хочет, чтобы люди видимо ощущали его присутствие в их среде. Он поручил им построить такое место, на котором бы они всегда могли поклоняться ему. Так как народ был все еще в пути, невозможно было строить постоянное место, то есть громадный дом, где люди могли бы собираться, храм для поклонения. И Бог поручил им построить временную походную скинию для богослужений. Тут Бог был бы с ними в огненном столбе ночью и в облачном днем, и они были бы более уверены в его близости, присутствии и заботе о них. Бог хотел, чтобы этот народ был его народом и вел себя так, как должен вести себя Божий народ. Моисей передал все это народу и предложил им приносить все, что они в состоянии принести для сооружения скинии. Нужны были красивые и драгоценные вещи, и многие люди имели запас драгоценностей, взятых у египтян. Шатер для хранения ковчега не мог быть таким же простым и незаметным, как все остальные шатры, а должен был выделяться, чтобы люди знали, что это то специальное место, в котором пребывает с ними Бог. Люди радовались при мысли о том, что Бог будет с ними, и приносили все самое лучшее и ценное на это указанное Богом место. Каждый приносил то, что мог. Некоторые женщины не имели много, но они были хорошими пряхами и ткачихами. Они делали шерстяные нитки из овечьей шерсти и ткали занавеси и подстилки и все, что вообще было нужно в этом особенном шатре. Другие люди приносили пряности, приятно пахнущие масло, золото и серебро, из которых можно было делать украшения для скинии. Бог поставил два мастера над всеми работниками. Этих мастеров звали Веселиил и Оголиав. Они были исполнены мудрости Божией и были большими художниками, знали, как делать искусные ткани, работать из золота и серебра, полировать и точить камни, резать дерево, делать всякую художественную работу. Бог дал им способность учить других, и они учили, как вышивать прекрасные ткани и создавать изящные вещи. Шатер, в котором должен был храниться ковчег и скрижали, должен был быть портативным, передвижным, легким, но в то же время и красивым. Его брали с собой и несли в пути, а при остановках раскладывали и там поклонялись Богу. Люди с большой охотой приносили все нужное для постройки, и даже больше того. И когда все было окончено, Моисей поставил скинию посреди стана и велел привести всех потомков Левия, одного из 12 сыновей Якова, брата прекрасного Иосифа, о котором мы уже говорили с вами в прошлом. Все они пришли к Аарону, к священнику, и им было поручено заботиться о скинии и помогать Аарону и Моисею в духовном служении народу. У Левия было 3 сына, и у каждого из них были потомки, и Бог велел разбить всех левитов, как мы их от сегодня будем называть, на 3 группы, и каждая группа должна была разбить свои палатки в разных концах лагеря, на севере, юге и западе. А Моисей и Аарон расположили свои шатры на востоке, перед входом в скинию. Таким образом, все концы стана были под охраной и защитой поставленных Богом людей.
1: В следующий раз, дети, мы будем говорить о самой Скинии. А на сегодня наша библейская беседа окончена. Добавлю только, что Ветхий Завет кажется некоторым людям неинтересным и ненужным, и не относящимся к христианской вере. Но это не так. Все, что мы читаем в Ветхом Завете, имеет прямое отношение к Новому, и невидимыми нитями оба завета связаны один с другим и вместе составляют ненарушимое Божие Слово. Ветхий Завет открывает нам характер Бога, и это весьма важно для нас. Бывают ли у вас сомнения и вопросы, на которые вы не знаете ответа? Не бойтесь этого и не стыдитесь. Христианство было бы жалкой, мертвой религией, если бы оно не выдерживало критики и тщательного испытания. Вы, наверное, все слыхали такое выражение о людях, которые с трудом верят. Да он неверный Фома. Я даже помню, знала наизусть стихотворение о мальчике Фоме. Оно начиналось так. В одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде никому. Упрямо не верил Фома ничему. Дальше разворачивается печальная история и еще более печальный конец Фомы, который даже в пасти крокодила не верит, что он гибнет. К счастью, это оказался только сон, но и этому не поверил Фома и кричал: «Неправда, товарищи, это не сон!» Таких людей много. Им нужно все пощупать, проверить, иначе они не в состоянии верить ни во что. Но плохого тут нет ничего. Христос имел ученика Фому. Он позвал его к себе и сказал: «Хочешь трогать – трогай, и не будь неверующим, но верующим». Не бойтесь задавать честные вопросы. Никто не ожидает от вас слепой веры. Имейте открытые сердца и не стыдитесь признавать себя ошибающимися, если ваша ошибка обнаружилась. Легче всего сказать, что раз я не могу видеть Бога, я не желаю в Него верить. Это легкомысленное решение, потому что мы верим многому такому, чего не можем видеть. Когда мне сказали, что Бог есть, и что будет вечная жизнь и возмездие за грех, если я не приму верою жертву Иисуса Христа за меня, я сначала сказала: «Ерунда», и даже довольно громко рассмеялась. Потом я подумала об этом еще раз и спросила сама себя: «А что, если и в самом деле это так? Ведь наука не доказала, что Бога нет, она вообще этим вопросом не занимается. Проверю же сама, есть ли Бог, и если Он есть, приму все, что он говорит. Сделаю это совершенно честно». Я убедилась в том, что он есть тогда, когда совершенно честно подошла к нему и просила, чтобы он дал мне веру в него, что он и сделал, после того, как я призналась, что ни во что не верю и вообще никуда не гожусь, потому что даже не знаю, для чего живу. Чудо, которое произошло со мной, с моей душой, с моим сердцем, закрепило мою веру в Бога. И теперь ничто не поколеблет этой веры. Почему бы и вам не проверить так вашего Бога?

Вера двигает горами. Все возможно для нее. Наделил Господь дарами нас, наследие Его. Постигать мы можем верой тайну, скрытую миров. Вера отворяет двери и в родной отцовский кров. Вера движима любовью. Этой силе меры нет. Бог нам дал права сыновьи. На молитвы свой ответ. Хорошо по вере Божьей жить победою Христа. Только верующий может свет нести во все места.

«Мамина песня». Глава первая. Автор Джоанна Спайри. Рассказ написан в 1924 году.

0: Рядом с крепостью маленькой швейцарской деревушки Альтдорф раскинулись зеленые луга с душистой травой и свежими цветами. На них приятно смотреть, и бродить по ним тоже приятно. Изредка растут тенистые ореховые деревья, а по лугу бежит пенящийся ручей, совершая дикие прыжки через камни, лежащие на его пути. В конце этой деревни стоит старая, увитая плющом башня. Тропинка проходит вдоль ручья. Здесь растет огромное старое ореховое дерево. Усталый путник с удовольствием присаживается в его прохладной тени и смотрит вдаль на голубое небо и высокие горы, вершины которых теряются в белых облаках. Недалеко от дерева над бурными водами построен мост. Отсюда воды ручья несутся вниз между высокими горами. Здесь крутая тропинка ведет к небольшому швейцарскому коттеджу, возле которого примостился небольшой киоск. Выше расположился такой же коттедж, а над ними еще один, самый маленький из всех, приютившийся среди диких скал. Перед низкой дверью находится поросшая травой полянка, где доят коз. Летом дверь всегда открыта. В маленьком коттедже жили Джозеф, собиратель полевых трав, и Афра, его маленькая, аккуратная, трудолюбивая жена. Они редко покидали свой крошечный дом, разве что для того, чтобы сходить в церковь, которую посещали регулярно. У них родился мальчик. Его назвали Барти. А младшую сестру, которая появилась на свет 2 года спустя, назвали Францелли. Но добрый Джозеф умер, и Афра осталась вдовой с 2 детьми, ради которых ей приходилось трудиться с раннего утра и до позднего вечера. Их бедная одежда всегда была чистой и тщательно заштопанной. Когда дети вместе выходили на улицу, Барти всегда крепко держал свою младшую сестру за руку, и люди говорили матери: «Твой мальчик с его розовым личиком похож на клубничное яблоко, а маленькая Францелли с ее светлым личиком, голубыми глазами и золотистыми кудряшками похожа на картину у алтаря». Но мать отвечала: «Они милые, ласковые детки, и я искренне молюсь, чтобы любящий Бог сохранил их здоровыми, добрыми и непорочными». Стояла холодная осень, и зима наступила рано. В октябре выпал глубокий снег, а в ноябре маленький домик был почти весь занесен снегом. Дети сидели в своем углу у печки и редко выходили из дома. Барти уже было 7 лет, а Францелли 5. Всякий из редко проходивших мимо людей останавливался, чтобы расчистить дорожку в глубоком снегу. Когда матери приходилось идти в деревню за хлебом, она возвращалась почти без сил. Глубокая печаль и тревога переполняли ее сердце. Если она не могла заработать вязанием и прялкой на черный хлеб, то маленькой семье приходилось питаться молоком единственной дойной козы, а впереди у них было еще 3 долгих зимних месяца. Раньше она вечерами пела у постели своих детей, но теперь была слишком подавлена, чтобы петь. Однажды вечером она сидела в тишине, прислушиваясь к вою ветра. Он завывал и гремел вокруг маленького домика, как будто хотел разнести его в щепки. Францелли крепко спала, ей было все равно, была ли рядом ее мать или нет, но глаза Барти были широко открыты. «Мама», — спросил он, — «почему ты больше не поешь?»
1: «Увы, дорогой мой мальчик, я не могу».
2: «Ты что, забыла слова песни? Подожди, я напомню тебе, я знаю, как она поется».
0: Он сел в постели и запел:
2: «На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты».
0: Он пел ясным, чистым голосом, и матери внезапно пришла в голову одна мысль.
3: «Барти, — сказала мать, —
0: Возможно, ты сможешь кое-что для меня сделать.
2: «О да, мама, обязательно!» – взволнованно сказал он, вскакивая с кровати.
1: «Нет, нет, возвращайся обратно, ты замерзнешь».
0: И она снова уложила его в теплое гнездышко. «Завтра я научу тебя рождественской песне. Возможно, ты сможешь спеть ее в деревне и получить хлеб или даже орехи».
1: Барти обдумывал этот замечательный план и был слишком взволнован, чтобы уснуть.
0: Наконец он позвал.
2: «Мам, уже почти утро!»
0: Но обнаружив, что еще нет, он снова лег и спокойно заснул. Ранним утром он был готов учить песню, но мать сказала ему, что он должен подождать, пока она не сядет за свое вязание. Тогда мальчик рассказал Францелле, что намерен делать. Когда мать была готова, она сказала:
2: «Я спою первый куплет дважды, а потом ты должен попробовать спеть его вместе со мной».
0: Барти запомнил мелодию очень быстро. «Теперь попробуй это в одиночку», — сказала она. К ее удивлению, Францелле присоединилась к брату и легким серебристым голоском безошибочно исполнила мелодию. Они снова пропели. Когда они пропели половину, Барти забыл слова, но его сестра пела, как птичка, до самого конца. Мама обрадовалась. «Францелле может пойти с нами», — сказала она. Так они пели день за днем, пока слова и мелодия не стали хорошо знакомы обоим детям. Наконец наступило Рождество. Утро было ярким и холодным. Мать рано отправилась в церковь, чем она никогда не пренебрегала. Затем она поспешила обратно, чтобы одеть терпеливо ожидающих детей как можно теплее. Барти храбро бежал по высокому снегу. Францелле мама помогала преодолевать труднопроходимые места. Добравшись до Альтдорфа, они увидели много детей, распевающих перед домами, поэтому они пошли дальше, пока не добрались до большой гостиницы, расположенной рядом со старой башней. Вскоре дверь открылась, и детей позвали в большую комнату для гостей. Люди похвалили песню, и в корзинку, которую Барти нес на руке, попало много кусочков хлеба, сыра и мелких монет. Хозяйка гостиницы положила немного орехов, сказав: «На Рождество нужно есть что-то еще, кроме хлеба». Дети сердечно поблагодарили своих добрых друзей, а затем радостно побежали к матери. Дальше они пошли к другим домам. Перед некоторыми из них группы детей пели разные песни. Одна хозяйка дома сказала, что она скорее дала бы хлеба, чем допустила бы такое беспокойство. Одни принимали их любезно, другие отсылали ни с чем. Многие обращались к Францелле. «Вот, малышка, кое-что для тебя. Заходи и согрейся, а потом беги домой, ты дрожишь от холода». Тогда мама говорила, что они больше не могут находиться на холодном воздухе. Когда они снова оказались у теплого камина в своем маленьком доме, то открыли тяжелую корзину. В ней было много вкусных кусочков хлеба, сыра и орехов. Все были радостны, а мать глубоко благодарна за то, что она будет избавлена от многих тревожных страхов. Продолжение следует.

0: Мамина песня. Глава вторая. Наконец, долгая зима подходила к концу. За зимой последовали весенние дни. Затем наступило теплое лето. Солнце струилось сквозь окна и двери, которые весь день стояли открытыми, и дети могли посидеть на свежем, насыщенном ароматами воздухе. Коз перегнали на верхние пастбища, и они давали гораздо больше молока. Но мать никогда не могла отдохнуть от тяжелого труда. Нужно было заготовить дров на предстоящую зиму. На высоких склонах она косила зеленую траву, и дети раскладывали ее для просушки. Затем сено скатывали в валики и приносили домой. Мама носила сено на голове, и крепыш Барти тоже нес свой маленький валик. Наступило лето, и трава на высоких склонах была скошена. Все сено было убрано на чердак над козлятником. Дни становились очень жаркими и сухими, и козы стали давать молока меньше. Мать проводила дни и часть ночей за вязанием и прялкой. Но пока длился сенокос, времени на работу в помещении оставалось мало. Однажды, после дня, проведенного на жаре, она вернулась в дом, чтобы найти крошечный кусочек хлеба, который разделила между детьми. «Мне очень жаль, что вам больше нечего дать», — сказала она. «Сегодня вечером я должна вязать очень быстро».
1: «Мама, а где же твой кусочек?» — спросил мальчик.
0: «Я не хочу, я не голодная». Барти и Фринцелли старательно пытались разделить свою маленькую порцию. «Нет», — сказала она, — «не надо, детки. Возможно, если бы я могла обратиться к врачу, когда поеду в Вальдорф, он помог бы мне». Она откинулась назад на маленькой кроватке, на которой сидела, и от слабости потеряла сознание. Дети подумали, что она спит.
1: «Пойдем», — сказал Барти. «Не буди маму. Я скажу тебе, что мы сделаем. Мы пойдем в Вальдорф и снова споем нашу песню. Если нам удастся раздобыть немного хлеба или орехов, мы принесем все это домой маме. Я думаю, она будет долго спать. Она очень устала, и лицо у нее такое белое».
0: Барти крепко взял сестру за руку и держал ее как можно дальше от бурлящего ручья. Всю дорогу, пока дети шли, они пели свою рождественскую песню, чтобы проверить, все ли они помнят. Они спешили. Добравшись до Альдорфа, они не останавливались, пока не подошли к большой гостинице с вывеской «Золотой орел». Западное солнце бросало золотые лучи на маленький зеленый газон перед зданием. Там, под деревьями, стоял длинный стол, окруженный большой компанией незнакомых молодых людей. На головах у них были красные шапочки, и их одежда была не похожа на ту, что дети видели на своей родине. Это была группа студентов, которые совершали экскурсию по Альпам. В тот день они прошли большое расстояние. Они ели и пили с большим удовольствием. Дети сначала попятились, испуганные громкими голосами, веселым смехом и дикими песнями. Дети немного постояли у старой башни, но когда наступила короткая пауза, они запели рождественскую песню.
2: «Тише, замолчите!» – раздался властный голос крупного мужчины в конце стола. «Я слышу пение!»
0: Молодые люди огляделись и, увидев детей, закричали.
3: «Подойдите ближе, идите сюда!»
0: Дети подошли. Францелли робко держала брата за руку. Крупный мужчина с румяным лицом и густой бородой протянул свою большую руку и притянул Барти к себе.
2: «Пусть они поют Барбаросса!» – закричали остальные. «Пойте!» – сказал он. «Не бойтесь!»
0: Барти запел чистым голосом, а его сестра присоединилась голосом, похожим на маленький серебряный колокольчик.
1: «Морозный вечер на дворе, в сугробах старый лес. Мой ангел в белом стихаре летит ко мне с небес. Над головой сверкает нимб из блесток золотых, и песня тихая звучит из уст его святых».
3: «Святые небеса! Мы на другой стороне земного шара!» – воскликнул Барбаросса. «И вот здесь Рождество!» Раздались взрывы смеха.
2: «Не устраивайте такого шума!» – воскликнул молодой человек с черными локонами, сидевший рядом с Барбароссой. «Посмотрите на маленькую Мадонну, она вся дрожит от страха!»
3: «Граф Максимилиан», – ответил Барбаросса, – «вы должны взять маленькую Мадонну под свое особое покровительство». Максимилиан протянул руку.
2: «Иди ко мне, малышка», – сказал он, – «а теперь продолжай петь».
0: Девочка доверчиво прижалась к своему новому другу и запела.
1: «Рождество Христово! Мир и доброта! Праздника святого вспыхнула звезда! Ангелы повсюду радостно поют! Поклонитесь чуду! Всех они зовут!»
3: «Сегодня я был чудесно защищен от холода», — сказал веселый Барбаросса, и раздался еще один громкий смех.
2: «Продолжай! Продолжай!» – закричали ребята.
1: «В святую ночь под Рождество все ангелы спешат поздравить с первою звездой и взрослых, и ребят. И словно белый снегопад кружится над землей, святые ангелы летят за первою звездой».
3: «Они должны получить! Они достойны награды!» – закричали все без исключения, и перед детьми поставили множество тарелок, наполненных деликатесами.
0: Но Барти не поддался искушению, и дети продолжали петь.
1: «Рождество – это праздник мира, примирение людей с Творцом! Пусть сердца откроются шире в этот праздничный день перед Христом!»
0: Последовали одобрительные возгласы, и они закричали.
3: «Это прекрасное пожелание, это принесет нам удачу в нашем путешествии!»
0: Затем Барбаросса поставил перед Барти тарелку, полную вкусностей. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. На ней лежал прекрасный кусок белоснежного хлеба. «Такое лакомство!»
3: «А теперь, сынок», — сказал молодой человек, — «смело принимайся за работу, ешь, чтобы ничего не осталось!»
0: А другие кричали.
3: «Вот еще, это тоже ему!»
0: Барти смотрел на лакомство, и его глаза от восторга становились все больше и больше. Другую наполненную тарелку поставили перед Францелли, которая все еще крепко держалась за своего защитника. Она была очень голодна и уже собиралась положить кусочек в рот, когда увидела, что Барти не ест, и положила его обратно на тарелку.
3: «Ну, в чем дело, мой храбрый внук? Как тебя зовут?» – спросил Барбаросса.
1: «Себастьян, но все зовут меня Барти».
3: «Хорошо, Барти, сын мой. От каких глубоких мыслей у тебя такие большие глаза и такой слабый аппетит?»
1: «Если бы только у меня была сумка или корзинка».
3: «И что тогда?»
1: «Я бы отнес все это домой, к своей маме. Сегодня у нее не было хлеба. Ничего, кроме небольшого количества козьего молока».
0: Сердца прониклись состраданием. Ему нужно дать все, что он пожелает, и где живет его мать. Было ли это поблизости? Когда Барти объяснил, что это высоко в горах, они удивленно воскликнули, а Барбаросса сказал:
3: «Если вы шли так далеко, то наверняка проголодались, не так ли, Барти?»
1: «Да, и мы съели совсем немного хлеба, но когда мама закончит вязать, мы сможем съесть еще».
0: Теперь все загудели, и были предложены различные планы, но Барбаросса сказал:
3: «Сначала я прослежу, чтобы эти дети хорошо поели, а потом мы позаботимся обо всем остальном. Вот, Барти, съешь все, что у тебя на тарелке, а потом твоя мама получит то, что есть на столе».
1: «Съесть все это?» – спросил мальчик с сияющими глазами.
3: «Да, все до последней крошки. А теперь начинай».
0: Барти больше не нужно было просить. И Максимилиан позаботился о том, чтобы у его маленькой подопечной было все, что она могла съесть.
3: «Это мать послала вас сюда, чтобы вы спели свою песню?» – спросил Барбаросса.
1: «Нет, она этого не знает. Она упала назад на кровати и крепко заснула, потому что была очень голодна. Она выглядела очень бледной и сказала, что хотела бы сходить к врачу, и поэтому я сказал Францели пойти со мной, и, возможно, мы могли бы принести хлеба, как мы делали на Рождество».
2: Тогда все поняли, почему дети решили петь рождественскую песенку.
3: Барбаросса встал и сказал: «Я предлагаю, чтобы мы вернули наших маленьких сбежавших друзей и их матери. Завтра мы должны посетить места, прославленные храбрым Вильгельмом Теллем, так что давайте сегодня устроим прогулку при лунном свете в горах. Луна полная».
2: «И у вас, прославленный медик, будет первый пациент. Вы пойдете как доктор Барбаросса и дадите хороший совет».
3: «И прихватить с собой лекарство, Максимилиан», — сказал он.
0: Все согласились на прогулку при лунном свете, но когда они собирали свои вещи, Максимилиан сказал:
1: «А вы думаете, эта маленькая частичка человечества с ее крошечными босыми ножками сможет угнаться за вашими широкими шагами? Я предлагаю, чтобы хозяин гостиницы предоставил нам лошадь и фаэтон. И мы также можем взять с собой большую корзину с провизией, которую наша хозяйка уже красиво упаковала».
3: «Хорошо», — сказал Барбаросса. «Ты отправишься в фаэтоне с королевой Титанией, а мы пойдем пешком с Барти в качестве проводника».
0: Итак, вся компания отправилась в путь. Небо было залито закатными красками, а белоснежные вершины розовели, отражая свет. Францели была безмерно счастлива. Ее добрый друг настолько покорил ее детское сердце, что она рассказала ему все об их горной жизни, о козах, о сенокосе и о том, что они...

0: Мать долгое время пребывала в оцепенении. Наконец она очнулась, но чувствовала, что не может пошевелиться. Сумерки сгущались. Она огляделась в поисках детей. Их нигде не было видно.
1: «Барти!» – позвала она. «Францелли!»
0: Но ответа не последовало. Страх придал ей сил. Она выбежала из дома, затем к козам. Там никого не было. В тишине раздавался шум ручья, который вселял ей новый ужас. Она сложила руки и помолилась небесному отцу о помощи. Затем она побежала вниз по тропинке. Там виднелась толпа странного вида мужчин, взбиравшихся по склону, распевавших разухабистые песни, и кто-то указывал своим посохом на их маленький домик.
1: «Боже милостивый!» – воскликнула она. «Что могло случиться?»
2: «Мама! Мама!» – раздался звонкий голос Барти. «Мы все идем! С нами джентльмены! Ты представить себе не можешь, что они везут! А Францелли в карете с лошадью!»
0: Барти поспешил вверх по тропинке и был встречен теплыми объятиями своей матери. Она была искренне благодарна Богу, что он благополучно привел детей обратно к ней. Задыхаясь, Барти рассказал историю. К этому времени ее окружили странные молодые люди, которые обращались к ней так, словно она была старым другом. По крутому склону еще взбирались люди. Двое несли на палках, лежащих у них на плечах, огромную корзину, а за ними шел джентльмен, ведущий за руку Францелли. Застенчивая девочка разговаривала с ним так, словно знала его всю свою жизнь. Когда мать тепло поблагодарила его за доброту, он сказал: «Дети сказали мне, что вы заболели, поэтому я привел к вам врача. Это доктор Барбаросса, он даст вам хороший совет». Высокий мужчина, входя в дверь маленького домика, низко наклонился. Он сел рядом с матерью, и она рассказала о своем самочувствии и о том, как мало у нее было еды. Она не чувствовала боли, только сильную слабость.
3: «Я принес вам лекарство», — сказал он, доставая из кармана фляжку.
0: Мать не могла найти слов для своей благодарности. «Да благословит вас Бог», — промолвила она со слезами на глазах. Дети тоже горячо благодарили и приглашали.
2: «Приходите еще! Приходите еще!»
0: Молодые люди с энтузиазмом рассказывали, как им понравилась прогулка, великолепные оттенки заката, прекрасный вид на горы при лунном свете и возможность увидеть настоящий швейцарский коттедж в Альпах. Они не скоро забудут это. И, сказав много добрых слов, удалились. Вниз по тропинке они спускались большими прыжками. Барти взобрался на выступающую скалу и крикнул им вслед.
2: «До свидания, граф Максимилиан! До свидания, доктор Барбаросса!»
0: И еще долго из долины снизу доносились звуки голосов и веселых песен. Францелли не могла найти слов, чтобы описать великолепие поездки в фаэтоне с лошадью. Но когда большая корзина была распакована, радости маленькой семьи не было предела. В ней было так много вкусных вещей, не последними из которых была целая головка сыра и три буханки прекрасного белого хлеба. Мать сказала: «Дорогой Господь вложил эту мысль в сердца молодых людей. Мы никогда не забудем молиться о них». Когда студенты возвращались в приподнятом настроении из своего горного приключения, Максимилиан воскликнул:
3: «Это неправильно, нет, это неправильно. Мы на некоторое время спасли эту бедную вдову и ее детей от голодной смерти. Но что они будут делать долго зимой без хорошей еды и теплой одежды? Я предлагаю, чтобы мы сегодня же вечером сбросились и отправили им подарок через хозяина гостиницы».
4: «Граф Максимилиан», — сказал Барбаросса, — «ваше намерение благое, но проект неосуществим. Ты забываешь, что мы отправились в долгое путешествие. У некоторых из нас денег не больше, чем нам необходимо, чтобы вернуться домой. У меня есть другое предложение. Оно заключается в том, что мы создадим общество Бартиане с ежегодным взносом. Мы сделаем наших матерей и сестер почетными членами.
3: Как только мы доберемся домой, мы соберем наши ежегодные взносы. Женщины окажут практическую помощь и дадут совет, подготовят необходимую одежду, и мы отправим первый взнос от клуба «Бартиания». Это предложение было встречено бурными аплодисментами, и когда веселая компания добралась до гостиницы в Вальдорфе, они уселись за стол, и при лунном свете был составлен и должным образом подписан устав общества Бартиания. Таково же было удивление Афры месяц спустя, когда в ее коттедже появился почтовый посыльный с тяжелым тюком, который он изо всех сил старался вкатить в открытую дверь. Вытирая влагу со лба, он сказал:
5: «Я очень удивляюсь, Афра, что у вас есть знакомые так далеко. Начальник почты вообще не может понять или представить, кто это».
3: «Это, конечно же, ошибка», — сказала Афра. «Это не может быть для меня».
5: «Вы можете сами прочитать», — ответил почтальон, продолжая свой путь.
3: Без сомнения, посылка с четким адресом была на своем месте. Дети с удивлением смотрели, как мать распорола мешковину, которая была тщательно зашита вокруг таинственного тюка. Оттуда появились пальто и жакеты, юбки, туфли и чулки. Рулон теплой фланели, в котором лежал тяжелый сверток с множеством серебряных монет, а также книжки с картинками и разные другие вещи, которые принесли огромную радость и восхищение маленькой семье. Кто это мог прислать? Недоумение возрастало, пока Францелли не нашла открытку, на которой было написано: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».
6: «Это было в песне, которую мы пели в гостинице. В рождественской песне, которую мы пели летом. Джентльмены прислали ее».
3: «Да, это пришло от них», — заключили все с большой благодарностью. Теперь можно было не беспокоиться о предстоящей зиме, и мать уже снова была сильной и здоровой. И чудо продолжилось, когда на следующий год пришла аналогичная посылка. А на следующий год еще одна. Клуб «Бартиания» процветал, и почетные члены обычно отказывались от своих удобств. Они собирали одежду, из которой выросли, ради храброго мальчика и прекрасной маленькой девочки с милым личиком ангела Фра Анджелико. Так описывали их восторженные студенты по возвращении из путешествия из Швейцарии. Некоторые из них пообещали совершить еще одно альпийское путешествие, и сестры заявили, что обязательно поедут с ними. Афра прикрепила открытку у себя на стене. И если она испытывает страх перед тем, что может принести будущее, ей напоминают об этом слова: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов слушайте свидетельство, в 7 часов в прямом эфире молитвенный час, в 8 часов проповедь Александра Пышного, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мир вам. Мы читаем два текста. Второе Хроники, или же Паралипоменон, 7 глава, 13-14 стих. Такие слова. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Откроем книгу пророка Езекииля, 22:22, и стих 30. Езекииль, 22, и стих 30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену, и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Итак, сегодняшняя наша тема – ответственность народа Божия. Вы знаете это слово «ответственность»? По-украински «відповідальність» – «verantwortung», или по-английски «responsibility», по-испански «responsibilidad». Ответственность народа Божия. В том числе нас. Мы здесь прочитали в первом тексте, и первое слово в русском языке состоит из четырех букв. Если. И оно всегда есть условное слово. Всегда с условиями. Не забудьте, помните, Библия – это Божья книга, и в ней полно обетований и пророчеств. И многие из них есть условные. Не забудьте. Так сказал Бог. Да. Бог говорит «да» и «аминь». Но много пророчеств, много обетований есть безусловные и есть условные. Что касалось Иисуса Христа, Его страданий, Его второго пришествия, это безусловное.

от 10 у тебя. Много есть, не забудьте это. Я не искажаю Писание. Но много пророчеств у Библии и много обетований у Библии есть условные. Mit bedingungen. Conditional. Yep. И это слово я говорю у Библии 1521 раз. Мы видим, Бог всегда имел мужей, с которыми имел дело, и считался с ними, как мы читаем, написано, ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв тайны своей рабам своим пророкам. Амос 3:7. Бытие 18:17. Господь говорит, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? Конечно, нет. Бог советуется с человеком. Были на земле люди, и слава ему и есть, которых слушает Бог. Аллилуйя. Хорошо слушать Бога, но иметь, я люблю это слово в русском языке, дерзновение, по-испански denuedo, boldness по-английски, но в русском очень сильное слово, дерзновение. Люди есть на земле, которые имеют дерзновение сказать Богу, и Бог это делает, слава Ему. Я говорю с Библии, были такие люди. Вы помните, когда народ израильский кушал Божий хлеб, но поклонялся язычникам, языческим богам, Ваалу. И в ревности своей Илия говорит, не будет дождя, не даст вам Бог хлеба, разве по моему слову? И Бог так сделал. Человек закрыл небо и открыл небо. Ключом веры и молитвы. Благословен Господь. Слава Ему. Аллилуйя. Yep. Наш первоначальный текст говорит нам о том, что ответственность как за пробуждение, так за благоустройство страны, где мы живем, лежит на плечах народа Божия. Вы помните, когда Бог допустил даже народу пойти в плен, в Вавилон, и там говорит, чтобы молились за благосостояние той страны. Так есть. Чтобы молились за то. Чтобы старались, чтобы было там хорошо. Будет и им хорошо, и вам хорошо. Дорогие, я хочу немножко отклониться к второму тексту. Мы прочитали, Бог жалуется. Бог жалуется. И говорит, искал я у них человека, который бы поставил стену и стал бы в проломе за народ сей. И говорю, жалуется, но не нашел. Слышите? Бог ищет человека. Я искал человека у них. И, к сожалению, не нашел. Сатана искал человека и нашел Аттилу. Нашел Антиох Эпифана. Сатана искал человека и нашел Сталина. Сатана искал человека, нашел Гитлера. Сатана нашел Хо Чи Мина, Мао Цзэдуна, Пол Пота. Я говорю пророчески, Сатана нашел. Бог жалуется, я искал и не нашел. У меня является вопрос. Когда Сталин явился в России, где была церковь Христова? И что она делала? Когда Гитлер явился в Германии, где была церковь Христова? И что она делала? Вот мы приехали на Запад. Я не критикую, я говорю истину. Братья, вот у нас в Америке более 80 тысяч недавно прибывших. И колятся, делятся, скандалят, и так клевещут, и так далее, и так далее. Бог говорит, если я сделаю то, то закрою небеса. Если я наведу то и другое. Но говорит, народ мой смирится. Сегодня, дорогие, все лежит на нас. Христос сказал апостолам, в том числе к церкви, что свяжете на земле, будет там связано. Что разрешите на земле, будет там разрешено. Слава Господу за это. Слава Ему. Дорогие,

0: Я говорю, эту проповедь, может, мало кто решится говорить, но я решился, я говорю. И Дух Божий побуждает меня сказать ее в каждой церкви. И я буду это делать. Я буду это делать. Помимо того, слышал кто или не слышал. Я вообще не люблю повторять, но я буду говорить. Я говорю, сатана искал, нашел. А потом еще говорят, ну, такая была воля Божия. Кто вам говорил? Воля Божия, чтобы малые детки умирали с голода? Воля Божия, чтобы маленьких детей на штыки колоть? Где вы это вычитали? Воля Божья есть благая, угодная и совершенная. Слава Господу! Воля Божья в том, чтобы все люди спаслись. Какова воля Божия? Но это не воля Божья. Конечно, Бог попускает. И Бог наперед знает, что будет. Но если народ мой, говорит Господь, смирится. Народ мой, был не народ Божий, например, с Библии Ниневия. Но когда пришел пророк Божий и сказал еще 40 лет, и, то есть, извините, дней, благодарю, 40 дней, и она будет истреблена, уничтожена. Вы знаете, люди не анализировали пророка и его пророчество, но начиная от царя и до последнего, пошли в пост и молитву, и Бог отменил это, слава Ему! Аллилуйя! Я всегда говорю, у Бога, когда Бог говорит, даже суд говорит, у Его есть way of escape, мы говорим, есть избежание, есть выход. В сатаны нет выхода. Он развел везде огонь, а тут петля, вот только здесь выход, петлю. Сатана то делает. Но у Бога есть выход, есть исход. Благословенно имя Его. Вы знаете, у меня много мыслей, я хочу передать, и это не так легко бывает, но все же буду стараться. Пусть Бог мне поможет. Yes? И вот говорит здесь, я наведу, если заключу небо, и не будет дождя, повелю саранче поедать землю, пошлю моровую язву на народ мой. И смирится народ мой. Стих 13 говорит о произнесении суда Божия. Намерение Божие предопределило, уста Божие изрекли. Но условие, и условие в четырех пунктах. Народ мой, который именуется именем моим, смирится. Божья благодать обещана и простерта только смиренным. Притчи 15:33. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Читаем мы Иакова 4:10. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Аллилуйя! Слава Ему! Народу Божию нужно смирение. Но добавляю, братья и сестры, будьте осторожны и не допустите себя до того, что Бог вас будет смирять. Не допустите до этого. Старайтесь так смиряться, чтобы не было Богу нужды смирять вас. Потому что если Бог начнет смирять, то будет без акта не дочь цушпет. Поздно. Я хочу смиряться пред Господом. И я не хочу, чтобы Бог меня смирял. Я? Когда все я наведу, народ мой смирится. Вы знаете, над нашей земной планетой висит ужасная опасность. Знаете, это президенты, правители, все знают. Ужасная опасность. Вы себе представьте. Я говорю, перед тем, как, допустим, Сталин пришел к власти, или Гитлер пришел к власти, он написал «Майн кампф». Он говорил, писал, что я буду делать. И сделал. Жириновский сегодня открыто говорит, что он сделает. И этот человек готов потопить, утопить в крови человечества весь мир. Ему ничего не значит. Но я вам скажу, вы скажете, политика, wait a moment, почекайте, немножко, варт. Я вам скажу о политике. Вы знаете, было время, когда царство израильское, и в том числе царь, были в опасности. Это был Давид. Вы помните? Сын восстал, народ восстал против, был в опасности. И там был человек в этом царстве, которого почитали слово как Бога. Это был Ахитофель, правда, нет? И Давид молится: Боже, разрушь совет Ахитофеля. И Бог ответил ему, слава Богу, и разрушил. Но народ мой смирится, что будет делать? И будет молиться. Народ смирится и будет молиться. Хлопанье в ладоши, подскакивание ничего не даст. Народ будет молиться. Аллилуйя! Как молиться, чтобы небо услышало? Я говорю, братья, молитва не есть Айнбанштрассе, но мы пятидесятники, мы верующие. Молитва не есть улица одностороннего движения. Молитва не есть монолог, но это есть диалог. Мы имеем туда и оттуда получаем. Хвала Богу! Народ Божий смирится и начнет молиться. Как молиться? Чтобы небо услышало. Аминь. Слава Господу. Я помню, кто знает немного историю, в Англии царствовала шотландская царица. Ее называли Блади Мэри. Кровожадная Мэри или Мария, королева. Она ни одного проповедника сожгла на столбе смоляном. Но там был у Шотландии один муж, называли его Нокс. В это время Англия воевала с Францией. И эта Мария, кровожадная царица, королева, сказала такие слова: «Я боюсь Ноксовых молитв хуже и больше, чем французских пушек». Yes? Дорогие, мы можем хлопать, мы можем прыгать, и сатана будет смеяться. Но когда будем молиться, и небо будет нас слышать и отвечать, он дрожит. Слава Богу! Я, дорогие, говорю пророчески. Я не пророк, я евангелист, но часто говорю пророчески. Вспомните эти слова. Если мы будем, а хай будет, как будет, так будет. Слово Божие говорит: смирится народ мой. Господи, помоги нам. Благодать обещана Богом смиренным. Я говорю, ни в коем случае не допустите до того, чтобы Бог вас смирил. Я не хотел бы это сказать, не хочу обидеть, но я напомню. Это было в Клопенбурге, я здесь был. Мама приехала с 14 детьми, я был здесь. Папа умер перед приездом сюда, там. А дети здесь почувствовали свободу. Здесь свобода. Так как 14 детей, немецкое правительство засыпало их. Называли ее даже у России мать-героиня. И мама, что мама? Отцовского пояса нет, дисциплины нет. Дети делают, что хотят. И мама говорит: детки, да детки, плачет. Мама: деточки, детки, детки. И знаете, все время дали хуже. Мама говорит. И вы знаете, что они сказали? Ты настолько наплодила, и теперь еще будешь нам упрекать? И Бог сказал одно слово: баста. И мы знаем конец, правда? Мы знаем конец. Двух из них похоронили. Я, дорогие, шутить с Богом опасно. Это Бог смиряет. Поэтому я говорю: смиритесь под крепкую руку. Не надо, чтобы Бог смирял. Когда Бог смирит, будет сушпет. Бонке рассказывал, когда проповедовал там в палатке у Южной Африке, и два на мотоциклях подъехали, на одном, мотоцикле, в кожанках подъехали, тут проповедуется Слово Божие, тысячи народов, они стали и начали насмехаться. И говорит, Дух Святой побуждает подойти к ним и сказать им: ребятка, вы смиритесь, успокойтесь, выйдите к алтарю, вручите жизнь вашу Господу. А они говорят: you know how old we are? Ты знаешь, сколько нам лет? Нам по 19 лет. Когда нам будет 90, тогда нас увидишь там. Он говорит: не гарантирует, что вы до завтра доживете. Посмеялись, сели на мотоцикл, 900 кубиков, мотоцикл как рванул. И через 5 минут бежит женщина: идите посмотрите. И знаете, в этом разгоне на повороте не успели, как ударили в дерево. То тот, который спереди был, то убит там лежал под деревом. А тот, что сзаду сидел, больше размах, висел на своих кишках на ветках. Дорогие, горе, когда Бог смиряет. Горе. Вы знаете, человек может перейти волю Божию, но горе, если перейдет границу милости Божией. Не дай Бог никому. Ни народу, никому. Я смирится народ. Я искал человека. Бог ищет человека. Братья, я хочу затронуть больное место. В 1948 году, я был еще здесь, произошли первые выборы в Германии, демократические. И вышел канцлером Аденауэр. Его называли немцы Дер Альте. Старик. Знаете? И этот человек, зная все, он учредил день покаяния, учредил. Он не был виновен, он сам при Гитлере в карцере. Вы видите сами, Бог снял проклятие из германского народа, слава ему. Вы видите благословение. Вы помните, слушайте, старики, вы помните лозунг «Бей жидов, спасай Россию»? Помните, нет? Вы помните этот лозунг? Били, что вышло? Я скажу, доколе народ на Украине, в России, не склонит свои колени и не попросит прощения в народа израильского, Бог сказал Аврааму, благословен, благословляющий тебя и проклят, проклинающий тебя. От имени всех нас и себя я скажу, мы благословляем народ израильский. Аллилуйя. Этот народ дал нам эту книгу. Аминь. Этот народ дал нам пророков. Этот народ дал нам Мессию. Мы благословляем его. И Бог сказал, благословен, благословляющий тебя. Аллилуйя. Мы любим этот народ. То, что они сделали, Бог имеет дело с ними. Но не мы. Аминь. И доколе народ на Украине, у России, не придет к этому, не будет толку. Не будет толку. Надо созвать, что только можно, пойти на колени, просить прощения в этого народа. Бог снимет это проклятие. Там проклятие лежит. Страна, земля хорошая, плодовитая, все есть. Проклятие за проклятием. И будет так дальше. Если не будет этого, смирится народ мой. Смириться, смирившись пред Господом, начнет молиться. Просить Господа о помиловании. Молиться так, чтобы небо услышало, приняло и дало ответ. Неформально. Люди, знающие и умеющие молиться, чтобы коснуться неба. Куда смирятся, начнут молиться. Дальше, уже брат читал псалмы. Ищите лица моего и взыщут лица моего. Как? Я люблю перевод в старом украинском переводе этого Кулеша. Исаия 66 и 2 стих. А ось на кого я ласкаво спогляну. На смиренного, на сокрушенного духом и тремтячого перед словом моїм. Аллилуйя. От на кого. От на кого. На смиренного, сокрушенного духом и трепещущего перед словом моїм. Ласкаво. Ласково я посмотрю на это. Бог говорит нам, прочитаю этот стих, хотя я его знаю, Исаия 57. Откройте Исаия 57. И читаем мы стих 15. 57 Исаия 15. Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый Его имя, имя Его. Я живу на высоте небес, Его святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Среди этого народа Бог живет. Хвала Ему. Yes. Дорогие, смирение или же подход к Богу имеет три, сказать, как выразиться, этапа. Или три шага. Ну, как назвать?
1: 3. Смирение. Значит, что делает смирение? Смирение ведет к умилению духа. Умиление духа – это высшая степень смирения. Вы помните, в Захарии Бог обещает: «На дом Израиля изолью дух умиления». Мы имели вечери Господни, я свидетель. Было народа, может, столько, как здесь, или чуть меньше. Но когда народ смирился и повеял дух умиления, мы все пережили крещение слез. Правда? Мы не хлопали в ладоши, не прыгали, но мы знали, Бог с нами. И наши сердца растаяли, как воск, наши сердца растаяли, как сахар в кипятке. Легко молиться, легко прощать, легко просить прощения, легко все делать. Правда, братья? Аминь. То, что народу нужно. Сегодня люди это оставляют. Хлопать будем, прыгать. Ну куда вы запрыгаете? Слово Божие говорит нам: Енох ходил с Богом, Ной ходил с Богом, Авраам ходил с Богом. И для того, чтобы ходить, надо употреблять обе ноги. На одной можно скакать, но, или прыгать, но не ходить. Обеими ногами. Не то, что одна нога в собрании, а одна на улице. Но поняли вы? Да? Yes. Народ мой смирится, начнет молиться и начнет искать лица моего. Yes. Это совсем другое. Здесь формальность не поможет. Лица Божье искать. Хорошо нам видеть лицо друг друга. Слава Богу за это. Но, дорогие, искать взыщут лица моего. О, аллилуйя! Чтобы лицо Божье обратило свой свет на нас, осияло. Чтобы лицо Божье обратило свой свет на нас, осияло нас. Это нужно. Yes. Благословен Господь, благословено имя Его. Псалом 9:38, русский. Господи, Ты слышишь желания смиренных. Укрепи сердце их, открой ухо Твое. Здесь я говорю, 3 стадии к подходу к Богу. В искании лица Божия. Смирение, умиление духа. Смирение приводит к умилению духа. И умиление приводит к сокрушению. А сокрушение, вы знаете, что делает? Вы знаете, что оно делает? Оно нам открывает божественный майестат. Или величие Божие и наше ничтожество. Аминь. Yes. Чем больше человек сокрушается в умилении духа пред Богом, тем больше Божий майестат пред ним. И меньше ты в своих глазах. Аллилуйя. Так и аминь. Я не раз говорю, проповедь вас говорим на 4 глаза. Когда Иоанн, который любил Иисуса и знал Иисуса больше, чем все мы вместе, но когда встретился с этими пламенными глазами на Патмосе, говорит, я упал, как мертвый. И он положил свою десницу или правую руку на меня, сказал, не бойся. Я был мертв, но все жив и имею ключи. И, дорогие, он имеет ключи к каждому сердцу и душе нашей. Слава Ему. Аллилуйя. Господи, я бы хотел, чтобы народ Божий услышал это слово, дорогие. Нужно сказать, на нас лежит ответственность. Братья и сестры, на нас лежит ответственность. Люди забыли это. Стараются как можно, чтобы получить больше социаль. У нас welfare. Я, как можно обмануть. Как можно схитрить. Мы это видим. Я не критикую, но это факт. Колятся, делятся, клевещут. А Господь говорит, смирится народ. Где же это? Одно с другим не пасует. И когда Америка будет гореть, не обижайтесь ни на кого. И она будет гореть, если это не будет. Если не будет покаяния, не будет смирения, не будет умиления духа, сокрушения, будет это. Еще избрали такого президента, друга содомлян. Дорогие, перед тем, как я сюда выехал, знаете, демонстрацию имели. Вы понимаете, я называю, содомляне. За что Бог истребил Содом и Гоморру. Они хотят иметь все права. У Сан-Франциско несколько лет назад 100 тысяч содомлян шли улицами. Протест делали, демонстрации делали. Как долго Бог будет на это смотреть? Как вы думаете? Он смотрел на Содом и Гоморру и сказал это слово «баста». Сказал «горе народу». который перейдет границу милости Божией. Но все же, дорогие, Бог говорит к своему народу, будет то, закрою даже небеса, но народ мой, который именуется именем моим, мы именуемся именем его, братья и сестры, смиримся пред ним, пойдем на колени пред ним, будем в умилении духа узывать, молиться, искать лица Божия. И еще один пункт, или одна стадия. И отвратятся от злых путей своих. Если трудно достичь этих трех стадий, смирения, умиления духа, сокрушения, есть еще выход. Возьмите пост и молитву. Пост смирит ваше тело. Я это знаю с практики. Я знаю это. Возьмите пост, хотя трехдневный, если нужно, говорю, смирить этого Адама. Прийти ближе. Но, говорит Господь, и отвратятся от злых или обратятся от худых путей своих. Какие это пути? Притчи 14:12 сказано, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. Иеремия 6:16. Да, путь мы знаем, говорят нам особенно молодое поколение, но мы хотим его расширить. Наши братья, я слышал и слышу эти слова, вы нас, старики, держали в тисках. Вы нас там держали, но здесь, в Америке, мы на свободе. Окей, куда вас свобода ваша заведет? Мы увидим. Я благодарю Бога за старших братьев. Между нами есть узники. Между нами есть узники. Братья, узники, я не достоин помыть вам ноги. Вы страдали за имя Христа. У вас все забрали, но Христа не выбили с вас. Слава Богу! Аллилуйя! Брат Виктор Иванович Белых и брат Федоту. Я смотрю на них, что эти люди перешли. Я говорю, я не достоин сидеть с этими людьми. Когда я первый раз приехал в Германию, был в Форзайме, был в Бремене, смотрел на этих братьев. И они знали путь, узкий путь. И стояли, и держались. Сегодня, дорогое молодое поколение, я вас люблю, но благодарите Бога за ваших стариков, которые еще вожжи держат. Но не дай Бог, эти вожжи вырвутся, и вы пойдете по желанию вашего сердца, с вами будет то, что было с Лотом. Знаете, посмотрел, понравилось, пошел, зашел туда с такой массой скота, что не знал счета, а оттуда одной овечки не взял и жену терял. Так? Так. Дорогие, обратятся или отвратятся, обратятся от худых путей своих. Вы знаете, сколько тщеславия есть. Вот мы, знаете, нельзя по-немецки то сказать, но по-русски можно. Там, где я и мы, там ямы. Поняли? Там ямы. По-немецки это не выходит. По-русски выходит, вы понимаете. А где Господь, Он через ямы переведет нас. Слава Ему. Отвратятся от худых дел, обратятся. Дорогие, много тщеславия. Я слышу, что говорят. Вот эти песни надо выкинуть. Эти песни жалобные. Нам только хлопать, прыгать, вот это нам. Как далеко вы запрыгаете? Как далеко захлопаете? Дорогие, царь говорит, Давид, если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Правда? И нужно прийти, принести все к свету так, чтобы все было удалено, чтобы между мною и небом никакого препятствия. Тогда молитва там. Аминь. Так есть. Это или к этому положению ничто не приведет. Смирение, умиление духа, сокрушение сердца, отвращение от всяких злых дел. Написано, что тщеславие есть грех, есть зло в очах Божьих. Мы видим очень много этого.
0: Бог видит это. Надо отвратиться от этого. И тогда, когда все это исполним, тогда что, Господь говорит, я услышу и услышу с неба. Украина, Белоруссия, Россия сегодня под проклятием. Земля под проклятием. У нас в Канаде, в Америке, Украину называют bread basket. Значит, це хлебный кошик. Корб. Европы. Сегодня люди голодают. Войны нет уже 50 лет. Что такое? В чем дело? Проклятие лежит. И Господь говорит, я исцелю землю. Не только людей, исцелю землю их. Нужно пасть пред Богом, а особенно народу Божию. Я говорит, услышу с неба. Аллилуйя! Бог говорит, услышу с неба, прощу грехи их, исцелю землю их. Земля, откуда мы вышли под проклятием, мы это видим. Смотрите, там засуха, здесь засуха. Та сама засуха. Ничего там нет, здесь пойдите в магазин, полно всего, правда, нет? Где же оно набралось? Здесь полно. И здесь больше перенаселения, чем у России, на Украине или где-либо, правда? Больше народа перенаселен. Германия имеет более 80 миллионов людей. Это маленькая страна. И все накормлены, и в магазинах всего полно. Божье благословение почивает. Бог снял проклятие. Но начались сверха. Люди призывали к покаянию. Надо каяться. Я говорю, перед народом Божьим, сколько на Украине было погромов. Сколько громили верующих людей. Всячески обзывали. Хотят благословения. Покаяние нужно. Покаяние. Но я возвращаюсь и буду заканчивать к народу Божию. Мы прочитали. Я искал у них человека. Братья и сестры, не шутите с этим. Не смотрите легкомысленно. Сатана в истории находил, я некоторых из них именовал. Как Атилу, который был на территории Франции когда-то, что он сделал? Он такие дела делал, что его не могли похоронить, мертвого, потому что, знали, разорвут на куски. Отвели реку в сторону, и на дне реки выкопали гроб, могилу, и там ее похоронили, чтобы никто не знал. Антиох Эпифан, Нерон, что эти люди сделали? Сколько зла, Сталин, Гитлер и другие, сколько? И сатана ищет таких людей. Но Бог ищет своих людей. Те люди, которые знают Его, которых голос Бог слышит их, которые знают, как молиться, которые знают, как коснуться неба, которые знают, как открыть небо. И Бог изольет обильное благословение. Слава Ему. Слава Ему. У нас есть одна программа, американский пастор передает. И он всегда, его главное мотто этой программы, не ешь свой хлеб сам. Это главный девиз его. Главное мотто программы, не ешь твой хлеб сам. Делись холодным. Делись. Братья, я знаю, где есть беда, Америка, Германия, первые там. Слава Богу, первые. И Бог дает. Христос сказал, давайте дастся вам. И Бог дает. Слава Ему. Слава Ему. Не забудьте это. Помните, Бог произвел суд на Навуходоносора. И Даниил истолковал. Сказал. А потом говорит, советую тебе, продлить мне. Чем? Милосердием к бедным людям. Я помню, и вы знаете, шаха иранского. Знаете, это был человек самый богатый в мире. Он имел свой самолет. И извините, но я говорю то, что есть. Раковина в туалете на самолете была с чистого золота. Но в той стране он имел миллионы голодных людей, он этого не видел. И вы знаете, какой его конец. Он был беглец. И в этом ужасе и страхе и так умер. Самый богатый человек.
1: не явил милости. Даже летчик, который из который почту перевозил, и он перелетел и сел в Иране. Весь мир писал письма, просил. Все равно он выдал советам. Не знаю, что с ним сделали. Не выдавай осужденных на смерть. Он это сделал. И сам стал беглец, наконец. Так есть. Так есть. Милосердием бедным. Этим будет твое благоденствие. Хвала Господу. Слава Ему. Народ Божий, Бог говорит, я возвращаюсь назад, если я то и то сделаю, если, 1521 раз, и народ мой смирится. Я уже определил все. Но вы знаете, это слово «если» в русском языке 4 буквы. Условное слово. И это слово может изменить положение. Я Бог изрек. Но народ ниневийский пал на колени, включая царя. Начали просить милости, каяться, и Бог помиловал. Даже, вы знаете, сам пророк обиделся на Бога, что он такой милосердный. Правда? Обиделся на Бога. Yes. Если Бог и в гневе своем произнес, не убегай, беги к Нему. Господи, милость, извините, суд есть великий, суд Божий, но милость превозносится над судом. Аллилуйя. Милость больше суда, слава Богу, помилует. Он сделает, что мы ему скажем тогда. Аминь. Он ставит условия. Мы служим Богу, служим добровольно, но условия или бедингунген ставит Бог. Мы служим его, ему на его условиях. Исполняем их, тогда он делает по наших петициях. Слава ему. Склоняем колени и молим.

Дороже жемчуга спокойствие в душе, дороже платины минуты примирения, и вдох без боли, и прогулка по росе, и созерцание Господнего творения. Дороже званий непростимое простить и отпустить, ничем зато не воздавая. Дороже имиджа кому-то тростью быть, с камней разбитое лицо приподнимая. Дороже яхт спасти кого-то от беды, дороже шуб на чьи-то нужды стать ответом, и оставляя в ком-то добрые следы, излиться в чью-то тьму спасительным рассветом. Дороже счета в банке в сердце Божий мир, он словно крепкий корень в жуткое торнадо, и та уверенность внутри, что ты любим, дороже будет драгоценностей и злата. Дороже дачи двухэтажной добрый взгляд и снисхождение, и просто ободрение. Дороже антиквариата и наград к плечу поникшему одно прикосновение. Дороже гонки за медалью здравый ум, глубины истины ценней успеха вспышки. Дороже славы и оваций поутру свои черты рассматривать в сынишке. Дороже мнений и престижа разговор тот, что меняет ситуацию иначе, тот, что во гневе не отложено потом, тот, что нас сделает мудрее и богаче. Дороже личных самолетов крепкий сон и смех за ужином дороже всех круизов, да и старинные картины всех времен дешевле будут скромных маленьких сюрпризов. Дороже акций запах булочек в печи и мягкость слов дороже моды, брендов, стилей. Поверь, объятия дороже, чем ключи от самых редких и крутых автомобилей. Запомни, тленное не вечно на земле. Здесь моль и ржавчина, пожары и поборы. Сосредоточься на любви и на добре. Им не страшны ни конфискация, ни воры. Стремись, поверь, невидимое лучше благ земных. Дороже платины почтение и нежность, дороже жемчуга горбушка на двоих и без лукавства и подвоха откровенность. Стремись к тому, что подороже янтаря, ведь эта истина ясна и очевидна. Все то, что ценно, то в руках держать нельзя. Все то, что дорого, и глазу-то не видно. Лишь то, что отдал, что простил, что уступил, что не подвергнуто покупке и продаже, лишь то возьмем мы, а не то, что накопим. Не заберет никто из нас того, что нажил. Когда на суд все человечество придет, не будет там складов и премий, недостачи. Конец все выявит, не скроет, не солжет. Тогда и будет видно, кто из нас богаче.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101, 3.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Элизабет Фрай с ранней юности ощущала потребность помогать бедным и страждущим. Ее деятельность, направленная на изменение ужасных условий женщин-узниц в Ньюгейтской тюрьме и облегчение участи ссыльных в Австралию, сделала ее знаменитой. История ее жизни – пример великого мужества и самоотверженной отдачи ради Господа. «Я бы хотела, чтобы наша Бесси усерднее занималась», — сказала Кэтрин Гарни, наблюдая за спокойной белокурой маленькой дочерью, которую подразнивали братья и сестры. Они снова смеются над ее ошибками. «Я думаю, болезнь ослабила ее», — заметил ее муж, Джон Гарни. «Но я уверен, Бесси оставит в мире свой след, и мы еще станем свидетелями ее успеха». Элизабет Гарни, в кругу семьи и друзей ее называли Бетси, родилась 21 мая 1780 года. У нее были две старшие сестры, Китти и Рэйчел. Со временем в большой семье Гарни стало 7 девочек и 4 мальчика. Бетси всегда считалась спокойной и медлительной, совсем не такой энергичной и сильной, как ее братья и сестры. Ее отец, коммерсант и банкир, был членом общества друзей или квакеров религиозной секты, основанной в 17 веке Джорджем Фоксом, сапожником и скотоводом. Члены секты обычно собирались в простой комнате, и прежде чем кто-нибудь начинал говорить, долго хранили молчание. Эти люди старались вести честную трудовую жизнь. Благодаря законной торговле многие из них преуспели, хотя скромность и простота в одежде была их отличительной чертой. Джон Гарни не был таким строгим в своих взглядах, как другие. Он позволял своим дочерям одеваться ярко и нарядно, а также ходить на приемы и танцы. Его состояние позволяло арендовать для отдыха маленький сельский домик в Брамертоне, в нескольких милях от Нориджа, где он с женой наслаждались тишиной сельской местности, а дети на лоне природы наблюдали за животными и рассматривали деревья и цветы. Бетси была болезненно впечатлительным ребенком. Она часто боялась оставаться одна. Ее пугали темные и необитаемые уголки ихнего домика. «Давай пойдем и вместе все осмотрим», — бывало говорила мать и брала Бетси за руку, чтобы та перестала бояться. Иногда вся семья выезжала в Кромер, к морю. Дети очень любили пляж, и только Бетси не разделяла этой их привязанности. Она не выносила прогулок по морскому берегу. Достаточно было шума отдаленных волн, чтобы заставить ее плакать. Всякий раз, когда ее братья и сестры кричали «Пошли с нами!»

века, но с хорошими лужайками и конюшнями. Это было место, где веселые и жизнерадостные дети Гарни могли наслаждаться катанием на лошадях, лодках, и все, за исключением Бетси, были в восторге от переезда. Как только Бетси увидела огромное здание из красного кирпича и камня, ей захотелось убежать. Оно выглядело чужим, высоким и страшным, с нишами и фигурными окнами в виде звезд. Девочка испугалась еще больше, когда вошла внутрь. Здесь было так много комнат, что у нее появилась уверенность. Она потеряется, если отважится отстать от семьи и пойдет бродить одна. Винтовые лестницы казались бесконечными, а во множестве чуланов и буфетов, казалось, скрывались удивительные вещи, которые, наверное, нельзя и сосчитать. Тем не менее, впоследствии она полюбила этот дом. Любимым занятием детей Гарни, известных в Норридже своим буйным поведением, были крики, шутки над каждым, кто попадал в их поле зрения, и исследование всех запретных уголков. Элхам-холл был чудесным местом для этого. Даже Бетси любила играть с детьми внутри или возле дома. Если она плакала, старшая сестра Рэйчел, добрая и бесстрашная, старалась подбодрить ее. Малышка тянулась к ней. Девочки могли, если хотели, кататься на пони в обширных парках вокруг дома. В этом Бетси отличалась от других. Она любила своего пони и могла посостязаться с братьями и сестрами в искусстве верховой езды. Семья часто выезжала в Норридж, один из крупных городов страны, связанный с Лондоном почтовыми каретами. Находясь в Норридже, дети любили наблюдать за прибытием и отправлением карет, слушать городской оркестр. И естественно, что самое большое удовольствие там им доставляло возможность красиво наряжаться для визитов. Вернувшись домой в Элхам-холл, они с удовольствием устраивали пикники, пекли картошку в костре, играли во всевозможные игры в парке среди деревьев. Бетси тоже пыталась участвовать в этих забавах, но ее слабое здоровье не позволяло быть такой же энергичной, как остальные. Игра в прятки обычно заканчивалась тем, что ее ловили первой, и она выходила из игры. В конце дня дети подробно и откровенно описывали события в своих дневниках, признаваясь в проступках. Обычно Луиза вела себя хуже всех, описывая, как няня часто бронила ее. Да и Рэйчел соглашалась, что была груба. Особое наслаждение девочки получали, подшучивая над своим двоюродным братом Хадсоном Гарни, когда он приезжал в Элмах-холл. Однажды, после разговора с Бетси, Хадсон, казалось, вдруг куда-то исчез. Когда она спросила сестер, где он, они стали хихикать и делать вид, что не знают. «Последний раз, когда мы его видели, он искал кладовую», — сказала Луиза. Затем последовал взрыв хохота. И, видя недоумение Бетси, Китти пошла к двери кладовой. «Я уверена, там кто-то стучит», — сказала она и открыла дверь ключом. Сестры, смеясь, разбежались, а растерянная Бетси осталась стоять. Дверь кладовой внезапно распахнулась, и вышел Хадсон. «Ну, погодите», — сказал он, — «я рассержусь на этих ваших сестер». Но не похоже, чтобы он когда-нибудь сердился на этих жизненно-радостных, озорных девчонок. Но вполне возможно, что Бетси бронила их за глупые шутки. Когда они не были заняты проделками, верховой ездой и катанием на лодках по реке Винсали, девочкам полагалось усердно заниматься. Они должны были вставать рано утром и заниматься 2 часа до завтрака. Их мать договорилась, чтобы учителя приходили домой и учили искусству, французскому, математике и многим другим предметам. Старшие сыновья Джордж и Самуэль были в закрытом учебном заведении. Но о совсем маленьких мальчиках заботились приходящие гувернантки и няни.
В полдень

Занятия прекращались на время второго завтрака детей. Затем уроки продолжались до 3 часов, после чего следовал еще перерыв на обед. После этого были еще занятия до чая в 6 часов. Ничего удивительного, что после этого девочки готовы были сбежать в парк и кататься на пони. Каждое воскресенье вся семья отправлялась на Ридж, чтобы посетить молитвенный дом. Он находился в переулке Коз, и Бетси с сестрами называли его Козы. На воскресных собраниях нарядно одетые сестры Гарни должны были спокойно сидеть в течение длительного времени и к тому же слушать скучную, как им казалось, проповедь. Все это было неинтересным. Бетси тоже считала, что тяжело сидеть смирно, и всегда была рада возвращению вместе с сестрами в Элхам-Холл. Однажды в марте 1791 года, когда Бетси занималась с сестрами Рэйчел и Кэтрин, в их комнату вошла служанка и сообщила, что их мама только что родила мальчика. Кити быстро позвала всех младших сестер из парка и повела их длинной процессией в комнату матери. Затаив дыхание, дети пристально рассматривали новорожденного Даниэля. Это было счастливое мгновение, испытанное всеми. Последующие 2 года жизни детей Гарни также были заполнены музыкой, танцами и весельем, а Бетси все еще отличалась от других. Даже будучи ребенком, она задумывалась о своей жизни и интересовалась, как ее сделать совершенней. В Элхам-Холл приезжало много интересных людей, и у Бетси с сестрами была возможность с ними общаться. Но в подобных случаях старшие часто затмевали свою застенчивую сестру. В октябре 1792 года миссис Гарни заболела. Стали частыми визиты врача, и детям приходилось соблюдать в доме тишину. Несмотря на слабость и постельный режим, миссис Гарни настаивала на том, чтобы каждый день подниматься для молитвы вместе с семьей. Ее старшая дочь Кити пообещала матери всегда заботиться обо всех остальных детях. 17 ноября миссис Гарни умерла, и, верная своему слову, 15-летняя Кити приняла на себя роль матери семьи Гарни. Ей приходилось помогать отцу и следить за прислугой и няней, оставшимися с семьей на некоторое время. В свою очередь, дети старались быть тоже полезными. И только 11-летней Бетси оказалась не под силу чем-либо помочь в это время. Выделяясь семье своей чувствительностью, она, казалось, готова была последовать за матерью. Так она была несчастна. «А где Бетси?» — спрашивала утром Кити у сестер. «Она опоздала из-за урока латинского, который терпеть не может», — отвечала Рэйчел. В это время Бетси с книгой по латыни в руках торопливо вошла в комнату, села и сделала вид, что занимается. «Ты должна приходить сюда вовремя», — говорила Кити. «Ты не впервые на этой неделе опаздываешь». «Я неважно себя чувствую», — отвечала Бетси. Губы ее дрожали, как будто она старалась сдерживать слезы. «Бетси, на прошлой неделе ты опоздала несколько раз на французский, и тебя предупредили, что если ты опоздаешь снова, то должна будешь во время прогулок в Норридж разговаривать только по-французски. Словом, если сегодня вечером во время прогулки тебя услышат разговаривающие по-английски, ты должна будешь уплатить фитинг штрафа». Такие наказания делали Бетси обидчивой и унылой. В 16 лет Бетси стала высокой и приятной девушкой, но зачастую печальной. Она не слишком ладилась с сестрами. Именно в это время она познакомилась с молодым человеком по имени Джеймс Ллойд. Он был квакером. Его отец основал Ллойд Банк. Находясь в Элхам-Холле, Джеймс влюбился в Бетси. Они были помолвлены. Но, видимо, были какие-то разногласия, потому что они так и не поженились.
В общем, жизнь семьи Гарни была приятной, но однообразной, хотя иногда происходили и неординарные события. В апреле 1797 года принц Вильям Фредерик, племянник короля Георга III, остановился со своей армией в Норридже. Джон Гарни был приглашен на обед к принцу, поскольку являлся значительным местным коммерсантом. В приглашение были включены и 7 его дочерей. Принц был молод и нашел, что девушки Гарни – привлекательное общество, и обед очень удался. В ответ принц Вильям был приглашен посетить Элам-холл. Девушки сильно волновались и были очень рады, когда принц принял приглашение. Когда почтенный гость прибыл в своей королевской карете, они уже ожидали его, одевшись в свои лучшие платья. Конечно, они очень волновались, беседуя с ним, а принцу, между тем, импонировало их естественное и дружеское поведение, умение держать себя. Королевской особе так понравился визит, что он не беспокоился о времени и провел у них на 2 часа дольше, чем предполагалось. В том году принцу представились и другие возможности встречаться с семьей Гарни, и он был рад этому. Бетси, как и ее сестры, была взволнована знакомством с членом королевской семьи, но в своем дневнике писала: «Моя душа ощущает пустоту после бури развлечений». Некоторые родственники Гарни не одобряли всю эту суету, веселье и легкомыслие, вызванные визитом принца. Одним из них был дядя Джозеф, написавший Джону Гарни, что как квакер он поступил неправильно, пригласив принца к себе домой. В своем ответе Джон пригласил дядю Джозефа приехать в Элхам, чтобы познакомиться с принцем. Спустя некоторое время посещения принца стали оставлять у Бетси неприятный осадок. Она ощущала, что было в этих событиях что-то фальшивое, хотя и волнующие. В жизни должно быть что-то более значительное, чем наряды и приятное времяпровождение. Вначале девушка не могла понять, чего не хватает в ее жизни, но со временем осознала — религии. В своем дневнике в конце 1791 года она написала: «Мне пришла мысль, что если бы я была религиозна хоть сколько-нибудь, то была бы лучше, чем я есть». В этом же году, на Рождество, принц Вильям вновь был гостем Элам-холла, участвуя в рождественском гимне, который исполняли вокруг костра, и заезжал вновь примерно 2 недели спустя. Луиза записала в своем дневнике, что Рэйчел развлекала их, пародируя проповедь квакеров. Так как о Бетси не упоминалось, то вполне возможно, что она устала от королевских визитов. Танцы и веселье закончились. Теперь она страстно желала совершить что-нибудь более стоящее. В ее дневнике появилась запись: «Сейчас мне 17, и если обстоятельства не изменятся, мои способности будут уничтожены молью и ржавчиной». Затем произошло то, что круто изменило ее жизнь. Джон Гарни, внимая критике своего старшего брата, квакера Джозефа, стал больше приобщать своих детей к образу жизни квакеров, а это означало более серьезное отношение к религии и регулярное посещение собраний. 3 февраля 1798 года в Норридж приехал американский квакер по имени Вильям Савери. Он возглавлял что-то наподобие квакерской миссии веры и мира в Европе и прибыл в Великобританию, чтобы продолжить эту работу. Девушки Гарни не были настолько ревностны, чтобы пойти на собрание. Но когда Рэйчел прочитала заметку из отцовской газеты, они заинтересовались. «Этот американец производит впечатление необычного и интересного человека», — сказала она. «Что же в нем такого замечательного?» — спросила Бетси. «Многие выступающие, которых мы слушали на собрании, скучны». Но остальные сестры заинтересовались тем, что сказала Рэйчел.
Савери владел несколькими иностранными языками и путешествовал по многим странам. Он побывал даже в западной части Америки, где проповедовал перед краснокожими. Кроме того, это был состоятельный бизнесмен и убежденный верующий. «Ты как хочешь, Бетси, а я собираюсь на собрание, чтобы послушать Вильяма Савери», — сказала Рэйчел. Остальные девушки присоединились к ней, оставляя Бетси в нерешительности. Все же она изменила решение и неохотно, но все же решилась идти вместе с сестрами. И, скорее всего, потому что знала, что этого хочет отец. «Возможно, вы и правы», — сказала она. «Он, должно быть, более интересен, чем многие, которых мы слышали там. Хотя я сомневаюсь, что он произведет на меня сильное впечатление». Итак, дочери мистера Гарни порадовали отца, отправившись на собрание, нарядившись в свои замечательные яркие платья. Девушки заметно выделялись среди просто одетых квакеров. Даже Бетси надела новые пурпурные ботинки с красными шнурками и села в переднем ряду, так, чтобы была видна проповеднику. Вильям Савери, полный человек, 48 лет, одет был в простую одежду квакеров. Он сразу заметил Бетси и ее сестер, но на него не произвело впечатление их эффективное появление. Наверняка он подумал, что они не являются образцом для молодых квакерских женщин. С другой стороны, на девушек вряд ли произвел впечатление обычный среднего возраста американец. Но вскоре, когда он начал говорить, их мнение изменилось. После обычного долгого молчания, которое было соблюдено, Вильям Савери встал и начал говорить с приятным американским акцентом. Его манера речи заставляла всех слушать. И хотя это были годы войны и революции во Франции, Савери говорил о мире, о необходимости религии и веры в Бога. Интерес слушателей не ослабевал на протяжении всей трехчасовой проповеди. Проповедник был так искренен, а его миссия так значительна, что девушки Гарни слушали его с величайшим вниманием. На Бетси услышанное произвело особое впечатление. На обратном пути в экипаже она говорила с сестрами об американском квакере. Риченда заметила слезы у нее на глазах, и девочки начали подшучивать над ней. Но вскоре она заставила их замолчать, восхищаясь манерой речи Савери и описывая, какое большое духовное влияние он оказал на нее. В тот же вечер было еще одно длительное собрание. На этот раз дядя Джозеф взял Бетси в свою карету, которую он предоставил и для Вильяма Савери. У нее была возможность поговорить с американцем в карете и снова послушать его проповедь на собрании. Затем отец Бетси пригласил Вильяма Савери в Эллам-Холл. Американец особо отметил, как добры и внимательны к нему были дети Джона Гарни и какая прекрасная в доме библиотека. Когда Вильям Савери уехал из Нориджа, Бетси ощутила, что эта встреча повлияла на ее отношение к религии и открыла новую цель в ее жизни. Это вызывало неудовлетворенность, и она ссорилась с сестрами. Они быстро забыли все сказанное Савери в первый раз, а Бетси не могла понять, как все это можно забыть. Она думала, что они глупы и самодовольны, а они думали, что она слишком высокомерна, прямолинейна и недружелюбна, без чувства юмора. Отец заметил, что Бетси не ладит с сестрами. В феврале 1797 года он собирался в Лондон, чтобы уладить некоторые торговые дела. «Я никогда не видела Лондона, хотя мне уже 18 лет», — сказала Бетси. «Тогда почему бы тебе не поехать со мной? Ты могла бы погостить у тети с дядей и навестить двоюродных братьев, сестер и друзей». «Я бы с удовольствием поехала», — обрадовалась Бетси. Девушка ощущала беспокойство.
Однако надеялась, что путешествие и возможность побывать в большом и незнакомом городе, повидать новые достопримечательности, рассеет его. Она знала, что отцу придется на некоторое время покинуть Лондон, но ей нравилось быть самостоятельной. Впервые ей предстояло испытать подобную свободу. Она с нетерпением ожидала дня, когда им предстояло сесть в почтовую карету в Норридже и отправиться в путешествие на юг, в Лондон. Несколько старых, грохочущих почтовых дилижансов все еще ездили между большими городами. Но почтовые кареты, в которых рессоры лучше, были более удобными и ускоряли путешествие, которое обходилось немалую сумму. Плата из Норриджа в Лондон составляла 1 фут 6 шиллингов для тех, кто ехал внутри кареты, и 16 шиллингов для тех, кто путешествовал наверху, рискуя намокнуть под дождем. Раньше, когда сестры Гарни наблюдали за каретами в Норридже, Бетси всегда выискивала лошадей, которые ей особенно нравились. Трудовая жизнь этих животных длилась около 4 лет. Средняя величина пробега в день составляла 50 миль. Во время путешествия были короткие остановки для смены лошадей. Тогда пассажиры могли прийти в себя от постоянной тряски кареты, что-нибудь перекусить и выпить. Звук предупреждающего сигнала рожка кондуктора призывал другие средства передвижения освободить дорогу, так как карета отправлялась. Раньше Бетси выезжала ненадолго в окрестности Норриджа, но путешествие в Лондон длиной более 100 миль было чем-то новым и волнующим. Оно могло занять 14 часов. Первый перегон путешествия составлял 50 миль до гостиницы за Ньюмаркетом. В стране ширилось недовольство и волнение, и перспектива поездки через незнакомые села и города заставляла Бетси нервничать по мере приближения дня отъезда. Но волновала, конечно, и возможность увидеть великолепный столичный город Лондон. Она писала в своем дневнике: «Я в смятении. По всей вероятности, я поеду в Лондон. Нужно быть осторожной, чтобы не выглядеть тщеславной и глупой». Дорогие друзья, продолжение истории об Элизабет Фрай слушайте завтра в это же самое время. Божьих всем благословений!

У царкві усі сядять, а я ще сам ослаб, хоч би хто потримав.

стоит он, весь окованный в железо. Посмейте руки на него поднять, нет. Победить такого бесполезно. Израиль, слышишь? Кто убьет меня? Эй, вы, евреи, кто сражаться хочет для битвы? Выходите. Я готов. Где Бог ваш? Громко Голиаф хохочет. Но выйти не решается никто. И снова слышен голос Голиафа. Найдется ли среди мужчин смельчак? Но опустили головы от страха все воины с оружием на плечах. Ну где же храбрецы? Кто приготовлен к бою? Кем будет этот Голиаф убит? Его копье сейчас войдет в любого, а Голиафа чье копье пронзит? Молчат мужчины. Голиаф огромен. Победа у него почти в руках. Но Давид выходит. Белокур, истроен, и справедливый гнев в его глазах. Он слишком молод, чтобы быть солдатом. Он никогда оружия не держал. Остановить пытаются. Куда ты? Но не боится юная душа. Пойду, сражусь. Как можно это слышать? О, пусть филистимляне замолчат. Господь спасет мою от смерти душу, от вражьего копья защитит. И губы Голиаф скривил с презрением. Как на собаку с палкой ты идешь, убью от тела, тело полевому зверю. Иди, и смерть свою найдешь. Давид не испугался наглой речи. Не отступил он в ужасе назад, напротив юноша расправил плечи и смело посмотрел врагу в глаза. Я не боюсь. Господь стоит за мною. Что мне твое копье, твой щит, твой меч? Не жди. Не повернусь себе спиною, но голову сниму из твоих плеч. Во имя Господа иду сегодня, и жизнь твоя над пропастью скользит. Есть Бог в Израиле. Война, война Господня. Моей рукою Бог тебя сразит. Об этом вся земля теперь узнает. О, Голиаф от гнева задрожал, что о себе юнец воображает. Но Давид не шел навстречу, а бежал. Из сумки взявший камень, бросил метко: «Победа будет!» Был уверен он. И одним единственным ударом смертным филистимлянин гордый был сражен.

упал лицом на землю сильный воин, и щит не спас, и в стороне копье. Давид, победа! Было куры строен, стоял на поле с Господом вдвоем. О, подвиг сей достоин восхищения, достоин подражания, Давид. Я не умею так ступать в сражения, но Слово Божие сердцу говорит: не бойся никакого Голиафа, когда к тебе подходит сатана. Ты голову не опускай от страха и знай, что ты на поле не одна. Тебе принадлежит победа. Ты к сатане не повернись спиной. Пусть убегает он от страха бледный. Господь пойдет на дьявола войной. Ты не погибнешь. Бог тебя избавит. Во имя Господа смелей вперед. С тобой тот, кто всей вселенной правит. А Голиаф огромный упадет. Как будто золотом на сердце пишут слова зовущие неравный бой. Не бойся, голос Божий снова слышу. Иду, Господь, но только за Тобой.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Псалом 77. Учение Асафа. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад в день брани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он перед глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской на поле Цоан, разделил море и провел их через него и поставил воды стеною. И днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня, рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. Может ли он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Иакова, и гнев подвигнулся на Израиля. За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его, Он повелел облакам свыше и отверз двери неба, и одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек. Послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навел южный силою своею, и как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых. Поверх их, среди стана их, около жилищ их, и ели они, и присытились, и желаемое ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их, гнев Божий пришел на них, убил тучных их, юношей Израилевых низложил. При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. И погубил дни их в суете и лета их в смятении. Когда Он убивал их, они искали Его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу, и вспоминали, что Бог — их прибежище, и Бог — Всевышний Избавитель их, и льстили Ему устами своими, и языком своим лгали перед Ним. Сердце же их было неправо перед Ним, и они не были верны завету Его. Но Он, милостивый, прощал грех и не истреблял их, многократно отвращал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Он помнил, что они плоть, дыхание, которое уходит и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой, и снова искушали Бога и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его,
дня, когда Он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения Свои и чудеса Свои на поле Цоан, и превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить.

гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых, и повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустынею, вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которую стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колена Израилевы поселились в шатрах их. Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли, отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его. Услышал Бог и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля, отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юношей его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил, и устроил как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек, и избрал Давида, раба своего, и взял его от дворов овчих, и от даящих привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их. Псалом 78, Псалом Асафа. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины. Трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным. Пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Доколе, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь. Пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают. Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков. Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узника, могуществом мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношения, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажити овцы, вечно будем славить Тебя и род возвещать хвалу Тебе. Псалом 79. Начальнику хора на музыкальном орудии Шошаниим Эдуф. Псалом Асафа. Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя —

перед Ефремом и Вениамином и Манассию воздвигни силу Твою и приди, спаси нас. Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Господи Боже, сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего? Ты напитал их хлебом слезным и напоил их слезами в большой мере. Положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Боже сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее, и ветви ее, как кедры Божьи. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил ты ограды ее, так что обрывают ее все проходящие по пути? Лесной вепрь подрывает ее, и полевой зверь объедает ее. Боже сил, обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноградник сей. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен, от прищения лица твоего погибнет. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от Тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое. Господи Боже наш, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся. Псалом 80. Начальнику хора на Гефском орудии псалом Асафа. Радостно пойте Богу твердыни нашей, восклицайте Богу Иакова. Возьмите псалом, дайте тимпан, сладкозвучные гусли с псалтирью. Трубите в новомесячье трубою, в определенное время, в день праздника нашего, ибо это закон для Израиля, устав от Бога Иаковлева. Он установил это во свидетельство для Иосифа, когда он вышел из земли египетской, где услышал звуки языка, которого не знал. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. В бедствии ты призвал меня, и я избавил тебя. Из среды грома я услышал тебя, при водах Меривы испытал тебя. Слушай, народ мой, и я буду свидетельствовать тебе. Израиль, о, если бы ты послушал меня! Да не будет у тебя иного Бога, и не поклоняйся Богу чужеземному. Я, Господь Бог твой, изведший тебя из земли египетской, открой уста твои, и я наполню их. Но народ мой не слушал голоса моего, и Израиль не покорялся мне. Потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда. Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. И сказал Самуил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?» И сказал Саул: «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочее же мы истребили». 1 Царств 15:14-15. Амаликитяне происходят от племени Исава и были языческим народом. Их местожительство предположительно находилось на юге Палестины и тянулось до границ Египта. Вскоре после выхода израильского народа из Египта произошло одно из первых столкновений с амаликитянами. В соответствии с библейским сообщением, это был могучий народ. В союзе с другими языческими племенами они всегда были врагами народа Божьего. Своим враждебным отношением они вызвали проклятие Бога на себя. После нескольких поражений власть амаликитян была полностью сломлена во время царствования Саула и Давида. Но только во времена Иезекии это племя было полностью уничтожено, и этим было исполнено слово Господа, сказанное в Исход 17:14. «И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной». В тексте нашей главы упоминается первое нападение амаликитян, которые перекрыли дорогу израильскому народу при их выходе из Египта. За эту несправедливость требовалось возмездие. Саулу было повеление совершить нападение на Амалека, и грозное повеление звучало так: «Теперь иди и порази Амалека и истреби все, что у него, и не давай пощады ему». Но Саул не сделал так. Когда он по возвращению встретился с Самуилом, он самодовольно сказал: «Я исполнил слово Господа». Но мычание волов и блеяние овец выдало его. Самуил потребовал объяснения этому, и Саул сослался на народ. «Привели их от Амалека, так как народ пощадил лучших из овец и волов». «Привели их от Амалека». Эта короткая фраза приводит нас к поразительной основной мысли — «приведенные от амаликитян». В дальнейшем повествовании истории нашего текста поступок Саула называется «безжалостно непослушание Богу». Его непослушание было настолько радикально и оскорбительно, что он был отвергнут Богом и не должен был больше оставаться царем. Это заключение осталось неизменным и показывает, что Бог осуждает половинчатость, неискренность и ложные оправдания в служении Ему. Самуил связал непослушание с темными силами. Он говорил: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Какие опасные и тяжелые последствия имеет непослушание не только у Саула, но и у нас. Поищем немного глубже, чему Слово Божье хочет научить нас. Среди людей, называющих себя верующими в наши дни, совершается много непослушания. В их служении Богу много половинчатости, неискренности, поверхностности, легкомысленности и равнодушия. Это признаки и главная черта непослушания. Люди, занимающие такую позицию, непослушны, независимо от того, кто они и какое бы высокое вероисповедание не имели. Более глубокая причина такого состояния в том,
что многие так называемые христиане слишком привязаны к тому, что произошло от амаликитян. Итак, на путь веры приносится много мирского, а то и языческого, не задумываясь о том, что в очах Божьих это является преступным непослушанием. Иисус говорит нам, что невозможно служить двум господам, но многие, тем не менее, пытаются делать это. Нет серьезного отношения к настоящему христианству, и считается безобидным то, что принадлежит амаликитянам. Такого смешения Господь не терпит. Кто хочет служить Богу, должен быть готовым исполнять все дело и подарить Господу все свое сердце. На вопрос книжников о первой и главной заповеди Иисус дал однозначный ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Это относится и к нам. Линии раздела между светом и тьмой, между христианством и миром стоят твердо и останутся неизменными. И если кто-то сохранит даже самое лучшее от амаликитян, все же понесет ущерб и останется в позоре, как Саул и прочие с ним. Строгость к отпадшим, увещевает Павел, а благость к тебе, если пребудешь в благости. Обычно тот, кто привязан к тому, что от амаликитян, находится в очень слабом духовном состоянии. Ему не хватает ясности и глубины, не хватает послушания и верности, нет силы света и примерной жизни, не хватает победы и благодарности Богу. В его жизни не хватает следов благословения и спасения. И этот серьезный и печальный недостаток имеет место только потому, что с приходом к Богу мы не освобождаемся от тех вещей, которые принесли от амаликитян. Подумаем при этом о мирском помышлении, о ненасытимой похоти очей, о любви к неприличной одежде, о склонности к накопительству и жадности, о наговорах, о гордости и высокомерии сердца, о недооценивании Слова Божьего, о неисправленных несправедливостях, о постоянном непослушании. При таком сознательном непослушании сердца кое-кто геройски заявляет, как Саул: «Я исполнил Слово Господа». Иисус же говорит: «Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Чтобы приобрести признание у Бога, мы должны быть свободны от вещей, которые не относятся к истинному христианству. Потому оставь все, что ты случайно взял от амаликитян, и помни: и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек.

Предо мною лежат две дороги. Я в раздумье, какой мне идти. Той, что легче, но странно, тревога. И сомнения бушуют в груди. Та дорога, что слева, широка. И под гору все время ведет. Та, что справа, узка и высока. В скалы узенькой змейкой ползет. На обочине легкой дороги сад тенистый, в саду родники. А на этой тропинке убогой тьма, болото, канавы, кусты. Путник шел по цветущей дороге, с гордым видом, шикарно одет. «Эй, прохожий, постой-ка немного, я не знаю, как быть, дай совет. Вот идешь ты путем, где полегче, ты доволен, я вижу. Ответь, может, только дорога не вечна будешь радость и счастье иметь? Что мне счастье? Иду, наслаждаюсь, и слезной отдыхаю в тени. Сытно ем, вдоволь пью, не нуждаюсь, словно праздник проходит все дни. Что мне вечность? День прожил, да и ладно. Ты про вечность не верь, это ложь. Жизнь моя, словно мед, и мне сладко. Погоди, а куда ты идешь? Куда иду? Мне это безразлично. Зачем мне знать? Пока мне хорошо. Бери от жизни все, и будет все отлично. Прощай, мечтатель, ну а я пошел. Счастливым быть в пути лишь не желаю. Идти, не зная цели, не хочу. Пусть я мечтатель, но я твердо знаю, что обязательно найду свою мечту. И вдруг я старца на тропе увидел. Зачем идет тропой? Чего он в ней нашел? Он спотыкался, падал, но какой-то силой, себя превозмогая, все же шел. Он ближе подошел, остановился. В лохмотьях, ссадинах живого места нет, но взгляд его горел, и как костер искрился, повсюду разнося какой-то чудный свет. Он наполнял и наполнял меня, и понял я, что в сердце мне так нужно иметь хотя бы искру дивного огня. О, старец, неужели ты счастливый? Что за огонь в душе твоей горит? Кто одарил тебя несокрушимой силой? И что за цель тобой руководит? Огнем Христос в душе моей светится. Я призван освещать неверие тьму. Кто любит Бога и к Нему стремится, наполнит сердце светом Он тому. Я выбрал эту трудную дорогу и не жалею. Счастлив, что иду. Ведь с каждым днем я приближаюсь к Богу, и в этом вижу цель, свою мечту. Да, очень часто я изнемогаю, но каждый раз Бог силы мне дает. Чем больше я в пути своем страдаю, тем больше счастья в небе меня ждет. Неверие путь, как мед, приятен людям. Все пьют его, но с ядом этот мед. Путь христианский, как лекарство, горек, труден. Но ведь лекарство исцеление жизнь дает. И он ушел, а я, склонив колени, сказал как мог: «Господь и Бог, прости, даруй, Христос, мне радость возрождения и веру в счастье твоего пути». Предо мной лежат две дороги. Выбор сделан, какой мне идти. Боже, будь путеводной звездою к вечной жизни, что ждет впереди.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Мы говорим о признаке последнего времени, и мы говорим сегодня о седьмом признаке. Если Бог поможет, наверное, не успеем мы сегодня дойти до восьмого и последнего, который я выделил в отдельный топик. Последний, восьмой, будет об, то, что называется отступление. Седьмой признак, друзья, последних дней или последнего времени является евангелизация или проповедь Евангелия. И проповедано будет сие Евангелие, Царствие во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Друзья, обратите внимание, что это было очень давно известный термин, который даже средневековая церковь, она понимала, о чем идет речь. А речь идет о том, друзья, что на планете Земля евангельское слово должно прозвучать в любом уголке вселенной. И это воля Божья, и это будет. То есть наступит такой момент, когда на Земле не будет ни одного человека, ни одного, который бы не слышал об Иисусе Христе и о спасении. И когда такой момент настанет, друзья, тогда придет конец. Вот так буквально понимают многие богословы. И я, в принципе, не буду оспаривать эту точку зрения, друзья. Но когда случится этот момент, мы с вами не знаем. И это не значит, что все люди станут верующие. Это значит, что всем людям будет проповедано во свидетельство. Что обозначает во свидетельство? Это обозначает, друзья, что люди услышат, но не обязательно уверуют. Поняли? И нас сегодня больше интересует другой вопрос, друзья. Это статистика христианства. Я быстро пробежусь по статистике, чтобы долго не останавливаться, друзья. Это статистика, сколько христиан существует всего в мире. 550 миллионов христиан находится в Европе. Это миллионы. 550 миллионов в Европе. В Латинской Америке 543. В Африке 475 миллионов христиан. В Азии 350. Северная Америка, США, ну и Австралия 25. Да? Вы видите эту вся статистика, то сколько христиан сегодня находится, существует на эту статистику на 2019 год, друзья. Библия остается самой переводимой книгой за всю историю человечества. Однако по оценкам еще не имеет доступ к полному тексту на родном языке примерно 1,5 миллиарда человек. Примерно 1,5 миллиарда человек не могут читать Библию на своем языке. Это такие оценки. Я немножко по статистике пройду. По состоянию на октябрь 2016 года Библия или ее отдельные книги переведены и опубликованы на 3223 современных языка. В мире примерно 7 тысяч активно используемых языков, то есть почти половина. Ну вы же понимаете, например, если мы украинцы, то мы можем читать по-русски, по-английски. Текст Библии, можете прочитать это все, текст Библии на 636 языках, Новый Завет 1400 языках, отдельные книги Библии, хотя бы одна книга полностью на 1000, это все статистика, как сегодня Библия переводится по всему лицу земли. Приблизительное число приверженцев различных христианских конфессий. Население земли 7 миллиардов 530 миллионов. 7 миллиардов 500. Это население земли на сегодняшний день, друзья. Католиков 1200 миллиардов католиков. 16% католиков, друзья. Как? 200 миллиард 200 миллионов, да, я что сказал? Миллиард 200 миллионов, 16%. Теперь пробуем, ну с католиками понятно. Давайте попробуем угадать, кто на втором месте по численности? Как насчет православных? На втором месте, друзья, пятидесятники сегодня. На втором месте пятидесятники. Их 279 миллионов. Но посмотрите, насколько пятидесятники стали католиков. Хотя понятно, что католиков считают по, ну как? Да. Все, католик. Католиков считают так, значит, ага, Испания католическая страна, да. Сколько населения у Испании? Столько. Все католики. Да? Понятно, ну, если уже касается вопроса пятидесятников, то тут понятно, что статистика более-менее близкая. Но вы представьте себе, 279 миллионов. Ну, имеется, и, конечно, я думаю, что сюда включены и харизматические течения, и все, что касается. Но всего-навсего, друзья, 279 миллионов, это всего-навсего 3,7%. 3% пятидесятников только. Это статистика, которую я нашел в Гугле. Это то, что Google дает. На третьем месте, друзья, православные, 225 миллионов. Видите, очень близко к пятидесятникам. 3% всего-навсего. Англикан 88 миллионов.
Пресвитериане на пятом месте 75 миллионов, баптистов 70 миллионов, методистов 70 миллионов, лютеран 64 миллиона, адвентисты 16 миллионов, свидетели Иеговы всего-навсего 8 миллионов. Они очень далеко. Они очень далеко по сравнению с такими, видите, практически в самом конце. Хотя 8 миллионов – это тоже сумма большая. Вопрос, будет ли пробуждение последних дней? Быстро. Будет или нет? Кто считает, что не будет? Хорошо, сегодня, друзья, сегодня такое, поймите правильно, есть ли прямой текст в Писании, который позволяет нам утверждать, что будет пробуждение последнего времени? Друзья, прямого текста нету. Есть тексты, из которых мы выводим толкование. Например, Даниил пишет, в последние дни народ Божий что? Усилится, дальше как? И будет действовать. Народ Божий усилится и будет действовать. Из этого текста можно прямо вывести, что в последние дни будет пробуждение. Еще какие места нам позволяют говорить, что будет пробуждение последних дней? Иакова 5:7. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и дождь поздний. Вы знаете, что дождь ранний в Израиле шел в начале, когда засевались поля. Дождь поздний шел, когда? После жатвы шел поздний дождь. После жатвы. Иоиль, и будет после того, излию духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и ваши дочери, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. Это место Иоиля исполнилось отчасти. Отчасти. Даниила 11:32. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью, но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Я выбрал три места, которые позволяют мне, например, сказать, что я верю и ожидаю пробуждения последнего времени. Я верю, что степ-бай-степ, то, что будет в последние дни, описано в Библии. Вы верите в это или нет? Я верю, что оно есть. И если говорить, друзья, где оно описано, если вы меня спросите, как я выдаю вам, я получил это от Господа. Я могу сказать, что я верю, что это Дух Божий нам открыл с братьями в свое время. Мы верим, друзья, что взятие Ильи от земли – это прообраз того восхищения, которое ожидает церковь. И все, что делал Илья, вы обратите внимание, что Илья временами делал абсолютно нелогичные вещи. То есть он шел несколько сот километров только для того, чтобы развернуться и уйти потом оттуда. Я когда-то, у меня есть целая беседа, я не буду сейчас к этому возвращаться, но Илья, иди туда, пошел. Илья, посмотрите, сколько он там проходил перед тем, как он перешел Иордан. Зачем он вообще ходил? И везде, где он ходил, его сопровождал кто? Елисей.

0: были пророки Ваалови, и это был пророк Господень. Причем пророков Ваалових было множество, пророк Господень был один. Какая была цель этого столкновения? Какая? Показать всему миру, всему Израилю, показать, кто есть Господь, настоящий Господь. Поэтому я верю, друзья, что пробуждение последнего времени, оно будет приблизительно вот такое, друзья. Потому что мы все хотим, мы все верим в то и хотим, чтобы Бог дал нам помазание, да? Для чего, например, мне помазание? Скажите, если вы со мной согласны. Я хотел бы, друзья, чтобы сегодня во время коронавируса, например, все увидели, что мой Бог живой. Аминь. И увидели эту реальность так, как увидели тогда. Чтобы, это, чтобы ни у кого не осталось никакого сомнения даже, что на этой церкви пребывает Божье благоволение, чтобы все в этом убедились. И если не коронавирус, то пускай другое, какое-то событие, еще что-то. Но я хочу, друзья, чтобы сегодня люди смотрели и говорили, смотрели на тебя, на меня и говорили, истинно, Господь есть Бог. Так говорили, да? Так вот, друзья. Самое интересное, что я быстро эту мысль сформулирую, и мы двинемся дальше, потому что не хочу, как я уже сказал, это есть в беседе, я очень много на эту тему говорю. Друзья, проблема в том, что из столкновения церковь выйдет победительницей, то есть весь мир увидит, что на стороне церкви, пробуждение будет такое, что весь мир увидит, что на стороне церкви есть нечто особенное. И церковь выйдет из этого переживание из этого пробуждения, как победительница, что ни в коей мере не даст ей никаких что бонусов или привилегий. Вы поняли? Потому что мы думаем так сегодня. Вот если бы неверующие увидели руку живого Бога, они бы точно уверовали. Скажите, Израиль уверовал тогда или нет?
1: Нет.
0: Нет. Более того, пробуждение приведет к тому, что на церковь Господню восстанет Иезавель. Она поднимет свою руку и скажет, живой этот или не останется. Живой не останется. Конечно, там, да, я не буду, друзья, обращать ваше внимание, хотя, давайте быстро. Вы понимаете, что не весь Илья там был один. Там был один. Весь ли Израиль был на стороне Ильи? Вся ли церковь получит помазание? Нет, не вся. Помазание получит отдельные выборочные люди. И эти люди будут думать так, как Илья. Как Илья думал? Я остался один. Один я остался. На всю церковь я один. Бог говорит нам, Бог нам говорит, что это будет не один Илья, что это будет группа людей. Я сохранил для себя тех. И там прямо написано, что это будут за люди. Это будут люди, которые не преклонили колено свое перед Ваалом. Их уста не лобызали. Я не хочу углубляться. Вы должны понимать, что в этом всем есть смысл. Что сегодня церковь, она, большая часть церкви, она лобызает Ваала. Она преклоняется перед Ваалом. И нам не надо сегодня быть частью этой церкви. Вавилон, народ мой, выйди, не делай. Я не хочу сейчас оправдываться, потому что времени нету, да? Тем более, что эта беседа записана. Если кто-то нас слушает, вам интересно, беседа называется «Таинство восхищения». Я очень много там говорю об этом. Да. Но вот вам, друзья, последнее время. Как я вижу пробуждение последнего времени? Я вижу излияние Духа Господнего на отдельных людей среди Церкви Господней. Бог взвесит некоторых людей, не всех. Бог посмотрит на дом горшечника и выберет себе несколько. И даст им право и власть. И на них будет право и власть. И они будут действовать так, что все люди, потому что Израиль, во-первых, наблюдал, все люди будут убеждены, что Бог за ними, Бог за ними, Бог за ними, Бог за ними, друзья. И когда это все случится, когда мы такие будем все, знаете, слава, аллилуйя, какое дело, все пророки Ваалови постыжены, дубравлены, все повержены, слава Богу, тогда восстанет Иезавель и скажет, я тебя убью. И со страху вся церковь будет что? Текать, прятаться. Ну, пока еще нет. Пока еще поскитается, пока еще там целое, да. Шевцов хочет восхищения. Я не против Шевцова. Давай. Лепешку съест, поспит. И там все вот эти все описано, друзья. Поэтому я верю, друзья, что это признак последнего времени. Пробуждение последнего времени будет. Дождь последний будет. Знаете, для чего Я вам скажу для чего. Потому что, например, если вы меня спросите, почему, например, я в этом уверен, потому что очень много

сегодня увеличивается сила сатаны. Мы это видим. Как усиливаются люди, служащие сатане. Поэтому, по справедливости, Бог должен усилить тех, кто служит Ему сегодня. Аминь. Итак, пробуждение будет, во-первых, основано на чудесах и знамениях. Я верю, друзья, что пробуждение последних дней будет основано на чудесах и знамениях. То есть это не будет пробуждение такое, хотя в 90-е годы и было у нас пробуждение, но оно было основано в основном на покаянии. Также пробуждение 90-х годов в нашей стране, в Советском Союзе, равно как и здесь, оно больше было на покаяние. То есть люди каялись, люди принимали Христа. Это было большое чудо. Хотя были и какие-то чудеса, были знамения. Тогда как я верю, что пробуждение последнего времени, оно будет больше иметь основу на чудесах и знамениях. То есть Бог будет действовать сверхъестественным образом. Оно не будет привязано ни к какой личности, друзья. Не будет такого, что встанет какой-то великий пророк, и за ним будут идти, и он будет кого-то учить. Пробуждение будет не будет привязано вообще к людям. Бог будет брать кого-то, использовать. Знаете, как у нас было, я, по-моему, уже много раз рассказывал. У нас было так. Мы молимся за изгнание, и Бог берет и использует одного человека, и повинуются ему демоны. Мы собираемся на другой раз, на другую молитву, и этот человек начинает повелевать, и пшик, ничего нету, пустота. А Бог берет из среды нас еще кого-то и использует. И Бог не отдал помазание никому, сделал свою работу, а помазание кочевало по людям вот так. То того использует Бог, то того. Вот так приблизительно будет, потому что сейчас такое время, когда люди, мы сегодня уже не успеем поговорить с вами про заблуждение или про отступление, но сегодня помазание, я верю, помазание Бог не дает свое никому, потому что люди Божьим помазанием торгуют. Они его превращают в деньги, в славу. Они его себе приписывают. И я не про харизматов только говорю. Посмотрите на наших писяднических проповедников. Посмотрите, друзья. Не буду об этом говорить. Оно не будет привязано ни к какой местности. Никакой, вы помните, да, раньше пробуждения были привязаны к местности и так дальше. Бог будет действовать в любой местности, где найдет верных своих и народ, который любит его. Оно будет базировано на понятии святости. Послушайте, я на это хочу сделать ударение. Пробуждение последнего времени не будет базировано на понятии веры. Оно будет базироваться на понятии святости. Я на это делаю ударение и утверждение. То есть в основу пробуждения последнего времени будет положено чистое и святое хождение пред Богом. Я, друзья, вообще считаю, что пробуждение без святости – это не Божье пробуждение. Всякое пробуждение, которое, например, учит, для того, чтобы начал действовать Дух Святой, вам надо больше молиться, вам надо научиться вере, вам надо еще что-то. Это не Божье пробуждение. Любое пробуждение, которое исходит от Бога, оно начнется с того, что Дух Святой начнет вести нас к святости. Потому что написано в Слове Божьем так. «Освятитесь сегодня, завтра, ибо к третьему дню я совершу среди вас чудеса». Это закон был всегда такой. Всегда такой был закон. Не приведет ни к каким глобальным переменам. Как я уже сказал, пробуждение придет, Господь даст власть, но большого такого всплеска покаяния не будет. Даже Даниил пишет, некоторые присоединятся к ним, но притворно и так дальше. Поэтому пробуждение последнего времени, оно будет для того, чтобы совершилась больше Божья справедливость. Оно не будет в такой форме, что значит пробуждение и тысячи людей пойдут за Христом. Не для этого. Это будет для того, чтобы, во-первых, утвердить нас в помазании, да? И приготовить нас к последним дням. Во-вторых, друзья, чтобы совершилась справедливость, потому что увеличивается помазание сатанинское, увеличиваться должно помазание Божье. Действуют те, кто поклоняется иному, и должна действовать церковь. Также, друзья, это пробуждение, на мой взгляд, будет для свидетельства некоторых, и это пробуждение будет для тех, друзья, будет небольшая часть людей, на которых это пробуждение подействует как таблетка замедленного действия. Знаете, как действует таблетка замедленного действия? То есть люди не подсоединятся к церкви, видя то, что делает Бог, видя, что Господь совершает великие чудеса и знамения, они не станут христианами. Но когда наступит время начертания, будет часть людей, которые это начертание не примут,
именно по той причине, что они видели вот эти чудеса и знамения, и именно из этих людей Бог будет населять впоследствии тысячелетнее царство. Поняли? Друзья, отступление сегодня не успеем. Я столько сделал интересных вопросов для отступления. На следующий, я думаю, на следующий разбор мы с вами поговорим про отступление, хорошо? Отступление уже есть, и мы не будем говорить про то, что будет. Мы на нашем разборе в следующем поговорим о том, что есть. И поговорим, друзья, знаете о чем? Я хочу сегодня поговорить о, не сегодня, а в следующий разбор, я хочу поговорить о практической стороне отступления. Понимаете, я наперед эту мысль скажу, и мы уже идем с вами к молитве. Поймите меня правильно, друзья, когда я смотрю, как страдает народ Божий от всех проходимцев, которые называют себя сегодня пасторами, апостолами и различными этими, как оббирают этих людей, как их обманывают, забирают у них деньги, забирают у них здоровье, все. Я одно только скажу, друзья мои, народ Божий, скажу это на прямой эфир, не будьте сегодня глупыми. Если народ Божий будет мудрым, никакой лжеапостол нас не оберет. Я, друзья, за свою жизнь не дал ни копейки никому из лжеделателей. Может, я преувеличиваю, потому что были сборы, где я участвовал, и там, может быть, где-то, как-то, да. Но я сегодня могу сказать твердо, что я об этом молился, я искал лица Божьего, и сегодня я вам твердо говорю, что моя вера не основана ни на одном человеке, и вам этого желаю. Не основывайте свою веру ни на каком человеке, такого никогда не было. Я в следующий разбор слова покажу вам, как было у апостолов, потому что некоторые думают, что там стоял апостол Петр и всем управлял, или апостол Павел и всем руководил, друзья, там такого не было. Там Дух Божий использовал всех в Церкви Христовой. Там не было особенных, помазанных архи. Там все были равны, потому что это Церковь Христова, друзья. Сегодня ни один член в теле, он не важный. Нету такого члена, и если вы видите работу моих рук, это не значит, что там не задействованы мои глаза, или мои ноги, или моя печень и мой желудок. Там задействовано все тело, и надо понимать это все. Да? А если я говорю, у меня золотые руки, ну то... Вы же должны понимать, что это просто заблуждение. Ну, позолотили некоторые, да. Хорошо.

Одно из особенно ненадежных убежищ, на которое сильно надеются люди, это добрые дела и нравственная жизнь. На призыв принять Христа своим личным спасителем люди эти отвечают: «Нужды в спасении я не чувствую, жизнь веду честную и нравственную, зла никому не делаю». Совершенства в мире нет, я, конечно, не совершен, но думаю, что моя доброта перевесит все недостатки, и этого с меня довольно. Дорогой друг, действительно ли ваши добрые качества дают полный мир и покой вашей совести? И находится ли ваша жизнь в полном соответствии с велениями совести? Не было ли у вас случаев, когда вы поступали против ее голоса? Если были, ваше убежище не выдержит испытания и падет. Подобные вопросы я задавал многим людям. Все они признавали себя виновными и погрешающими против совести. Я нашел всего двух человек, которые упорно стояли на своем, что в их жизни все хорошо, что у них не было каких-либо упущений, и все дела согласованы с самыми высшими требованиями совести. Кто-нибудь подумает, что такие люди все же есть? Нет, просто эти два человека имели крайне испорченную мертвую совесть. Одного из них я встретил на пароходе по пути в Нью-Йорк и много беседовал с ним о Христе. «Почему вы не доверитесь Христу как Спасителю?» – спросил я. «В этом нет нужды», – ответил он. «Ни искупления, ни спасения мне не надо». «Значит, вы не грешник, и совесть вас не осуждает». «С того времени, как я себя помню, и до настоящего дня я ни разу не поступил против совести, и потому грешником себя не считаю». Но за несколько дней, проведенных на пароходе, этот человек успел показать себя низким и черствым эгоистом и произвел неприятное впечатление как на пассажиров, так и на обслуживающий персонал. Дорогой друг, полагаясь на добрые дела и порядочность, становитесь ли вы более лучшим человеком? Ваша надежда на самоправедность и нравственность содействует ли тому, что вы становитесь любовнее, щедрее, заботливее и вообще лучше? Я знал многих, хвалящихся добрыми качествами и делами и полагавшихся на свою чуть ли не совершенную жизнь. Но кончалось это всегда одним и тем же. Чем дольше я знал этих людей, тем более черствыми, нелюбовными и недобрыми оказывались они на самом деле. Помогут ли вам хорошие качества перед лицом смерти? При встрече с ней сможете ли вы умереть мирно и без страха, зная, что вы готовы перейти в вечность? Поддержит и утешит ли вас сознание нравственно прожитой жизни? Даст ли оно вам спокойную, радостную уверенность, что и Бог вами вполне удовлетворен? К сожалению, действительность этого не подтверждает. Люди, всю жизнь полагавшиеся на нравственные качества и добрые дела, в час смерти начинают ужасаться и тосковать. Они жаждут тогда найти убежище намного лучшее и надежнее, чем собственные заслуги и качества. Помню человека, с которым я встретился лет 40 тому назад. Пожалуй, он более чем кто-либо другой из моих знакомых был уверен в своих хороших качествах. Он считал себя почти безгрешным и совершенным. Осуждал других, и притом довольно сурово, а в себе не видел ничего и считал, что заслуживает только одобрения и похвалу. Не нужны были ему ни Бог, ни Христос, ни Слово Божье, ни верующие, ни проповедники Евангелия. Менее других был нужен ему я. Ко мне он питал какую-то особую личную неприязнь. Но вот у него обнаружили опухоль мозга. Часы его жизни были сочтены. Когда он это понял, его охватило отчаяние, и он послал за мной. Придя к нему, я присел на край постели. «Какой ужас! Как мне тяжко!» – простонал больной. «Доктор сказал, что я умираю. Что мне делать теперь, чтобы спастись?» Я старался объяснить ему путь спасения, но этот человек, так долго пренебрегавший милостью Божьей, теперь не способен был принять спасение верой. Много часов я провел у его постели, говоря о Христе, но все было напрасно. Настала ночь. Я предложил жене больного и другим уйти, оставив меня наедине с больным. Ночью я выходил то за тем, то за другим, и, возвратившись, слышал один и тот же вопль. «О, как я хочу спастись! Как хочу уверовать!» С этим воплем отчаяния и тоски больной умер, так и не приняв Христа.
Нечто подобное переживете и вы, дорогой друг, если в смертный час не будете иметь лучшей надежды, чем собственные хорошие качества и дела. Устоит ли ваша надежда на добрые качества и тому подобное в день, когда вам придется предстать на страшный суд Божий, который рано или поздно, но произойдет? Будете ли вы и тогда так же самоуверены, как теперь? Сможете ли перед престолом Всевышнего сказать не менее спокойно и равнодушно, чем сегодня? «Боже, нет у меня страха ни перед Тобой, ни перед Твоим судом. Ты всеведущий, Ты знаешь мою жизнь. От Тебя не сокрыты ни мои мысли, ни желания. Ты знаешь, какая у меня была безупречная жизнь. Не сомневаюсь, что она и Тебя удовлетворяет». О нет, дорогой друг, никогда вы не скажете этих слов перед лицом Божьим. Если вам иногда кажется, что вы все же это сделаете, то разрешите вам дать совет. Лучше помолитесь теперь, не ожидая наступления вечности и суда Божьего, и хорошо подумайте, перед кем вы находитесь, и вся ваша безумная самоуверенность с ее убежищами лжи развеется, как прах.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, я рада приветствовать вас на волнах Радио МВИ. Сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Две недели Анни жила в постоянном страхе, что ее любимый маленький сыночек больше не выздоровеет. Она замечала, как он с каждым днем слабел. Но, несмотря на это, она не переставала надеяться, что Бог может врачу указать на причину столь редко встречающейся болезни и открыть средства ее излечения. Каждым своим вздохом она молилась, чтобы только что начавшаяся жизнь не прервалась. Анни Стокс Амстронг была убеждена, что любовь и благосклонность, которые к ней проявлял Беннет до и во время свадьбы, будут длиться долго, всегда. Но не прошло и двух месяцев после свадьбы, как он совершенно забыл, что такое нежность, любовь, предупредительность. А сегодня, после 3 лет супружеской жизни, она находила единственное утешение в нежных чувствах к сыну. Хотя мальчишка был еще совсем не смышленыш, его кроткие и нежно-голубые глаза говорили сами за себя. В них она совершенно отчетливо могла прочитать, что он ее любит. Анне так хотелось быть любимой, и многие люди любили ее. Все соседи любили Анни Амстронг. И в церкви, которую она посещала, все любили и уважали ее. Многие завидовали жене молодого Беннета Армстронга, усердного, честолюбивого фермера, хозяйственные дела которого складывались все лучше и лучше. Анни хотела быть достойной любви одного только человека, единственного, который был ей очень близок, любви Беннета. Ее соседи и друзья не замечали той болезненной пустоты, что царила в ее молодом сердце. А Анни лучше бы умерла, чем рассказала кому-либо о своем разочаровании. Но человек может заболеть и телом, и душою, если он в течение многих лет должен носить в себе мысли и переживания, которые как бы вгрызаются в душу, а он никому не может их доверить. И вот Анни, качая на руках своего маленького сына, нараспев нашептывала ему на ушко все свои сокровенные желания и переживания. Одна мысль, что он когда-нибудь ей шепотом ответит: «Да, мама, мы останемся с тобой друзьями на всю жизнь», приносила ей утешение. И вот теперь это несчастье. Что это за страшная болезнь? Это пугающая, непонятная сыпь на всем его маленьком тельце. Почему он должен так тяжело страдать? Может быть, потому... И Анна содрогнулась при этой мысли, что отец не хотел его появления на свет. В глазах Анни снова и снова задавался один и тот же вопрос Богу, но ответа не было. Маленький Иосиф лежал на подушке на столе, над ним слегка отражал свет лампы. Анни взглянула на Беннета, и глаза их встретились. Никто из них не проронил ни слова. Она молчала, потому что не могла сказать что-либо. Но почему молчал он? Анни была как в тумане, ее морозило. Молчание становилось невыносимо. Может ли он вообще плакать? Почему он не подойдет и не обнимет ее, и не скажет ей что-либо в утешение? Взгляд его никогда не выражает ни печали, ни стыда, ни... Беннет откашлялся, надел шапку и ушел. Анни, как вкопанная, осталась стоять. Она видела в окно, как он с фонарем в руках направлялся в скотный двор. Тогда она осторожно взяла ребенка, отнесла его в спальню и прикрыла за собой дверь. Она сама не понимала, почему она до сих пор не разразилась слезами. Лишь переполненный болью стон вырвался из ее губ. Потом она положила подушку с ребенком на свою кровать и упала на колени. Одну руку она положила на горячий лобик ребенка и начала с усердием молиться. «Любящий Отец Небесный!» Рукой она чувствовала, как неравномерно бьется пульс ее Йосика. «Я не могу себе представить, как мне с ним расстаться, я его так люблю! Но ты знаешь, что для него лучше. Еще задолго до его рождения я уже посвятила его тебе». И это было вполне серьезно. И сейчас ничего не изменилось в моем решении. Я радовалась и мечтала видеть, как он растет и учится тебя любить. Но если ты уже сейчас хочешь забрать его к себе,
то я не буду настаивать, чтобы он остался со мной. Хотя я чувствую, что он мне очень, очень нужен. Если я поступила неправильно, желая его иметь, потому что Беннет его не хотел, то прости мне, Боже». Ребенок беспомощно и жалобно плакал, и глаза Анни мгновенно наполнялись слезами. «Мой бедный, бедный Иосик! Господи, жалься над ним! Возьми его еще сегодня к себе, мой Бог, если на то твоя воля! Я просто больше не могу видеть, как он страдает. Я хочу быть готова уступить его тебе, хотя у меня очень тяжело на сердце. Но у меня еще одна просьба к тебе, Господи». Анни задержала дыхание и подождала. Мысли перепутались в ее голове. Она вспомнила об одном счастливом утре, после которого наверняка прошло уже больше 8 месяцев, когда ее малыш впервые громко засмеялся. Она его как раз только искупала, и все его маленькое тельце пахло детским мылом и пудрой. Рубашечка, которая поначалу была ему слишком велика, теперь была ему почти как раз в пору. Когда она переворачивала своего Иосифа, он быстро взглянул на нее и громко рассмеялся. Анни подумала тогда, что она никогда в жизни не слышала ничего более прекрасного. Она записала число, когда это произошло, на листочек бумаги и спрятала его в свою сумку. «Господи, Иисус!» плакала теперь Анни, и слезы градом катились по ее щекам. «Я согласна, я готова с ним расстаться, но я тебя прошу, очень прошу тебя, Господи, дай мне еще раз услышать, как он смеется». Прошли долгие недели, как я в последний раз видела его улыбку. Да он и узнать-то меня, наверное, не в состоянии. Может быть, я не должна была об этом просить, но, дорогой Господь, как была бы я счастлива! Я бы этого никогда не забыла, если бы я еще хоть разок услышала смех моего Иосифа. Жалюзи на окне с южной стороны были сверху раздвинуты, и лунный свет свободно струился на кровать. Анни услышала, как Беннет открыл дверь кухни и поднялась с колен. Ребенок потянулся и свободные ручонки поднял над своей головой. «Ты умираешь, мой родненький?» – прошептала Анни и наклонилась над его маленьким тщедушным тельцем. Она откинула белое одеяло и взяла его исхудалую ручку в свою. Он широко открыл глаза и посмотрел на мать. Напряженные мышцы его лица вдруг расслабились, ротик открылся, да так, что видно было все 10 крошечных зубиков, и он вдруг дважды громко засмеялся. Он еще раз глубоко вздохнул, а потом как будто провалился и заснул глубоким мирным сном. Страх охватил сердце Анни. Она об этом молилась, но ответ пришел ошеломляюще быстро. Страх, который ее охватил, не имел ничего общего со страхом перед могуществом Бога. Это был больше священный трепет, который наполнил все ее существо перед Богом, который

это наукой, чтобы не захотела другого ребенка. И лучше его сейчас похоронить, чем сначала 5 или 10 лет кормить и одевать, а потом предать земле, когда мальчик уже научится обходиться с упряжкой или сможет тащить ведро молока. «Ты все еще не готова, чтобы идти спать?» — спросил он, и, выбрав себе лучшие стулья, сел на него и стал снимать ботинки. «Почему? Готова?» — словно издалека донесся голос Анни. «Я думаю, он спит», — добавил он. Бинет этим хотел сказать, что он бы хотел, чтобы так было. Он бы с большим удовольствием говорил о каминах, о лесоповале или о зерне, о чем угодно, только не об Иосифе. Чтобы такой маленький, беспомощный человечек приносил столько волнений и слез, Бинету казалось совершенно бессмысленным, почти смешным. «Да, он спит», — ответила Анни чужим голосом. Она все еще находилась под впечатлением так быстро услышанной молитвы. «Слава Богу!» — сказал Бинет. «Да, слава Богу!» Согласно повторила Анни. Они использовали одинаковые слова, но как по-разному прозвучала благодарность из их сердец Богу. На следующее утро Иосифу было значительно лучше. Температура не повышалась и до вечера оставалась нормальной. И впервые за последние недели больше не появлялось нагновений на его маленьком щедушном тельце. Наоборот, в течение суток некоторые из нарывов удивительно быстро преобразились и зажили. Анни была так счастлива, что несколько дней выполняла свою работу, как во сне. Каждый раз, когда она в очередной раз брала ребенка на руки, она замечала, как к нему возвращаются силы, как улучшается его состояние. «Так-так», — сказал однажды вечером Бинет. «Либо доктор не всегда знает, что говорит, либо он описал нам болезнь такой страшной, чтобы показать, какой он опытный врач». «Я думаю, Бинет», — сказала Анни, спокойно привязывая малыша полотенцем к большому стулу, «что к нему Бог прикоснулся». «Бог?» Бинет взглянул на Анни и, погрузившись в свои мысли, продолжал расчесывать волосы. «Кто, как не Бог, Бинет? Я же за него молилась». «Ты разве нет?» Расческа выпала из рук Бинета и упала на пол. Иосиф быстро обернулся на стук и засмеялся. Он, конечно, подумал, что его отец специально бросил расческу на пол, чтобы его рассмешить. Бинет Амстронг-младший регулярно каждое воскресенье посещал церковь, не только по утрам, но даже и вечером, если объявлялось о каком-либо интересном деле. С рождением Иосифа Анни не могла часто бывать в церкви, поэтому Бинет на лошади верхом отправлялся в церковь один. Таким образом, он экономил, берег коляску и упряжь. Большинство людей считали Бинета хорошим христианином, так как он систематически ходил в церковь и всегда с почтением слушал проповеди. Он никогда не опаздывал и производил впечатление человека порядочного и богобоязненного. Руководители церкви были твердо убеждены, что он дома так же благоговейно читает Библию, как в церкви, и что он ежедневно в кругу своей семьи проводил богослужение еще задолго до рождения Иосифа. Его голос громко звучал во время церковных песнопений, и если ему поручали, произносил достойную внимания молитву. Как часто он сам молился, никто не знал, даже его жена. Он никогда вечером не склонял колени рядом с ней, и перед едой он лишь коротко на несколько секунд молча наклонял голову. Анни часто спрашивала себя, молится ли Бинет за Иосифа. Если вспомнить, что он его вообще не хотел, то как ему за Иосифа молиться? И первая продолжительная болезнь ребенка, очевидно, не пробудила в нем никакой нежности. Он едва отвечал на улыбку, которую малыш от случая к случаю дарил ему. Несмотря на это, маленький Иосиф все снова и снова улыбался отцу. И вот мальчик настолько выздоровел и окреп, что Аня решила взять его с собой в церковь. «Какой у вас удивительно симпатичный мальчик!» — промурлыкала полная тетушка Иронс, в то время как еще около дюжины любопытных вращалась вокруг Ани с ребенком. «А какие у него прелестные глазки, а какие выразительные, а кожица какая нежная!»

0: Это болезнь виновата. Малыш, что тебе только пришлось перенести, бедненький? Но папа твой должен быть страшно горд иметь такого сына». И она нежно потрясла его за подбородок. Анни улыбалась всем и только сказала: «Господь был очень милостив к нам. У меня нет слов, чтобы достойно благодарить его».
1: «А ходить он уже умеет?»
0: «Нет, не может еще», — ответила Анни. Иосиф начал ходить только с 2 лет. Хотя он был довольно развит умственно, но в умении ходить болезнь его сильно задержала. Когда Иосифу исполнилось 3 года, умер его дедушка Амстрон. Это значило, что его отец наследовал 27 тысяч долларов.
1: «Я куплю себе ферму, Анни».
0: «Какую ферму?»
1: «На которую я уже давно глаз положил». И Бинет многозначительно замигал своими большими голубыми глазами.
0: Микаэль Гунтер приподнялся от овощной грядки, над которой он при работе наклонился. Он достал из кармана своих рабочих брюк хлопчатобумажный носовой платок, провел им по лицу, потом по затылку и обратился к мужчине, сидевшему на проезжающей мимо упряжке.
1: «Амстрон!»
0: — позвал он своим характерным свистящим голосом. Бинет натянул удила, надеясь, что Микаэль не попросит как раз сейчас снова пилу в долг.
1: «Переезжаешь?»
0: «Ага!» Бинет кивнул. На редкость довольная улыбка играла на его лице.
1: «Слышал, что ты купил ферму!»
0: Микаэль Гунтер подошел к забору и, опершись на тяпку, продолжал разговор.
1: «Да, это довольно много земли. Ее надо обрабатывать. Трудновато для такого молодого, как ты, не правда ли?»
0: «Не думаю!» — возразил Бинет. В его голосе скользило легкое раздражение.
1: «Я себе уже работника нанял».
0: «Уже нанял? Кого же?»
1: «А этого Ирни Лой».
0: «Так-так. Еще слышал, он хватки в работе», — продолжал болтать Микаэль Гунтер. И Бинет был убежден, что сплошная зависть руководит любопытством Микаэля. Бинету хотелось громко рассмеяться.
1: «Да, одному ж мне не справиться», — сказал он и ударил по лошадям.
0: «Конечно, не справится», — согласился Микаэль. Он сдвинул со лба шляпу и задумчиво почесал затылок.
1: «А твоей жене тоже нужна помощница. Дом с 8 комнатами надо обуходить».
0: «Ферма большая», — сказал он и сочувственно вздохнул.
1: «Хорошая ферма», —
0: повторил он по меньшей мере 3-4 раза. Бинет пришпорил своих лошадей, чтобы шли быстрее, и они охотно исполнили его команду. Анни и маленький Иосиф сидели рядом с ним. Анни смотрела через мебель и разные другие вещи, которыми доверху была нагружена телега, и видела, как Микаэль Гунтер медленно пошел обратно к своим овощным грядкам. Она немного печально улыбнулась ему. Ферму она тоже еще не видела. Конечно, Гунтер прав, говоря, что ей понадобится помощь, чтобы содержать в порядке большой дом с его 8 комнатами. Бинет ей сказал уже, что комнаты очень большие. 8 комнат. Ведь до сих пор маленький Иосиф все еще спал с ними в одной комнате. У него небольшая железная кроватка. Для своего возраста он довольно маленький. Анни еще раз оглянулась и приветливо посмотрела на Микаэля Гунтера. Она знала, что никакой помощницы у нее, конечно, не будет. Это потребует слишком больших расходов.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Две женщины. Две женщины с разбитыми сердцами в воскресный день пришли в храм помолиться. У той и у другой глаза в печали, у той и у другой слеза струится. Одна беда их боль объединяла, а той и от другой мужья ушли к другим. В рыданиях горьких, слезы вытирая, молитвы к Богу вознесли они. Одна, закрыв лицо дрожащими руками, с упреком в небо обратив свой стон, шептала: «Бог, усыпь весь путь его колючими шипами, пусть будет жизнь его сплошным огнем. О, покарай, Господь, за боль мою и слезы, за ночи длинные, без отдыха и сна, за то, что в зной пришли в мой дом морозы. Пусть за свой грех расплатится сполна. О, накажи его, ведь ты, Бог справедливый, пусть жизнь его не сложится с другой. Пусть заболеет, станет слабым, хилым, пусть боль жестокая не даст ему покой». И долго, злобный шепот Богу посылая, отца своих детей просила наказать, сжимая кулаки, в бессилии рыдая, не уставала мужа проклинать. Другая низко Богу поклонилась, потом в смирении на колени стала и голову пред ним свою склонила, и руки к ноющей груди своей прижала. Печаль из сердца полилась рекою, слова смешались с горькими слезами. «Прости, Господь, наверное, для него я женою неугодной оказалась. Ты и его прости за то, что нас оставил, наверное, в этом и моя вина. О, смилуйся, пусть грех его печалит, пусть он поймет, как огорчил тебя. Не посылай ему ты наказания, от бед, несчастья, боли сохрани. Наполни его сердце раскаяния, прижми его опять к своей груди. Верни его, Иисус, ты знаешь, как мне плохо, как больно, страшно, пусто без него. Как стало в доме нашем одиноко, и светлый день, как будто бы темно. Даруй мне мудрость женскую и нежность, чтоб я любимой снова смогла стать. О, растопи его ко мне ты нежность, верни в наш дом и мужа, и отца». Две женщины с разбитыми сердцами в воскресный день пришли в храм помолиться. Одна так и ушла в злобе печальной, другой Бог дал надеждой окрылиться.

И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. Бытие 32:24. Остался один. Что вызывает в нас эти слова? Для некоторых из нас они означают одиночество и опустошение, для других же — отдых и покой. Остаться одному без Бога — это ужасно, но быть наедине с Богом — это есть предвкушение Царства Небесного. Если бы мы, верующие, проводили больше времени наедине с Богом, среди нас снова появились бы духовные богатыри. Иисус Христос дал нам в этом пример. Смотрите, как Он часто удалялся, чтобы побыть наедине с Отцом. Глубокий смысл сокрыт в Его повелении. Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись. Матфея 6:6. Самые великие чудеса, сотворенные Илией и Елисеем, имели место, когда они были наедине с Богом. Иаков стал патриархом тогда, когда он пребывал наедине с Богом. Иисус Навин был один, когда ему явился Господь. Моисей был один в пустыне, когда Бог заговорил с ним в огненном кусте. Корнилий молился наедине, когда явился ему ангел. Никто не был с Петром на кровле, когда ему было дано откровение идти к язычникам. Иоанн Креститель находился один в пустыне. Апостол Иоанн в одиночестве на острове Патмос находился ближе к Богу, чем когда-либо прежде. Ищи этого общения с Богом наедине, ревностно заботься о Нем, потому что, пренебрегая им, ты лишаешь себя благословений. Будем же облекаться в Божье благословение в уединенном общении с Ним. Когда наши сердца будут преисполнены Господней благодати, мы сможем распространять ее и на других. Люблю в осенний день, холодный и дождливый, в уютной комнате сесть в кресло у окна и, слыша ветра вой печальный, сиротливый, сознать себя до крайности счастливой, что в теплом тихом доме я одна. Одна могу читать и думать и молиться, пересмотреть всю жизнь, о будущем мечтать, а дождик за окном на землю будет литься, и струйки будут по стеклу струиться, и ветви дерева в окно ко мне стучать.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Мне было страшно. Я нервничал. Я был не уверен. Я переживал. Но больше всего остального я боялся. Кристинь и я решили пожениться. Но я знал, что вначале должен был спросить родителей, одобряют ли они такой шаг. И вот я стоял на кухне, где отец Кристин мыл посуду. Мужья, не пропустите намек. Он продолжал мыть, а я пытался скрыть свою нервозность. Мне почти что пришлось придерживать свои колени руками, чтобы они не бились друг о друга. Участились удары моего сердца. Мне было страшно. Наконец, набравшись мужества, я высказал то, что было весьма очевидным. «Думаю, вы заметили, что Кристин и я любим друг друга». «Да», — ответил ее отец, — «мы заметили». «А теперь», — продолжил я, — «мы решили пожениться, и я хочу попросить вашего разрешения». Никогда не забуду, как отец Кристин устремился ко мне, пожал мою руку, шведы очень сдержанный народ, и сказал: «Добро пожаловать в нашу семью». О, какое облегчение! Я сразу почувствовал себя так хорошо. Никакого страха, никакой нервозности, а только облегчение. Позже я узнал, что отец Кристин нервничал почти так же, как я. Я благодарю Бога за родителей Кристин и за моих родителей, что они любят Господа и единодушно одобрили наше намерение вступить в брак. При решении подобных вопросов поддержка родителей так важна. Мы продолжим разговор о том, как найти супруга или супругу согласно Божьей воле. Мне хотелось бы остановиться на двух принципах, касающихся взаимоотношений родителей и молодой пары, серьезно думающей о браке. В 24 главе книги «Бытие» мы находим несколько очень важных принципов, касающихся брака. Мы уже видели, как важно в первую очередь вступить в брак с христианкой или с христианином, с парнем или с девушкой, которые любят Господа, и жизнь которых свидетельствует о духовном росте. Во-вторых, прежде чем принять решение, необходимо в молитве посоветоваться с Господом. Спросите у Господа, прежде чем принять какое-либо решение. В-третьих, постарайтесь узнать как можно больше о человеке, с которым намерены вступить в брак, до того, как сделаете этот шаг. Не принимайте поспешных решений, чтобы не сожалеть о них всю жизнь. Это три принципа, на которые мы обращали внимание в предыдущих беседах, и видели, как их придерживались в повествовании о браке Исаака и Ревеки. Сейчас мы поговорим о четвертом, очень важном принципе, связанном с решением вопроса о браке. Слуга Авраама, которому было доверено ответственное поручение найти жену сыну его господина Исааку, принял решение. Он нашел замечательную верующую девушку. Он молился Господу и просил о водительстве. Он также узнал все, что хотел знать о Ревеке, понаблюдав за ней во время работы и в кругу семьи. Но тем не менее, необходимо было заручиться одобрением семьи Ревеки. И мы обратимся к тексту, к 48 стиху из 24 главы книги «Бытие». «И преклонился я, и поклонился Господу, и благословил Господа, Бога господина моего Авраама, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его. И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет? Скажите мне, и я обращусь направо или налево». Как вы видите, слуга Авраама уже готов был уйти с пустыми руками, без Ревеки, если бы не было согласия со стороны семьи. Решение было довольно рискованным, не правда ли? А что, если семья Ревеки скажет «нет»? Ну а что, если бы родители Кристин сказали «нет», когда я спросил позволения вступить в брак с ней? Что тогда? Трудно представить, что бы я делал. Но этот вопрос кажется мне неуместным, потому что я верю, если Бог благословляет взаимоотношения желающих вступить в брак, родители тоже одобрят их. Давайте продолжим чтение из 24 главы книги Бытие, стих 50. «И отвечали Лаван и Вафуил, то есть брат и отец Ревеки, и сказали, «От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Вот Ревека пред тобою. Возьми ее и пойди. Пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Господь». Вы слышали? От Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. Иными словами, так как Господь уже решил этот вопрос, мы не можем препятствовать его решению. В семье Ревеки понимали, что это было от Господа, как они выразились. Поэтому как они могли сказать «нет»? Давайте остановимся и постараемся войти в положение родителей. Для родителей всегда очень трудно отпустить своих детей, и особенно дочерей, отдав их в руки незнакомца. Будем откровенны, возможно, родители девушки, на которой ты хочешь жениться, знают тебя, и тем не менее, во многих отношениях ты для них незнакомец. Такой же незнакомец, каким был Исаак для родителей Ревеки. На минуточку, подумайте о чувствах родителей. Они кормили, одевали свою дочь и заботились о ней, скажем, на протяжении 20 лет. Она выросла у них на глазах. Они помогали ей, когда необходима была их помощь. Они нежно любят ее и всегда старались защитить от опасности и беды. И вдруг появляется молодой человек, мечтатель с большими надеждами, во многих отношениях не особенно зрелый, который говорит родителям девушки, что любит их дочь больше, чем они. «Позволите ли вы нам вступить в брак?» И родители должны сказать «да» или «нет», а, возможно, на время замедлить с ответом. Какое нелегкое решение. Если вам, молодежь, кажется, что очень трудно принять решение, то подумайте только о родителях. Не будьте слишком суровы к родителям, для них это очень непросто. Но, как я уже сказал раньше, если Господь одобряет ваши брачные планы, я уверен, одобрит их и ваши родители. Это может быть мгновенное, единодушное одобрение. Они могут попросить подождать. Или они могут попросить об определенных доказательствах серьезности вашего решения, зрелости и способности проявить заботу об их дочери. И это право родителей. Родителям необходимы определенные гарантии, но в конце концов, если это от Господа, они одобрят ваши планы. Еще до того, как родители Кристин одобрили наши намерения вступить в брак, мы знали, наш брак был волей Божьей для нас. Но в тот день на кухне, когда отец Кристин сказал «добро пожаловать в нашу семью», у нас не оставалось никаких сомнений в том, что все было в порядке. С приближением дня нашей свадьбы и даже после этого нас утешала и подкрепляла родительская поддержка. Поэтому всем решающим брачный вопрос я бы советовал не пренебрегать этим важным библейским принципом – спросить и получить одобрение родителей до вступления в брак. Перед тем, как оставить 24 главу,

Фактически, когда я думаю о том, что произошло, мне кажется, что родители Ревекки, и особенно мать, не готовы были расстаться с дочерью. Для них нова была мысль об ее замужестве. В основном это эмоциональная проблема. По всей вероятности, мать Ревекки думала: «Еще хотя бы 10 дней, тогда и я, и дочь были бы лучше подготовлены к разлуке». Дорогие родители, слушайте внимательно. 10 дней никогда не будет достаточно, чтобы подготовить детей и себя к такому ответственному шагу в жизни, как брак. Такая подготовка в буквальном смысле требует всей жизни. Наверное, это неутешительно, но с того самого дня, когда в вашей семье появился ребенок, Бог возлагает на вас ответственность начать готовиться к тому дню, когда ваш ребенок оставит семью, в которой вырос, чтобы основать свою семью. Этот процесс начинается с момента рождения ребенка. Все это может показаться неблагодарной работой. Вы скажете: «Неужели мы растим этого ребенка, чтобы он или она были готовы оставить нас?» Совершенно верно. Родители имеют не только преимущества, на них возлагаются и определенные обязанности. Зная это, мы, родители, должны использовать каждую возможность, каждую минуту, чтобы подготовить к этому ответственному дню своего ребенка. Чтобы в тот день, когда появится молодой человек и попросит руки вашей дочери, вы были готовы и могли сказать: «Да благословит вас Господь. Нам не хочется расставаться, но мы знаем, что Господь поможет вам, и Он также поможет нам». Слуге Авраама пришлось довольно резко поговорить с матерью Ревекки. Он сказал: «Не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. Отпустите меня, и я пойду к господину моему». Они сказали: «Призовем девицу и спросим, что она скажет». И призвали Ревекку и сказали ей: «Пойдешь ли с этим человеком?» Она сказала: «Пойду». И отпустили Ревекку, сестру свою и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его. И благословили Ревекку и сказали ей: «Сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Так именно должно быть, когда ребенок оставляет семью, вступая в брак. Вы слышали, что я сказал? Оставляет семью, вступая в брак. Когда вы основываете свою собственную семью, должен произойти точный, четкий, эмоциональный и физический разрыв с семьей, в которой вы выросли. Бог учредил этот принцип еще в Эдемском саду, когда сказал: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это неизменный принцип. Человек должен оставить родительский дом и основать свою собственную семью. В противном случае будут одни неприятности. Расстаться будет нелегко. Порой это особенно трудно для родителей, порой для детей, а часто и для тех, и для других. Но опять-таки, если этот брак от Господа, все будет хорошо. И в заключение, вот они, 5 очень важных библейских принципов, которые необходимо учесть, если вы решаете брачный вопрос. Первый. Изберите верующего и убедитесь, что вы разделяете ту же веру в Иисуса Христа. Второй. Молитесь о принимаемом решении. Постарайтесь узнать мнение Господа по этому поводу. Третий. Постарайтесь узнать все возможное о человеке, с которым намерены вступить в брак до свадьбы. Четвертый. Спросите у родителей разрешение вступить в брак и дождитесь их одобрения. И пятый. Необходимость точного, четкого разрыва с семьей, в которой вы выросли, а также необходимость взять на себя полную ответственность за свою собственную семью. Если вы честно и искренне будете стараться следовать этим 5 принципам, я могу уверить вас, что Господь почтит ваши стремления и благословит вас. Хотите ли вы повиноваться Слову Божьему? Давайте окончим этот разбор молитвой и попросим Господа помочь

помочь нам жить согласно принципам, данным нам в Его Слове. Наш дорогой Отец Небесный, мы хотим поблагодарить Тебя, что Ты не оставляешь нас без наставления и помощи, когда мы принимаем самые различные решения. Благодарим за Твое Слово и за Духа Святого, живущего в нас. Благодарим Тебя за принципы, которые мы усвоили из повествования об Исааке и Ревеке. Господи, мы хотим исполнить Твою волю. Помоги нам быть терпеливыми и помоги прислушиваться к Тебе, когда Ты обращаешься к нам. Даруй нам также желание повиноваться Тебе. Я особенно молюсь о тех, Господь, кто сейчас решает брачный вопрос. Окажи им Твою милость и Твое особое водительство в момент принятия таких важных решений. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.

Стихотворение «Ева». Что же ты, Ева, наделала, праздно гуляя в саду? Плод запрещенного дерева съела себе на беду. В дом твой ворвутся расплатою муки, болезни и смерть. Горечь вины и проклятия детям придется терпеть. Что же ты, Ева, наделала? Дух ощутил пустоту. Листья смоковного дерева могут ли скрыть наготу? Плод, обещающий знания, мудрою стать не помог. В теле нести наказание определил тебе Бог. Что же ты, Ева, наделала? Змея, испробовав яд, плачешь за рая пределами. Жизнь твоя стала, как ад. Ядом греховным отравленный пот проливает Адам. Богом главою поставленный хлеб добывает он сам. Авеля в муках рожденного Каин жестоко убил. Землю грехом оскверненную братской кровью залил. Ева, ты слышишь рыдания, крики невинных детей? Люди познали страдания с Божьих свернувши путей. Плачет твое поколение, время листает века. Где ж от греха избавление, слезы и кровь, как река? Тьму пробивая кромешную, рвется из груды времен. Боже, прости меня грешную, твой раскаяние стон. Ева, довольна страдания, хватит в бессилии рыдать. Выполнил Бог обещание, в Сыне явив благодать. Людям Он стал избавителем, в мир наш сошел с высоты. В яслях родился Спасителем, став человеком, как ты. Горечь вины и проклятия Он возложил на себя, и на Голгофе распятие принял Он вместо тебя. Это тебе во спасение льется невинная кровь, дарит всем людям прощение, вечная Божья любовь. Он белоснежной одеждою скроет твою наготу, снова заполнит надеждою грешной души пустоту. Снимет твое он проклятие, с глаз твоих слезы отрет. В нежных отцовских объятиях в рай он тебя заберет.

«Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Матфея 24:3-6. Христос говорил как раз о тех событиях, которые мы можем наблюдать сегодня в мире. Иисус предупредил нас об этом, чтобы мы знали о грядущих потрясениях, и они не стали бы неожиданностью для нас. Возможно ли жить в мире, полном опасностей, проблем и беспокойств, и при этом быть абсолютно спокойным? Мы не должны позволить, чтобы наши мысли были снедаемы страхом или беспокойством, преобладали в нашем разуме, охватывали наши сердца. В настоящее время события в мире происходят так быстро, что никто не может угнаться за ними. Несомненно, приближается тьма, и суд стоит у самых наших дверей. Но, будучи народом Божьим, мы не можем допустить, чтобы какое-либо облако или темнота заслонили свет Его великих обетований любви и милости по отношению к своему народу. Мы должны быть хорошо осведомлены, благодаря Господнему Слову, чтобы именно Слово руководило нашей жизнью. Мы являемся свидетелями того, как на народы обрушиваются штормы, цунами, ураганы, землетрясения, голод, эпидемии. Все средства, которые обычно использует Бог, чтобы привлечь внимание людей. И пока не видно никаких признаков, чтобы кто-то обращался к Господу в ответ на все это. Однако ничто из этого не занимает главного места в моих мыслях. Ничто из этого не может лишить меня совершенного мира, который я имею в Господе. Мои мысли целиком занимает мой Бог. Господь знает, что тьма не сокроет от нас Его лица. Действительно, наш ясный путь через трудные времена будет найден только в Нем. И Он призывает нас сегодня иметь простое детское доверие к Его верности. Нет Божьей воли на то, чтобы Его дети встречали грядущие бедственные времена со страхом и трепетом. Если вы озабочены благополучием вашей семьи в эти грядущие дни, у меня есть для вас хорошая новость. Ваши дети — это Божьи дети. Он больше заботится о ваших близких, чем вы. Бог точно знает, в чем вы все нуждаетесь, чтобы выжить. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Иоанна 14.

служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И взял Исаак Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Бытие 24:67. Любите тех, на ком женились. Святое Писание представляет Исаака как прообраз Христа. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, там принеси его во всесожжение». Бытие 22 глава 2 стих. Авраам взял его с собой на указанное место, построил там жертвенник, разложил дрова, связал Исаака и положил его на жертвенник. Все это знаменует собой то, что случилось почти 2000 лет спустя, когда на Голгофе Бог принес жертву своего единородного Сына, своего возлюбленного. Сын Бога был связан, его руки и ноги пригвоздили к кресту. Как Исаак не оставался на жертвеннике, так и Христос не остался на кресте и в могиле, ибо был воскрешен славою Отца. Авраам получил своего сына в предзнаменование. Христос же действительно умер и был погребен, но воскрес и вознесся на небо. Но в истории Исаака имеется еще один урок, который так нужен в наши дни. Исааку была дана невеста Ревека. Обратите внимание, что вначале она стала его женой, а потом он возлюбил ее. Сегодня много говорят о том, чтобы жениться по любви. Это хорошо. Это хорошо, если женишься на той, кого любишь. Но обязательно то, чтобы любить ту, на ком женился. Нет повеления жениться на той, кого полюбил, но есть божественное повеление любить ту, на ком женился. Другими словами, ты обязан ее любить, потому что женился на ней. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Это не пожелание, это повеление. Сегодня многие, полюбив, женятся, а затем разводятся, потому что уже не любят друг друга. Как печально! Как это бесчестит Бога! И как же драгоценны Его повеления относительно брака!

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101, 3.

Вы слушаете христианское радио МВ.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги.
1: Вы слушаете христианское радио «МВ».

0: Приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели! Оставайтесь на волнах нашего радио, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию чтение Библии. В 12 часов свидетельство, в час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа предлагаем вашему вниманию передачу «Свет во тьме», в 4 часа детский час, в 5 часов передача «Христианская семья», в 6 часов свидетельство, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Марка, глава 13. «И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» И Иисус сказал ему в ответ: «Видишь эти великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак, когда все это должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. А что вам говорю? Говорю всем, бодрствуйте. Евангелие от Марка, глава 14. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивши сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению». Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел

пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, усланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, и Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, ешьте, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Божьем». И воспевши, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отошед немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять отошед молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете?» «Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тот час, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот есть. Возьмите его и ведите осторожно». И пришед тот час подошел к нему и говорит, «Рави, рави!» и поцеловал его.

а они наложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудется Писание». Тогда, оставивши его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями, и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, вставшие, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слыхали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И начали некоторые плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидевши Петра, гревшегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидевши его, опять начала говорить стоявшим тут: «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели петух пропоет дважды: «Трижды отречешься от меня», и начал плакать. Евангелие от Марка, глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион, составивший совещание и связавший Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат удивлялся. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о
том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего Равву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтоб я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк. И одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него. И начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести его крест. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь со креста, чтоб мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама сабахтани», что значит: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут услышавши, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху до низу. Сотник, стоящий напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, когда он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его: «Давно ли умер?»
и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и, сняв его, обвил плащаницей и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Евангелие от Марка, глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И очень рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянувши, видят, что камень отвален, а он был очень велик. И, вошедши во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, одетого в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите Назарянина распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». И вышедши побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.

0: Жить учили меня по шнурочку. Слева, справа, лихой конвой. А я рвал на себе сорочку, возмущался такой судьбой. Где же правда? Ведь несправедливо. Миром справит коварство и ложь. Все, что свято, народ суетливо продает за иудин грош. Кабунары, кому канары, кому крышею генпрокурор, кому бары, кому кошмары, а кому-то вышаг приговор. Не желаю я жить в рострочку, не хочу просто существовать, хоть порежьте меня по кусочку, но не стану душой торговать. В чем же ценность земных мгновений, мысли, чувства, дела, суета? Жизнь была полосой мучений, когда не было в ней Христа. Как об берег морской волною бьются мысли одна за другой. Отчего столько горя со мною? Где найти драгоценный покой? Но однажды осеннюю ночью за бараком я к Богу взывал. Под собой, не чувствуя почву, я Спасителю все рассказал. А теперь хоть бросай в одиночку, с Иисусом я все смогу. Если надо, то и сорочку не порву, но отдам врагу.
1: Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофею 3 глава 16 стих. Кратко о Новом Завете. Первое послание к Тимофею. Первое послание к Тимофею было написано молодому человеку, которому Павел испытывал глубокую привязанность. Будучи застенчивым и замкнутым, но в то же время одаренным, Тимофей нуждался в пробуждении чувства ответственности за надлежащее поведение в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого. Служение было дано ему не для того, чтобы просто исполнять его, а ради благополучия собрания, тела Христа. Он также был призван следить за тем, чтобы в поместном собрании практиковалось здравое учение и посредством старейшин и диаконов поддерживался порядок. Собрание должно было быть местом молитвы. В главе 3 сказано, что оно является столпом и утверждением истины, свидетельством того, что Бог явился во плоти, и Дух Божий публично оправдал его, сойдя как голубь во время его крещения. Сила этого помазания проявлялась в его жизни. Во Христе Бог показал себя ангелом, которые никогда прежде не видели его. И он был проповедан в народах. Личность и дело Господа Иисуса составляют благую весть для всего человечества. Он принят верою в мире. Во многих или нет, но вера откликнулась на такое откровение. И, наконец, фраза «вознесся во славе». Она завершает этот список благословенных фактов, о которых свидетельствует собрание.

видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Даниила 7:9. Бог настолько могуществен, что может повернуть любое зло к хорошему концу. Фома Аквинский. Даниил только что наблюдал видение огромных зверей, символизирующих мировые империи во всей их грубой силе, во всей беспощадности, стремлении к завоеваниям и власти. Они раздуваются от гордыни и пожирают противников. Но тут посреди престолов появляется ветхий днями в человеческом подобии, в отличие от зверей, символов империи, исполненный мудрости и окруженный огнем. Он садится, и перед ним предстоит бесчетное число подданных, слуг и верных последователей. Его суд начинает заседание. Даже в наше время люди в разных точках земли страдают от тирании власти. Столетие, которое недавно закончилось, видело концлагеря, гулаги и геноциды. И не похоже, чтобы человеческая природа резко улучшилась. Ежегодно множество христиан принимает мученическую смерть. И еще больше терпят издевательства и преследования. Жестокие империи, о которых пишет Даниил, Вавилонская, Персидская, Греческая и Римская, не были ни первыми, ни последними. Увы, власть совращает людей, которые остаются всего лишь людьми, какие бы страшные символы не соответствовали им в пророчествах. В кровавых завоеваниях люди теряют свое обличие. Итак, Бог производит суд. Ветхий днями выносит свои приговоры. Даниила это видение ужасает. Но Бога не ужасает ничто. Его власть намного больше, чем могут себе представить власти имущие. Его престол — единственный, от которого все зависит. Мы измеряем зло месяцами, годами и десятилетиями. «Доколе?» — спрашиваем мы его, с нетерпением ожидая дня полного искупления. Бог же рассматривает зло как приходящую часть истории, прославляющую его и идущую на пользу нам. Да, отдельные ее главы болезненны, но каждое испытание — это шанс еще больше приблизиться к своей истинной судьбе. Таково решение его суда. Любящим Бога все содействует ко благу, и никто не посмеет оспаривать это решение.

«Не беспокойтесь, юная леди, среди них нет норовистой», сказал кондуктор, заметив, что Бетси, собираясь сесть в карету, тревожно взглянула на лошадей. «Что значит норовистая?» – спросила она отца. «Это лошадь, которая брыкается. К счастью, у нас сейчас нет ни одной такой». Кондуктор на случай нападения грабителей был вооружен двумя мушкетами и двумя пистолетами. Он должен был ехать до Ньютермаркета, где его менял другой кондуктор, а он возвращался в Норридж с другой каретой. Когда все расположились в карете, а пятеро тепло одетых пассажиров уселись на крыше, прозвучал рожок кондуктора, и они отправились в путь. Бетси беседовала с отцом и попутчицей, но все еще ощущала напряженность путешествия. Сразу же за Ньюмаркетом они подъехали к маленькой гостинице, и карета остановилась на некоторое время. Для Бетси это было очень кстати, так как у нее разболелся зуб. Отец смог купить что-то в гостинице, чтобы облегчить ее боль. Лекарство немного успокоило ее, и она могла проспать весь следующий перегон. Приехав в Лондон, они направились на Брик-Лейн, чтобы навестить родственников. На следующий день Джон Гарни покинул Лондон, уехав по делам. И когда через несколько дней ее родственникам тоже понадобилось уехать, Бетси осталась в Лондоне фактически одна и могла делать все, что заблагорассудится. К счастью, ее дневник сохранил детали того, как она проводила время. Она решила осмотреть все достопримечательности города и посетить наиболее известные театры. Эти посещения театров не особенно понравились Бетси. Все это было новым, а друзей, чтобы поделиться впечатлениями, у нее не было. К пятнице она затосковала по дому. И если бы могла, вернулась бы в Элхам, чтобы увидеться с сестрами. Столичный город мог показаться неприветливым местом по сравнению с привычными домами и знакомыми людьми в Норридже. Дома Лондона, казалось, продолжались бесконечно во всех направлениях. И здесь существовали варварские, диковинные развлечения, привлекавшие огромные толпы людей. Наиболее типичными были петушиные бои, травля медведей с собаками и бокс без боксерских перчаток. Когда ее родственники вернулись на Брик-Лейн, Бетси снова ходила с ними в театры и картинные галереи. Каждый день находилось какое-нибудь новое развлечение. Однажды она посетила оперу вместе с семьей Апай. Там присутствовал принц Уэльский, будущий король Георг IV. Бетси так разволновалась от того, что видела принца, что не могла думать ни о пении, ни о музыке. Вильям Савери тоже был в Лондоне, и Бетси снова встретилась с ним и ходила на его собрание. Каждый раз, слушая, как он говорит, девушка все глубже задумывалась о религии и о жизни, которую вела. Но визиты и развлечения отвлекали ее от размышлений на духовные темы. Одним из таких визитов был визит к родственникам в семью Хор. Это были состоятельные люди, которым очень хотелось, чтобы Бетси погостила у них. Желая развлечь и порадовать гостью, они вновь повезли ее в оперу. Она написала сестрам в Норридж, рассказывая, как замечательно проводит время и как к ней все добры. Но не смогла удержаться, чтобы не напомнить сестрам в письме, что им следует быть добрыми и хорошо относиться друг к другу. После 2 месяцев в Лондоне Бетси снова ощутила тоску по дому. Она посетила много замечательных мест, познакомилась со многими интересными людьми и, как никогда прежде, наслаждалась свободой. Красивая одежда, танцы, вечера. В конце концов, она устала от всего этого и обнаружила, что скучает по семье и друзьям на Ридже. Бетси радостно встретила отца, когда тот в апреле вернулся в Лондон, и поехала с ним домой. Ей было что рассказать сестрам,
вернувшись в Илхам. И она была просто счастлива вновь видеть всех вместе. Они были все той же семьей счастливых девочек, наслаждавшихся танцем и пением и катанием верхом. Бетси верила, что она способна на большее, чем только предаваться развлечениям. Каждое воскресенье она ходила на собрания в Наридже, но все реже и реже танцевала и пела с сестрами. Иногда она могла настолько уйти в себя, что сестры стали считать ее замкнутой. Однажды она пошла в парк и заметила сидящую там девушку, примерно ее лет. Она имела при себе большую сумку. Звали ее Молли Норман. Она выглядела очень бедно, и Бетси стало ее жаль. «Мне не по карману новая одежда, но в конце концов у меня в сумке есть мука, из которой я могу печь», — сказала Молли. «Сколько денег понадобилось бы тебе, чтобы купить новую одежду на этот год?» — спросил.

Она регулярно встречалась с бедной девушкой, обучая ее Библии. И в конце концов Молли наняли в прислуги. Бетси все больше и больше размышляла о значении религии и каждое утро до завтрака читала отрывок из Библии. Летом 1798 года Джон Гарни вместе с семьей отправился в путешествие через юго-западную Англию в Уэльс. Именно во время этого путешествия Бетси познакомилась с Деборой Дарби, которая была знаменитым квакерским проповедником. Гарни остановились в доме Ричарда Рейнольдса. Он был квакером. Присцилла Ханна Гарни, двоюродная сестра Бетси, тоже жила там. Присцилла носила скромную одежду и поразила Бетси своей искренностью. Однажды утром Дебора Дарби, подруга Присциллы, пришла к завтраку и познакомилась с Бетси. Это было одно из самых важных знакомств в жизни Бетси, так как Дебора рассуждала так ясно и понятно, что, казалось, могла разрешить многие проблемы. Бетси была очень взволнована и предвкушала следующую встречу через несколько дней. На этот раз Бетси, Присцилла и Ричард Рейнольдс посетили Дебору Дарби дома. И вновь Бетси испытала вдохновение, когда та произносила речь. «Вы обретете необыкновенную силу, чтобы помогать другим в жизни», — говорила Дебора. «Я верю, вы принесете свет слепым, речь немым, ноги увечным». Во время подобных бесед Бетси чувствовала себя такой сильной, что хотела бы отказаться от легкой жизни и делать что-нибудь по-настоящему стоящее для других, менее счастливых, чем она сама. Она испытывала также сильное побуждение снять яркую дорогую одежду и носить скромные темные платья и чепчики, как истинные квакерские женщины. Бетси никогда не забывала слова Деборы, чрезвычайно повлиявшие на ее мировоззрение. Но ей было всего 18 лет, и она не могла резко изменить жизнь. Вернувшись в Элхам, она вскоре окунулась в повседневную привычную жизнь. Изучение французского, вышивание, развлечения танцами и вечеринками. Для этого ей надо было носить красивую одежду и веселиться со всеми вместе. Тем не менее, она думала о бедняках, помогала Молли Норман и агитировала местных бедных женщин, чтобы они приводили своих маленьких детей к ней в воскресную школу в Элхам. Позади дома девушка обнаружила редко используемую прачечную. Она подумала, что это могла бы быть прекрасная классная комната, и спросила отца, можно ли ей ее использовать. Джона Гарни не приводили в восторг некоторые идеи Бетси, но он был добрым человеком и разрешил ей сделать то, что ей хотелось. Вскоре толпа ребятишек из домов бедняков потянулась к Элхам-холл. Вначале ее сестры посмеивались, но когда количество детей возросло примерно до 70, их это перестало забавлять. «Эти дети испортили наш дом», однажды утром воскресенья сказала Луиза, обнаружив себя в окружении тех, кого теперь называли сорванцами Бетси. «Не завидуй этим юным созданиям», сказала Бетси. «У них нет ничего, кроме того скромного обучения, что я даю им, а у нас есть все». Иногда сестры дразнили ее, так как ее собственный почерк и орфография были плохи, и все же она учила других. Они знали также, что она никогда не была способна к шитью, но теперь старалась изо всех сил научить девочек шить. Несмотря на все трудности, Бетси удалось сделать детей счастливыми, особенно когда она читала им истории из Библии. Теперь она использовала свои деньги на приобретение книг для школы, а также помогала Молли Норман купить одежду. Ее отец знал об отношении сестер к воскресной школе и был недоволен тем, что Бетси тратит на это свои деньги –

а число родителей, желающих, чтобы их дети посещали школу, возросло. И это породило много забот. «Деньги, которые я тебе даю, для твоих нужд», — говорил ей отец. «Твоя школа становится слишком большой, и покупка книг для всех детей — это напрасная трата денег». «Иногда я навещаю их дома», — сказала Бетси. «Многие из этих людей страдают от ужасной бедности, и их дети нуждаются в книгах». «Ты знаешь, я всегда, когда могу, помогаю беднякам», — сказал отец. «Но это не должно отражаться на семье. Во всяком случае, из-за этого ты опаздываешь к воскресному обеду». Бетси постаралась избежать спора, но школу не закрыла. В это время она начала усиленно интересоваться работой общества друзей. В марте 1799 года она была в Лондоне вместе с сестрой Рэйчел. Обе они были приглашены на прием своими лондонскими кузинами. Когда они собирались идти, Рэйчел увидела, что сестра примеряет квакерский чепчик. «Не беспокойся, я не собираюсь носить его», — сказала Бетси, застенчиво снимая чепчик. «Это твое дело», — ответила Рэйчел. «Если хочешь носить, то пожалуйста». В конце концов, Бетси все-таки надела квакерский чепчик на прием. Вести дневник было модой того времени. Бетси и ее сестры не были исключением. У их брата Джона Гарни был друг по имени Джозеф Фрай, молодой банкир с искренним и дружелюбным характером. Но его громкий смех раздражал большинство сестер Гарни. Джозефу нравилась Бетси, и он старался приезжать как можно чаще, чтобы встретиться с ней. 25 июля 1799 года она написала в своем дневнике, что, по-видимому, этот молодой человек хочет жениться на ней. На следующий день Джозеф сделал ей предложение. Бетси знала, что ее семья не считает его подходящей парой для нее. Джозефу пришлось ждать целый день, прежде чем он понял, что девушка не приняла его предложение. В этот период Бетси все свое свободное время посвящала изучению толстых книг по английскому и истории. В то же время стала необычно активно участвовать в квакерском движении. 12 декабря Джозеф написал, что он хотел бы навестить Элхам Холл. Втайне Бетси была довольна и уговорила отца не отказывать Джозефу в визите. В конце концов, он приехал в качестве гостя, но вновь уехал, не получив согласия Бетси выйти за него замуж. Джозеф Фрай был скромным, неловким, и хотя он нравился Бетси, она предпочитала оставаться независимой. Казалось, что ей потребуется много времени, чтобы решиться. Но однажды Джозеф предпринял другой подход. «Я хочу, чтобы ты приняла этот подарок от меня», — сказал он ей. Они стояли в парке Элхам-Холла, и Бетси было видно, как ее сестры прятались за кустами лавра, наблюдая за ней. Она взяла подарок со скамейки, на которую Джозеф положил его, и увидела, что это были прекрасные золотые часики на цепочке. «Спасибо, Джозеф», — сказала она. «Они замечательные». «Но с условием», — продолжал Джозеф, — «если ты не хочешь выходить за меня замуж, верни мне часы в 10 часов утра, и я уеду из Элхам-Холла навсегда». Бетси не вернула часы. Итак, они начали готовиться к свадьбе. Сделать надо было многое. Например, у Бетси было обыкновение навещать местных бедняков и приносить им еду и одежду. Она знала, что после замужества не сможет этим заниматься, и она приложила все усилия, чтобы собрать как можно больше одежды для своего последнего визита к беднякам, которые жили в хижинах вокруг Элхама. А потом ее сорванцы. Конечно, она не могла позабыть о них, а их к тому времени было около 86. Благонравных,
хотя и нищих маленьких пострелят. Бетси нравилось проводить с ними время, когда она, читая им рассказы, видела их внимание. Девушка знала, что будет скучать по ним, как и они по ней. Она была так полна решимости носить простую одежду квакера, что сестры начали смеяться над ней, увидев, что отец покупает дорогие вещи для приданого к свадьбе. «Какое замечательное у тебя приданное, Бетси!» — сказала Китти, возможно, завидуя ей из-за предстоящей свадьбы. «Меня удивляет, как это не противоречит твоим квакерским убеждениям». «Это мой особый день», — ответила Бетси. «Меня не беспокоит это, поскольку у меня очень давно не было шелковой одежды». К тому же остальные сестры тоже недоброжелательно отзывались о Джозефе, называя его «юный фрай» и посмеиваясь над его неуклюжими манерами. Бетси старалась не обращать на это внимания и заполняла свое время посещением квакерских собраний и подготовкой к свадьбе. Семья Фрай, состоятельные квакеры из лондонского Сити, приехали в Элхам-Холл, чтобы обсудить приготовление к свадьбе. Свадьба должна была состояться в молитвенном доме на Гоутс-Лейн, и сразу после этого Джозефу и Бетси предстояло остановиться в доме для гостей у дяди Ричарда в Хэмпеде, графстве Норфолке. Родители Джозефа жили в большом загородном особняке, и они пригласили его с Бетси приехать погостить у них. В воскресенье 12 августа 1800 года 86 детей-бедняков, которые посещали ее воскресную школу, пришли с ней попрощаться. Бетси, как и многие дети, плакала. Она понимала, что должна жить в Лондоне, несмотря на то, что ей хотелось бы жить поблизости от Норриджа. Свадьба состоялась в воскресенье 19 августа в присутствии многих родственников и друзей. Это был волнующий и счастливый момент для Бетси, и она не могла скрыть слезы во время церемонии. Она первая из сестер Гарни вышла замуж. Ее отец тоже был опечален расставанием с дочерью. Для Бетси это было началом новой главы ее жизни. Теперь она была миссис Элизабет Фрай, и с момента замужества ее стали называть Элизабет. В возрасте 20 лет она стала хозяйкой большого дома, где было много слуг и гостей.

Жизнь бывает как сон, как холодная снежная вьюга, когда в небе нет звезд, лишь суровая серая мгла, когда трудно найти настоящего

Громко забьется, пусть не сбылось моих много светлых и радужных грез, но я верю, что скоро с небес благодать в изобилии прольется, и на землю с небес грядет долгожданный Спаситель Христос.

брат Дерек Принц является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Тема, которой мы занимаемся в течение этой недели, именуется «Благодать». Если вы понимаете и можете применять истины наших лекций, они помогут вам встретить Новый год с большей уверенностью и твердостью позиций, чем до этого. В предыдущих лекциях мы говорили, что Священное Писание характеризует благодать как Божье лицо, глядящее на нас и сияющее на нас своим светом. Результатом этого есть всегда мир. Это нечто большее, чем только отношение Бога к нам, больше, чем только концепция. Бог передает нам свое реальное присутствие в своей благодати. И когда мы живем и уходим в благодати Божьей, мы окружены иной Божьей атмосферой. Мы защищены. В качестве примера мы говорили о водителях, в автомашине которых имеется кондиционер воздуха, дающий прохладный воздух. В других автомобилях его нет. В нем водители не испытывают прохладной атмосферы в знойный жаркий день. То же самое с верующими людьми. У них в душе специальная духовная атмосфера, мир и покой, тогда как в душе миллионов неверующих людей духовный зной и отсутствие Божьего комфорта. Божье присутствие дает атмосферу чудной Божьей благодати. В нашей вчерашней радиобеседе мы обращались к двум картинам Ветхого Завета, иллюстрирующим Божью благодать. Одна взята из книги Псалтиры. «Бог будет окружать праведного своим благоволением, своей благодатью, как щитом». Таким образом, Божья благодать, как щит, невидимый щит, который окружает нас со всех сторон и оберегает нас от зла. Вторая картина взята из книги Притчей, где сказано: «Лучезарный взгляд царя, как облако, дающее поздний или весенний дождь». Мы указали на то, что Иисус не просто царь, а царь всех царей. И когда Его благоволение почивает на нас, мы окружены как бы облаком, которое приносит нам плодовитость и благословение. Это облако всегда является желательным явлением. Сегодня я желаю поделиться с вами другим аспектом Божьей удивительной благодати, который может оказаться для вас сюрпризом. Многие люди, которые говорят, что верят в Божью благодать и употребляют фразу «благодать Божья», не понимают этого особого аспекта Божьей благодати. Этот аспект состоит в следующем. Благодать учит нас. Да, благодать учит нас. Я желаю читать вторую главу послания апостола Павла к Титу, чтобы раскрыть эту истину. В этом послании, особенно в этой главе, апостол Павел говорит Титу, который был молодым человеком в службе Христовой, пастором или представителем апостола Павла, как заботиться о Божьих детях, как служить им и как вынести из них самое лучшее. И он говорит о различных категориях в среде общины, как, например, молодые люди, старшие люди, пожилые женщины и так дальше. И в каждой секции этой особенной главы апостол Павел говорит Титу, чему он должен их учить. Но в заключение главы он говорит: «Помни, это Божья благодать, которая учит всех нас». Другими словами, Тит является только инструментом благодати Божьей в обучении церкви. У нас нет времени читать всю главу, но мы пройдемся через некоторые стихи, говорящие об обучении. Послание к Титу, 2 глава, 1 стих, читаю. «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере,
в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру. Юношей также увещевай быть целомудренными. Рабов увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить. Здесь мы находим различные группы людей. Пожилые мужчины, пожилые женщины, молодые люди и рабы. И в каждой группе, для обучения каждой группы, апостол Павел дает наиболее специфическую нужду. И после этого апостол Павел, заканчивая эту главу, опять изображает читателям Божью благодать. И интересно то, что он говорит. Он говорит, что все эти групповые программы обучения, которым Тит будет обучать членов своей церкви, все они восходят к тому источнику, который называется Божьей благодатью. Вот что говорит апостол в стихах от 11 до 14 этой главы о благодати Господней. Читаю. «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Давайте посмотрим на некоторые вещи, которым учит Божья благодать. Когда я буду об этом говорить, я желаю, чтобы ты, радиослушатель, проверил и себя. Учит ли благодать Божья и тебя, или, быть может, ты не принадлежишь к хорошим ученикам благодати Божьей? Так, например, благодать учит нас сказать «нет» всем безбожным и мирским страстям. Ты недалеко уйдешь в своей жизни, если не будешь в состоянии сказать «нет» всем соблазнам. Бывают в жизни ситуации, когда ты встретишься лицом к лицу с компромиссом, со злом или с легкой дорогой, которая не является Божьей дорогой. Ты никогда не преуспеешь в духовной жизни до тех пор, пока не научишься сказать «нет», пока дьявол не убедится в том, что нечего больше тебя беспокоить, что это напрасный труд, что ты свободно и безгрешно выходишь из всех искушений. Да, это благодать, которая учит нас сказать наше резкое «нет» в ответ на все соблазны и приманки врага. Второе. Благодать учит нас жить самоконтрольной, прямостоячей, набожной жизнью. Некоторые люди, неизвестно откуда, получили такое понятие, что ты можешь делать, что тебе угодно, потому что, дескать, мы под благодатью. Но ведь Бог учит совершенно противоположному. Если тебя учит благодать, то ты будешь жить самоконтрольной, прямостоячей и набожной жизнью. Третье. Благодать учит нас ожидать славного второго пришествия Господа Иисуса Христа. Она дает нам цель, в которой должны мы идти. Эта цель – блаженная надежда появления великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа. Я верю глубоко, что если человек не радуется мыслью о втором приходе, то есть о возвращении Христа на землю, тот на самом деле не живет в Божьей благодати. Благодать Божья говорит нам о том, что Иисус Христос умер, чтобы искупить, очистить нас от всякого зла, чтобы сделать нас чистыми. Все ударение этого отрывка ставится на переходе от зла через искупление и на очищение, которое производит в нас Иисус Христос. И пятое. Благодать учит нас, чтобы мы с дерзновением, энергично делали добро.
Разве это не другая картина благодати, чем картина благодати, которую выносят люди из некоторых церквей? Благодать не ставит пред нами низших стандартов, чем закон. Она устанавливает высшие стандарты. Есть разница между законом и благодатью. Закон учит извне, тогда как благодать учит изнутри. Закон – это заповеди, приказания, говорящие перед тобой и говорящие «делай то или другое», или «не делай этого». Благодать приходит в сердце грешника и затем начинает ему говорить: «Ты должен жить так и так, ты должен ответить твоему собеседнику то-то и то-то». И когда у тебя появляются искушения, скажи им свое решительное и окончательное «нет». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Записан ли ты в книгу жизни? Записан ли ты в книгу жизни? Спасен ли ныне ты, друг мой? Горит ли сердце Святым Духом? Доволен ли Господь тобой? Эти вопросы ныне редко услышишь среди молодых. Машины, игры и веселье — вот что услышишь среди святых. Святые нынешнего века забыли цель жизни своей, духовно бедные калеки, и плачут, стонут от скорбей. «Куда еще вас поражать?» — сказал однажды Творец неба. «Ведь миловать хочу, спасать, в пустыне дать воды и хлеба. И как еще сказать для них, какое чудо ныне ищут, что я Господь, и нет другого, любви обильного, святого? Лишь покорись в смирении низко, признай вину, что прах земной, ведь день суда уж очень близко, и скоро мы пойдем домой. Готов прийти я за невестой, невестой церковью своей. Уснул народ, осуетился и умирает средь скорбей. Сонливость, будь то покрывало, накрыло землю и людей. Веры, любви так мало стало, сколько разных есть путей. Закон, религия закрыли глаза и уши у судей. Священник потерял священство, и враг стучится у дверей. У дверей сердца разума парит, птица, демон, ангелом летит, принимая вид небесный житель, а внутри лишь зла обитель. Страж на стенах города уснул, в дом, в семью враг проскользнул, проспал, когда был бдение час, а теперь плач, стон не раз. Пробудись, проснись, народ, поправляй святой эфод, время брани и войны пришел. Что же ты ложишь ныне на свой стол? Чем ты кормишь дом, семью, детей? Что несешь ты в храм скорей? Может быть, обычаи нашли место в твоем сердце и семьи? Нет, ты иди по вдохновению, спеши в храм, там встретишь ты спасение, и глаза твои узрят того. О нем пророки возвещали уж давно. Поднимай трубу к устам и труби по всем местам. Просыпайся, народ, вставай, пламя веры выше поднимай. Знай, что впереди тебя идет сильный, верный, и несет он тебя через бури и снега. С ним не бойся, он твоя скала. Если даже пред тобою море станет нам водою, руку с жезлом ты простри, с властью неба ты скажи: в имя Господа Христа я пройду через все моря, волны мира не зальют. Посмотри, они идут. Разбежалось море и тропа, стало видно, что пройти туда, где покой, мед, молоко. Египет остался позади давно. Ты шагай, народ, беги, и назад в Содом ты даже не смотри, чтобы не остаться вне дверей душа. Беги, не оглядывайся никогда. Кто за плуг берется, тот идет и назад не смотрит, лишь вперед, только лишь, быть может, один глаз посмотреть назад в последний раз. И борозды по жизни все кривые, много разговоров и слова пустые. Фарисейство, законы, вот удел, языком своим ты все успел. Нам с ними, люди, нет, не по пути. Нам в небо надо быстро всем идти и нести снопы, как много их. Что жнецы забыли за своих? Пылью, может, сыпала рука, мимо них прошла твоя нога, колосок остался там лежать. Пойдем со мною, будем подбирать. Пусть священник мимо их идет, и левит без милости пройдет, но ты не бойся, подбирай, и сноп на небо собирай. Мы все сегодня на пути, и нам надо жизнь так дойти, чтоб в конце наши глаза увидели Христа Царя. Стоит сегодня прилагать усилия, чтобы нам не спать, море пройти, взяться за плуг и не смотреть назад, мой друг. Стоит на стражу стать, священник, в руках трубу держать всегда. Это ведь дом наш, и в спасении нуждается каждая душа. Не время ныне спать нам в трюме, но время крылья расправлять, шагая смело по воде нам, на стенах с трубами всем встать. Аминь.

Вы – род избранный, царственное священство, народ святой, взятый в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 1 Петра 2:9. Маяки не звонят в колокола и не стреляют из пушек, чтобы привлечь внимание к своему свету. Они просто светят. Так когда-то сказал доктор Муди. Избранные самим Богом, чтобы принадлежать Ему, царственные, усыновленные и получившие Его власть в этом мире, священники в своей роли посредников между небом и землей, представителей Бога пред лицом человечества и человечества пред лицом Бога, взятые в удел, отделенные для определенной цели. Все это и многое другое — характеристики подданных Царства. Для чего же они нам даны? Чтобы возвещать Его совершенство, Бога, призвавшего нас из царства тьмы и поместившего в царство света. Вот что происходит, когда мы живем в настоящем, глядя в будущее. Мы видим то, что есть. Там, где скептики и циники видят упадок, разложение и бессмысленность, мы видим жизнь, истину и цель. Так, где тьма затмевает взгляд еще не спасенному человечеству, мы служим как избранные цари и священники, которые отражают Его любящее лицо и предлагают Его ответы на человеческие проблемы. Мы вышли из тьмы, хоть она нас и окружает. У нас есть такой источник света, которого нет у других, и поэтому мы славим Бога. Петр не случайно помещает это утверждение между словами о том, как люди отвергли Христа, и о жизни в языческом обществе. Как и краеугольный камень, мы живые камни в живом храме, несущие Божье присутствие в мир, который его не видит. Наша задача — дать людям представление о том, каков Он, быть светом в темном месте, стоять во тьме, как нечто совершенно от нее отличное. Для этого нам и дано наше привилегированное положение. Мы здесь, чтобы люди видели Бога. Будьте заметны. Это не то же самое, что быть нарочистым, шумным или продвигать себя. Как сказал Иисус, наш свет, как людей и личностей, должен светить. Мы должны предложить этому миру ясную альтернативу. Единственный способ сделать это — принять щедрое библейское описание того, кем мы являемся, и жить согласно этому, и прославлять того, кто навсегда перенес нас из тьмы.

Момент творения. Новые сведения о природных катаклизмах. Всемирный потоп времен Ноя – не просто самый сильный ливень в истории человечества. Библия изображает грандиозную катастрофу, во время которой на всей поверхности планеты происходили наводнения, оползни, извержения вулканов, землетрясения. Земля буквально сотрясалась от подземных толчков невероятной силы, а холмы и горы расплывались, как манная каша. Возможно ли, чтобы современная наука проглядела свидетельства всемирной катастрофы? Еще несколько поколений назад геологи-эволюционисты не замечали следов всемирного потопа, но постепенно они стали признавать, что большая часть осадочных пород образовалась в результате широкомасштабных наводнений. Совсем недавно геологи признали и то, что горы могут рушиться и стекать вниз. Помимо обычных обвалов и оползней, бывают еще и потоки, которые перемещаются на много километров даже по ровной поверхности. В качестве примера можно вспомнить обвал Блэкхок на южной окраине пустыни Мохаве. Масса мрамора упала с высоты 1.5 километра и еще 9 километров двигалась по практически плоской пустыне. Согласно одному из описаний, гора растаяла как шоколад. Видя такое, ученые начинают понимать, что подобные явления не уникальны. Новые научные открытия не только не противоречат библейской летописи, но, напротив, придают ей все более яркие черты. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжение нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Свет во тьме».

0: Бинет Амстронг был человеком, который, может быть, как никто другой, в Дипривертал гнался за деньгами. Многие люди становятся такими, получив большое наследство или выигрыш. А Бинет был таким с самой их свадьбы. Сумма его наследства, которую он получил в свои 26 лет, была достаточно велика, чтобы купить 4 гектара земли с большой фермой Девентер. Кроме того, заплатить за 35 лет вперед своему работнику, если бы он только пожелал. Естественно, Бинет этого не хотел. Он хотел купить новые аппараты, машины и оборудование, свиней, пару лошадей, а может и прикупить маленькую ферму Довди, которая находилась от них неподалеку, на расстоянии около 2 километров. Он мог вложить деньги в пилораму, переплавить свое состояние в золотой слиток, купить сыроварню или консервную фабрику. Идей у него было предостаточно, но он ни с кем об этом не советовался. Анни часто видела, как он наносил на листок бумаги какие-то числа, только она не могла понять, что они значат. При виде огромного дома у Анни дыхание остановилось. Как много окон! Дом был желтый. Он как-то сразу привлек ее внимание. Он был окрашен в точно такой же блеклый оттенок желтого цвета, как ее родительский дом в Виквилле. Ее душе стало хорошо и по-домашнему спокойно. Зацементированная дорога вела от кованых железом ворот мимо прекрасного луга прямо к ступенькам дома. Низкие кусты сирени группками теснились вокруг южных окон крытого балкончика. По мере того, как они приближались к дому, Анни заметила, что к воротам заднего дворика вела еще одна зацементированная дорога. Со стороны все это имение выглядело очень ухоженным и гордым. «Почему эти Девентер продали такое прекрасное местечко?» – спросила Анни. «Да вот младший сын Девентера женился, а старый Робин не в состоянии один все в порядке содержать. Он уже ищет себе покоя и живет теперь в городе. А ты тоже так поступишь, когда мы состаримся?» Бинет, засмеявшись, соскочил с тарантаса. «Что-то не весел его смех», — подумала Анни про себя. «Может, не стоило об этом спрашивать?» Ей часто казалось, что вопросы такого характера обижали Бинета. Больше того, он считал, что жена должна задавать такие приятные вопросы, как мне лучше израсходовать эту денежку, Бинет?» Или «Что мне еще сделать, Бинет, чтобы тебе во дворе помочь?» Или же «Бинет, может, мне замкнуть эту комнату, чтобы сэкономить немного дров?» Большущая кухня и столовая соединялись между собою, переходя одна в другую. Окна выходили на юг и на запад, что, естественно, делало это помещение очень приветливым. Жилая комната, или, как говорят, зал, выходила на восток, а спальня была расположена на севере. В обоих, без исключения комнатах нижнего этажа, были без пятен и не были повреждены. «Бинет», — сказала Анни задумчиво, — «нашей мебели нам будет далеко недостаточно, чтобы обставить весь этот дом».
1: «Конечно же, не хватит», — ответил он сдержанно. «Никто так и не думает. Во-первых, я куплю себе жалюзи и сейф, а потом еще книжный шкаф. А может быть, два. И новую машинку для стрижки газонов».
0: «Мне уж очень хочется иметь швейную машинку», — произнесла Анни мечтательно.
1: «Ну, конечно. Ты знаешь, я просто не могу детские штанишки и пиджачки так аккуратно на руках шить, как на машинке, Бинет».
0: Казалось, он был мысленно уже далеко и совсем ее не слышал.
1: «А вот и Ирни Ло идет».
0: Бинет увидел его в окно.
1: «По крайней мере, он точен»,
0: — добавил Бинет, коротко взглянув на свои золотые часы.
1: «Я ему сказал, чтобы он в 10 часов был уже здесь. Мы сейчас же приступим к разгрузке, а ты, Анни, пойдешь сейчас наверх и выберешь для него самую маленькую комнату».
0: Ирни Лой — это первый наемный работник. Он был долговязый, тощий, мрачный на вид человек с длинными черными усами.
1: Он подъехал на двухколесной деревянной коляске, в которую была запряжена белая лошадь. В коляске лежал старомодный кожаный чемодан, который весь был на металлических замочках. Ирни привязал к забору коня и на полпути к дому повстречался с Бинетом. «Не надо коня привязывать к забору, Ирни», — сказал Бинет вместо приветствия. Высокомерным, властным взглядом встретил он этого 19-летнего парня. Голос его точно соответствовал выражению его лица. «Вон там вдали есть специальный столб для этого», — он показал направо.
2: «Я его не видел, сэр», — ответил парень, взглянув через левое плечо.
1: «Давай-ка, привяжи его на место», — сказал Бинет, как инструктор новобранцу. Не сказав ни слова, Ирни привязал коня к столбу. На верхнем этаже было 4 комнаты. Если бы хоть одна из них была меньше 3 других, то это надо было бы доказывать, вымеряя каждую до сантиметра. Наконец, Анни решила, что комната, выходящая окнами на северо-восток, будет для Ирни и Лоя подходящей. Ей не нравились его черные усы. Его усы и высокие кожаные сапоги напоминали ей преступника, которого она недавно видела на одной из вывесок. Этого человека Бинет нанял себе в качестве работника, и он будет жить наверху, у них в доме. У Анни мороз прошел по коже. Где его Бинет только выудил? Сколько он ему платит? Они достигли нижних ступенек лестницы. Оба мужчины трудились со старомодным чемоданом.
2: «Какую комнату ты ему выбрала, Анни?» — вскрикнул Бинет.
1: Он стоял на первой ступеньке, Ирни уже на третьей. «Идем, я тебе покажу». Иосиф вдруг обхватил обеими руками колени своей матери и вскрикнул, как будто его что-то напугало. «Что случилось, мой родненький?» Анни успокаивающе погладила его по головке.
2: «Я, мама, я...» — говорил он сквозь слезы, прижимаясь к ней. «Я этого дяденьку не люблю!»

0: «Конечно», — ответил Бинет, поставив руки на бедра и выпрямившись во весь рост. «Я, наверное, имею право знать, что попадет под крышу моего дома, или нет?» «Может быть», — Ирнилой, задумавшись, облизал губы, погладил рукой усы, потом медленно откинул крышку чемодана. У Анни кровь отлила от лица, она невольно крепче прижала к себе Иосифа. Наверху лежали ножи всякого размера и формы, оружие, некоторые пистолеты, из кармана кожаного ремня торчал револьвер. Кроме того, здесь были патроны в различных ящиках. У Бинета широко открылись глаза и отвис подбородок. Он был ошарашен.
1: «Это что такое?»
0: «А, — засмеялся Ирнилой, — это мое увлечение, мое хобби».
1: «Хобби?»
0: «Да, и ничего больше».
1: «Все это держи строго под замком, особенно когда будешь уходить из комнаты. Ты меня понял?»
0: «Само собой разумеется», — ответил Ирни и взглянул на Иосифа, который с любопытством заглядывал в чемодан.
1: «А что там внизу?»
0: Бинет старался вернуть своему голосу повелительный тон, и это у него получилось.
1: «Вы имеете в виду под прокладкой?»
0: «Да».
1: «Ну, это моя одежка».
0: Ирнилой захлопнул чемодан и снова замкнул его.
1: «Теперь пошли работать».
0: Бинет снова посмотрел на свои часы. «Анни, в первую очередь мы установим печку, чтобы ты сразу могла начать готовить обед».
1: «А где дрова, чтобы ее разжечь?» спросила она.
0: «Пусть Иосиф пойдет со мной и принесет дрова в дом».
1: «Но Бинет!» как бы вырвалось у Анни.
0: «Для этого же он еще слишком маленький, я сама занесу».
1: «Слишком маленький? Ничего подобного», — нетерпеливо ответил Бинет.
0: «Чтобы я больше этого не слышал, он мой сын и должен учиться, как надо работать, а это надо начинать уже сейчас. Пойдем, Иосиф, со мной к возу. Если я покажу тебе, как по-настоящему работают, ты, может быть, наконец окрепнешь».
1: За обеденным столом Иосиф заснул. Он заснул с куском хлеба в руке, хотя он и был некрупно сложен и довольно мал для своего возраста, но он никогда не засыпал прямо за обедом. Но сегодня обед немного припозднился, к тому же он почти пол ящика дров натаскал. Таким образом он сильно утомился. Иосифу едва исполнилось 3 года, и он не мог за раз взять больше 3 полешек, так как они были довольно толстые. Выполняя поручение отца, он разок присел на нижнюю ступеньку входной лестницы, чтобы передохнуть. Тогда отец с серьезным выражением на лице нагнулся над ним и довольно грубо потянул его за ухо.
0: «А ну-ка иди работай, а то я позову старого Фонца, чтобы он забрал тебя». Иосиф удивленно скинулся и растерянно посмотрел на отца.
1: «Ты, наверное, не знаешь, о ком я говорю», — жестко спросил его отец.
0: Иосиф отрицательно покачал головой.
1: «Это большой черный негр, который живет по ту сторону долины. Он управляет 6 лошадьми господина Маккракена, и я ему скажу, чтобы он за тобой приехал».
0: Бинет Амстронг угрожающе завращал глазами. Ужас охватил Иосифа. До сих пор он видел лишь одного черного человека, когда он однажды был с родителями в городе. Как и всякий нормальный ребенок, он тогда задал своей матери много вопросов. Она постаралась, насколько могла, ответить на них, чтобы успокоить его и утолить понятное любопытство. Она рассказала ему, Бинет как раз ушел в магазин, что Бог любит людей с темной кожей не меньше, чем с белой, так что нечего их бояться. Поэтому нехорошо называть их неграми, что, к сожалению, делают многие. И вдруг выясняется, что отцу известен большой черный человек-негр, собирающий маленьких мальчиков, которые не работают. Иосифа объял ужас. Он хотел встать, но ноги его словно отнялись. Отец грубо поднял его, почти спихнул со ступенек вниз, так что он отлетел в сторону. Чтобы освободить дорогу Ирни и Лою, который как раз шел навстречу и нес кресло-качалку в дом. Анни в кухне чистила картошку и ничего не слышала, потому что, уходя, Бинет захлопнул за собой дверь.
1: «Мама!»
0: Иосиф вошел на ходу, роняя полешки, которые он нес, и мама увидела, как слезы душили его, когда он поднял глаза на мать.

0: «Мама!» — он испуганно посмотрел на дверь. «Цуцо заберет меня?» «Что ты говоришь? Цуцо заберет меня?» «Что?» — переспросила его мать. В это время в дверях появился Бенет с большим тазом посуды и серебряных ложек и вилок. «Цуцо?» — переспросила она. «О чем ты вообще говоришь?» «Папа говорит, если я не...» Голос мальчика замер. Бенет поставил таз на пол, обернулся к Иосифу и язвительно над ним рассмеялся. «И сию же минуту перестань называть меня папа», — сказал он грубо. «Зови меня отец». «Ты слышала, Анни? Я хочу, чтобы ты ему втолковала, чтобы он не называл меня папа, а звал отец. Если ты к своему отцу относилась со словами «папа», то это еще не значит, что и ко мне надо обращаться так же». «Да, Бенет», — ответила Анни, словно оцепенев. Иосиф подошел к матери и спрятал свое лицо в ее светло-голубом кухонном фартуке. «Не надо, мама, пусть он не приезжает меня забирать», — плакал он. «Иосиф, дорогой, что случилось? Никто тебя, мой ласковый, у меня не заберет. Твое сердечко так бьется, словно выскочить хочет. Что такое, папа, отец тебе рассказал?»
1: «Цо-цо, большой, черный».
0: «Нет, конечно же нет, Иосиф. Я не знаю ничего большого и страшного, что могло бы тебя забрать. Он что, про собаку говорил?»
1: «Нет»,
0: плакал Иосиф, еще больше путаясь в воспоминаниях о черном человеке. «Про негра!» «Нет, неправда». Анне была глубоко ранена. Ей было стыдно за Бенета Амстронга. Она знала, что Иосифа он не хотел. Она знала также, что он Иосифа едва терпит. Но она никогда бы не подумала, что он так опустился, чтобы своим рассказом нагнать собственному сыну такой страх. Она не могла никого вспомнить по имени Цо-Цо, но она знала негра Фонца Булета, который управлялся шестеркой лошадей господина Макракена. За 20 километров в окружности его знали все. Он был известен как добрый верный слуга, который в прошлые времена работал в качестве раба еще у отца господина Макракена. «Может, отец сказал про Фонца?» Анни, успокаивая сына, погладила его по головке. Вода под картошку давно перекипела в кастрюле, приподнимая крышку то с одной, то с другой стороны. Анни, наклонившись, чтобы снять крышку, сказала: «Я спрошу отца, что он такое тебе рассказал». В голосе ее звучали смущение и замешательство. Анни постелила сыну на маленьком диванчике в кухне, поцеловала его в лобик и уложила. Бенет сидел за столом. Перед ним лежали раскрытая Библия и книга для воскресной школы. Он просматривал текст и готовился к занятию. Это он делал каждым субботним вечером. Он изучал слово не потому, что нуждался в духовном подкреплении, а единственно по той причине, что его гордость не позволяла ему не знать ответа хотя бы на один вопрос. Он находил больше всего удовольствия в том, что мог ответить на такие вопросы, на которые никто в классе не знал ответа. Учитель в группе молодых мужчин был Элли Матсон. Он к этой работе относился очень серьезно, был талантлив, но скромен и сдержан. Учить и наставлять недавно женившихся молодых людей, многие из которых теперь уже сами стали отцами, доставляло ему удовольствие. Он всегда мог надеяться, что по крайней мере двое из них придут на занятия хорошо подготовленными. Занятие обычно кончалось соревнованием, и теми двумя, кто всегда знал ответ на вопросы, были Скудер Маддокс и Беннет Амстронг. Последнее слово почти всегда принадлежало Беннету. Элли Матсон считал Бенета просто удивительным. Умение, с которым он связывал положение из Библии с повседневной жизнью, позволяли делать вывод о его больших способностях, но не только о способностях, но и о духовных интересах. Бенет мог стать проповедником, а каким чудным басом он пел. Итак, Бенет читал Библию, а Иосиф играл в кухне на полу с кошкой. «Эй, ну-ка потише!» — прикрикнул на него отец. Звук его голоса как бы вырвался лишь из правого уголка его губ. Он даже головы не поднял от Библии. Немного погодя, Иосиф снова забылся. На этот раз Бенет вскочил и так топнул ногой, что керосиновая лампа на столе запрыгала, язычок пламени задрожал, угрожая погаснуть.
1: «Ты злой и негодный мальчишка! Что, обязательно сказать Фонцу Булету, чтобы он еще сегодня тебя забрал? Он тебя проучит большущим кнутом, который стегает лошадей!»
0: «Иди ко мне, Иосиф!» — позвала ее мать из спальни. «Оставь кошку в покое и сейчас же иди сюда!» В это мгновение на лестнице послышались тяжелые шаги, и в дверях появился Ирний Лой. В одной руке у него был нож.
1: «Мне нужно вам кое-что сказать, господин Амстронг», — сказал он с надменным выражением на лице и провел рукой по своей черной бороде. «Что случилось?» — спросил Бенет и положил ладонь на раскрытую Библию. «Кто-то рылся в моем чемодане».
0: «Что значит «кто-то»? Откуда ты это знаешь?»
1: «Мои ножи кто-то перемешал. Я в этом уверен, потому что у меня каждый нож имеет свое определенное место». «Насколько мне известно, ты обещал свой чемодан замыкать, когда уходишь из комнаты». «Я это всегда и делаю, но на этот раз я забыл его замкнуть». «Ну и кого же ты подозреваешь? Кто мог это быть?» «Я думаю, это мог быть никто другой, как ваш сынишка».
0: И он посмотрел на дверь в спальню, куда только что скрылся маленький Иосиф.
1: «Иосиф, иди-ка сейчас же сюда!»
0: — приказным тоном позвал Бенет. Мать с сыном появились в жилой комнате. Аня держала Иосифа за руку, а в другой у нее была тетрадь для занятий в воскресной школе. Она тоже всегда с большим вниманием перечитывала места из Библии, которые выносились на обсуждение.
1: «Ты открывал чемодан господина Илоя, Иосиф?»
0: — спросил Бенет. Иосиф кивнул.
1: «И зачем ты это сделал?»
0: В комнате нависла угрожающая тишина. Сердце Иосифа, казалось, билось где-то в горле, готовое выскочить. Он дрожал с головы до ног.
1: «Отвечай мне!»
0: — резко кричал Бенет. Он сделал два шага по направлению к сыну и взбешенно посмотрел на него.
1: «Не веди себя как ребенок. Если ты рылся в этом чемодане, то ты знаешь, для чего и зачем. Отвечай мне!»
0: Слезы катились по бледным щекам Иосифа, и весь дрожа от страха он выдавил.
1: «Я не знаю, папа!» «Ничего подобного ты знаешь, и потом я тебе сказал же, чтобы ты не называл меня папа. Ты хоть к одному ножу прикасался?»
0: Иосиф снова кивнул. Мать положила руку ему на плечо. Ее рука дрожала. Она чувствовала, как все его тельце пронизывал страх.
1: «И не только один!»
0: Иосиф кивнул.
1: «Ты что, говорить не можешь?»
0: Иосиф покачал головой. Язык его от страха словно онемел. Вот стоит его взбешенный отец, а возле него Ирний Лой, который смотрит на него из-под косматых бровей. Ему вдруг показалось, что они просто шутят с ним.
1: «Может, мне разок его отстегать, Ирни?» — спросил Бенет. «Я думаю, он заработал, господин Амстронг. Кто своих детей любит, тот их и наказывает, — говорит хорошая старая пословица. Это будет правильно».
0: Бенет молча пошел в спальню и вернулся с кожаным ремнем в руках. Иосиф весь содрогнулся от ужаса. «Папочка! Папочка! Я хотел сказать отец! Я никогда...» Бенет оторвал сына от Ани, и 6 ударов опустились на его спину и ноги.
1: «Пожалуйста, Бенет!» — кричала Анни в отчаянии, ломая руки. Слезы выступали у нее на глазах. «Бенет, жалься над ним! Он еще такой маленький и не понимает, что к чему, Бенет!»
0: Ей так хотелось загородить сына от Бенета, и если бы он еще раз поднял руку, она, наверное, упала бы в обморок. Все происходящее ей казалось жестоким и несправедливым. Иосифу было всего 3 года и 9 месяцев, но она была уверена, что он этого никогда не забудет, ведь он был смышленным мальчишкой, и отца своего он знал, как человека, которого нужно бояться и слушаться. Ему казалось, что и сама мать побаивается своего мужа. Это объединяло мать и сына.
1: «Если я этому ребенку что-то внушаю, то хотел бы, чтобы ты при этом сохраняла спокойствие»,
0: — сказал Бинет, опуская ремень и поворачиваясь к жене.
1: «Он достаточно взрослый, чтобы понимать, что не имеет права чужое добро трогать. А если он этого не знает, то надо его так научить, чтобы он это никогда не забывал. А теперь иди к своей матери, Иосиф, и сейчас же перестань плакать. Ты меня понял? А потом иди спать. Дети твоего возраста уже давно должны быть в кровати. А тебе, Анне, вот я что скажу».
0: Иосиф, обхватив руку матери, придавленно всхлипывал.
1: «Ты, как мать, должна сына держать при себе внизу. Наверху ему искать нечего».
0: Анни могла бы объяснить Бинету, что Иосиф был с ней все послеобеденное время наверху, потому что она снимала и стирала шторы, и он с ней проходил через все комнаты. Но что бы это сейчас изменило? Бинет был рассержен. Если не сказать больше, он был близок к приступу ярости. В одном Бинет был, конечно, прав. Когда Иосиф так долго пропадал в комнате Ирни и Лои, ей надо было его быстрее позвать. Конечно, никакой мальчишка не пропустил бы такого случая заглянуть в этот необыкновенный чемодан. А в ближайшее воскресенье утром, когда Бинет на занятии в воскресной школе словно из собственного опыта говорил на тему «Красота и польза умеренной воздержанной жизни», Анна сидела дома и, держа Иосифа на коленях, о чем-то увлеченно рассказывала ему, и он слушал ее, раскрыв рот и глаза.

Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время на волнах Радио МВ. Божьих вам благословений!

Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей. Даниила 2:21. Ничто, предпринятое против Бога, не может увенчаться успехом. Жан Кальвин. Мы любим жаловаться на власть. Это признак демократии. Если нашего кандидата не выбрали, мы находим причины критиковать того, кто выбирали, до тех пор, пока ему на смену не придет тот, кто нам больше нравится. Потом мы защищаем нашего лидера от нападок другой стороны. Но в своем ощущении к правильному и неправильному, плохому и хорошему, особенно заостренном на теме политики, стоит помнить: над всеми правителями царит Господь. Писание часто говорит об этом. Бог изменил сердце египетского фараона. Он поставил Саула на трон Израиля, а затем сместил его, сменив Давидом. Даже в Римской империи, управлявшейся порочным императором, Дух вдохновил Павла и Петра на слова о подчинении властям и терпеливом перенесении несправедливости к верующим. Как бы нам ни хотелось думать, что этот мир выходит из-под контроля и очередной антихрист совсем близко, Господь сидит на Своем престоле, изменяя времена и лета, смещая одних царей и возвышая других. Но ничто не находится вне Его контроля. Он знает, что некоторые злоупотребляют властью и допускает это до определенного времени. Мы не слепы к происходящему в мире. Мы знаем, что Бог одобряет далеко не все из того, что делают наши лидеры. Мы осознаем, что многие из них не отражают Его характер и не исполняют Его волю. Очевидно, что люди при власти встречают немало испытаний на честность, и все в чем-то ошибаются. Некоторые кардинально. Возможно, мы не видим разницы между тем, что Бог позволяет принимать плохие решения, и одобрением принимающих их правителей. Как бы то ни было, нужно помнить: Господь держит все под контролем, и через политические маневры земных царей Он идет к достижению своих целей, которые сильно отличаются от их собственных. Подданные царства не фаталисты, но верят в суверенную власть Бога. Как бы ни обстояли сейчас внутренние или внешнеполитические дела, не стоит отчаиваться, ведь для нас открыта возможность взывать к высшей власти с просьбой возводить и низвергать, восстанавливать и обновлять. Нам дано право на аудиенцию в величайшем тронном зале на земле.

Однажды Иисус с учениками шел из Вифании в Иерусалим. В пути взалкав, под знойными лучами, увидел он смоковницу вдали. Так ласково повела прохладой, и листьев свежесть так к себе влекла. Палящий зной сменился дивной влагой. Он подошел к ней, в листьях плод ища. Нет ничего, еще не время сбора, но ведь незрелый плод там должен быть. Нет ничего, взглянул печально снова. Одна листва, один прекрасный вид. Одна листва, отныне пусть не вкусит плоды смоковницы никто вовек. Смоковница засохла. С тенью грусти заметит Петр, проходя поздней. Смоковница — пример для назидания. Всмотритесь, глядя на нее в себя. Быть может, вы несете только звание, а христианами не были никогда. Быть может, вы влечете пышной кроной, но путник, подойдя, найдет ли плод? И ваш язык, ваш жест и взгляд суровый ни одного, быть может, оттолкнет. Вся праведность лишь в церкви, на служении, и миру вы не свет, а лишь соблазн. Для каждого готово обличение, а собственный бревна не видит глаз. Беспечность, ропот, зависть и тщеславие, обида, жадность, клевета и ложь. Возможно, это только оправдание, что я не таков, а в сердце стыд и дрожь. Смотрите, скоро день наступит жатвы, кончина века, близится конец. Невеста, церковь скоро будет взята, уже готов прекрасный ей венец. И Дух Святой плоды взрастил обильно, очистил, баней водною омыл, и возлюбил Христос ее так сильно, что на Голгофе кровь свою пролил. Войди и ты, мой друг, пока есть время, в число спасенных, избранных Христом. Пусть в сердце твое брошенное семя в любви Господней возрастет с плодом. Пусть мы не будем деревом бесплодным, но возрастем в познании Христа, чтобы не быть изверженным, холодным. Трудиться будем верно до конца.

0: Сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Свет во тьме». А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Меня зовут Михаил, я родом из Брянска, это Россия. Вот, коротко о себе засвидетельствую. Я из православной семьи, рос, ну, можно сказать, на улице. Вот. Бабушка меня воспитывала и улица, вот так вот сказать. Как-то бабушку парализовала. Вот. Мы с ней жили в одной комнате. Вот. Она стала неподвижной. Мне приходилось за ней ухаживать. И вот этот такой путь ко Христу у меня начался. Очень длительный. Вот. И как бы приходилось и ухаживать за бабушкой, и ходить в школу. В одной комнатке в ней начались там пролежни, запахи. Вот. Как-то вот мне бабушка дала Библию маленькую такую вот, и мы вместе с ней молились Богу, вот, чтобы было все хорошо. Вот, и у меня бабушка всегда говорила, что вот если вдруг что-то у тебя будет происходить, что бы то ни было, да, там, не надо ничего, говорит, иди в комнату, встань на колени, помолись, вот, и все, говори как есть. Хотя была православная, не давала мне ни молитвенники, а просто была просто Библия, и все. Вот. И тоже вот начались такие небольшие казусы. В школу прихожу, все пропитывается, запахи, все вот это. Вот такая была, да. Вот. Испытывал, конечно, некоторые неудобства. Вот. Ну, приходил с бабушкой, рассказывал, вот так и так, бабушка, что делать, давай помолимся, молились. И вот так вот, само-само, всегда, как мне уже тогда, в таком возрасте, казалось, что есть что-то там наверху, что вот помогает вот, мне. Вот. И как бы молился все на следующий день, на меня никто внимания не обращает, все тихо, спокойно, вот так вот и рос. Бабушка потом скончалась, вот. Я дальше уже все один, все сам начал. На улице, друзья, вот, родители у меня, как говорится, употребляли, вот, и мне приходилось, как бы, все самому, все на мои плечи, в плане, где там одежду найти, где-то что-то, как говорится, поработать, где-то разгрузить. Жил я возле рынка, ну, работы, слава Богу, хватало, вот. Вырос, уже, как говорится, предоставился сам себе. С 14 лет я пошел работать на кладбище. Вот, работал на кладбище, вот, увидел эту загробную, можно сказать, жизнь. Вот, и дальше уже захотелось еще больше денег и славы и тому подобное. Вот, и закружило у меня этот водоворот. Вот, я познакомился с братом, он выступал, Анатолием, вот, и мы решили, ну, познакомились в Брянске, а потом решили покорить Москву, попробовать заработать денег, вот, как он говорил, что он из верующей семьи был, вот, и та жизнь закружила так, что мы, да, стали членами УПГ, можно сказать, возглавляли ее, вот, борьба была сильная. Вот, и конкуренция, и естественно, что сатана дает все, но потом забирает в два раза больше. Вот. И тоже один небольшой случай расскажу, как вот тоже я пришел в 15 году я, получается, покаялся в тюрьме прямо. Вот. Меня когда арестовывали, брали, меня очень долго искали, я скрывался, вот, И постоянно у меня Библия была, постоянно молился, и постоянно Господь меня почему-то берег в сторону, там, ну, такое происходило, вот, вел меня, вот. И, ну, в 15-м году я опять приезжаю в Москву, и меня, естественно, ждут готовенького, напали, и я вот хватаюсь, у одного полиции выбиваю пистолет, закрываюсь, они там с автоматами, я хватаю, у меня в машине Библия как раз. Брат вот как раз уехал, он меня оставил, а я ее постоянно в машине возил. И вот за Библию хватаюсь и забрал ее. Говорю, можно Библию взять? Какая Библия? Сейчас ты столько дел наворотил, тебе не поможет ни Бог, никто тебе не поможет. Я говорю, ну дайте взять. Вот, взял Библию, ехал, ну, боязнь, естественно, вот, что все на этом закончилось. Вот, ну, неустанно про себя молился. Вот, меня привезли. И такой момент, все рассказал, я все на себя взял, никого не стал трогать, ничего, вот, следователь все записал, раз, вот, у меня это в руках Библия, что верующие, я говорю, ну, не то, что верующие, я говорю, ну, у меня вот, говорю, верю, что Бог есть, вот. Ну, говорит, тебе это уже не поможет, говорит, все, там, мы тебя уже знали, мы тебя раскрыли, вот. И дальше мы разговорились, я ему про себя рассказал, кто, чего, как вся обстановка произошла, он такой находит, некоторые, ну, тут я смотрю, ты какой-то не такой, что это какой, я не могу понять, ты это какой, ли виновен, не виновен, вот. И он уже все напечатал, все, и выходит из кабинета, он уже полковник, уже ему на пенсию, вот, первый случай, а он такой кадровик, ну, кадровик такой, все, вот, атеист прямо жесткий. И он не знает, что делать, смятение. Я про себя держу Библию, молюсь, Господи, спаси, сохрани. Вот, как будет, так будет, Господи, уже. Он раз мне сейчас говорит, ну, тебе есть, говорит, два выхода, говорит. Говорит, и ты сам знаешь, говорит, тебе только надо подправить, говорит, одну фамилию. Вот. И он как бы хотел, чтобы я, как говорится, отдал своего брата на растерзание им. Вот. Вот, брат Анатолия. Вот. И он ушел на 5 минут, уходит, возвращается радостно, ну, уже, он мне, можно сказать, уже все, Господь меня тоже вот отпускает, все, иди поменяй фамилию, все, иди свободно, все, к тебе претензий никаких, ты вот в роли свидетеля. Он заходит, я говорю, нет, я говорю, я ничего не поменяю, вот, и не так не поменяю в этой жизни ничего, так оставлю, как есть. Вот, он в смятении кричит, вот, ты что, это какой, сектант, смотрит, сектант, вот, и все, ты точно, это какого, надумал, решил, я говорю, да, все, больше ничего, говорю, давайте, я говорю, подписываю бумаги, и все. И вот так вот Господь усмотрел, чтобы я прошел, наверное, этот путь, вот, через тюрьму меня посадили, осудили, мне дали 3,5 года, вот. И тоже небольшой случай сейчас расскажу, как тоже происходило вот в тюрьме покаяния. Я заехал в тюрьму, 30 человек, из них 20 мусульман, 10 славян, ну, православных, можно так сказать, наверное. Заехал, на меня все смотрят, а я все с Библией, все. Вот, ехал, постоянно у меня Иисусова молитва по голове, все, я это еду, боюсь тоже, все. Вот я заехал, все смотрят, вот, первое, что, дали позвонить, позвонил домой, второй звонок у меня был уже брату, нашел я Тимофея телефон, это наш брат, Анатолий рассказывал, из Брянска, пресвитер, вот, позвонить, рассказать свою беду, вот, все домой звонят, по всякие дела, а я вот позвонил, говорю, брат Тимофей,

Есть, вот, только мы не знаем, конечно, последствий выбора. Ну, если ты решил, иди до конца. Вот. Он мне передал Библию, тоже случай был такой. У нас тут разделились мусульмане, православные. Я видел этих бедных ребят, которые трепетали перед ними, их принуждали стать мусульманами, у них жизнь поменяется, их никто не тронет. Вот. Таким психологическим путем тоже очень много идет настрой. Вот. И в один прекрасный день я попросил у Тимофея, говорю, пришли мне Библию, говорю, у меня вот здесь люди есть, я Библию читаю, я не знаю ничего, говорю, не могу понять ничего, да. Вот. Он мне ставил проповеди, я брал телефон, звонил, он мне ставил проповеди, я слушал эти проповеди, и я и в себе чувствовал, ощущал, что это Христос ведет меня, вот, и все налаживается. Такой внутренний быт. Вот. Люди начали подходить, естественно, такие были, что он сектант, это сейчас вас запишет, потом с вас деньги будет брать, идите в сторону, отойдите от него. Вот. И приехал я, придал он мне целый баул Библии. Вот. И когда захожу, все обычно там продукты тянут. Вот. А я, это меня привезли, я захожу с этим баулом, ставлю огромный, я не помню, наверное, книг 30 было, Библии, вот, тяжелые, все, и они такие, как это, накидываются на эту сумку, вот, вот он вам, Святоша, покушать привез, сейчас он вас и купит за колбасу, прозвали так вот, вот, открывают, открывал мусульманин, открывает, и Библии лежат, и сверху они, ну, золотом же пропечатаны. Это у меня, я вот этот момент запомнил, многие запомнили, что это прямо открылось, и как будто яркое солнце оттуда вот, он, как ну, в глаза ему ослепило просто, вот, он аж вот так вот подпрыгнул и не поймет, он говорит, а где колбаса? Я говорю, в этот раз не будет колбасы. В этот раз все начнется по-другому. Ну и ребята взяли, раздал я Библии тоже. Начали как читать, вместе читали, поодиночке с Нового Завета. И вот подходили ко мне, расспрашивали. Я не мог ничего даже рассказать. Я только молился. Опять звонил Тимофею, как мне то иное подходит. Расскажи это, объясни нам это, суть этой притчи, ту притчу. Вот. Я говорю, Тимофей, как мне быть? Говорю, они ко мне вот потянулись. Тут у нас, говорю, такая разворачивается война. Вот, мусульмане меня притесняют, говорю, с братьями. Вот, все, сейчас туда. Вот он говорил, читай просто, вот читай и все, слушай, читай, тебе Святой Дух все откроет. И так получилось, я не знаю, как само получалось, я мог что-то говорить, как будто не я говорил, а кто-то вот во мне говорил. Вот. Я рассказывал, им нравилось очень, вот, что они себя увидели в этой книге, вот, всего себя, что с ними такое же происходило, вот, у всех стали радостные лица, вот, но, как говорится, все закончилось, много историй таких было, где Господь делал чудо, прямо в прямом смысле этого слова чудо, потому что я, когда освободился по УДО, и это было очень сложно сделать, но не получил ни одного замечания. Вот, и всегда со мной была Библия. Вот. Но уже когда я освободился, опять я поддался соблазну, опять влез в криминал, опять уехал в Москву, не сдержался. Вот, и вот это вот у меня уже было второе такое вот, я сошел с пути, вот, не пошел я в церковь, забоялся, вот, когда вышел, совсем поменялось все, вот, и начал опять преступную жизнь, вот, и опять начались пьянство, тоже наркотики. И даже один случай был, когда я отдыхал в Краснодарском крае. Я строил дом, вот Анатолий мне построил, он уже был построен, но только внутренней отделки не было. И ночь я уже вот очень сильно употреблял. Уже не только употреблял, и уже
прямо воплощался в зло,

такое, вот. И уже настолько была погода, резкий такой гром, погода поменялась, гремит все, я не могу, меня трясет, я ворочаюсь, и бьет прямо, гроза бьет. Вот. Я проснулся утром, ни жены, ни ребенка нету, уже начал пугаться уже сам себя, неужто я лежу кровью, это какая-то была кровь, я уже испугался до того, что я натворил, что случилось, потому что не помнил ничего. Вот. Они уже ушли, потому что я там уже бесчинствовал, вот, кричал. И звонок из Брянска, и говорит, у тебя, говорит, ночью дом сгорел. Говорю, как сгорел? А вот так, говорит, была, говорит, был дождь, гроза, и в крышу ударила молния. Вот. Я понял, ночью я вспомнил. И вот это, хотя я был в нетрезвом состоянии, но я этот момент вспомнил. И вспомнил, как, что тоже гроза, я мучился. И какие-то во снах мне были слова какие-то вот, такие в осуждении мне, что я делаю, что я творю. Вот. Я понял, что это знак свыше, что это Господь как, меня показывает, что если еще и все. А сгорело так, как-то получилось, странно очень. Сгорело просто аккуратно крыша, все ничего не затронуло. Просто аккуратно сгорело крыша, и все. Все в шоке были еще, говорю, как так молнию так ударит. И тебя только просто аккуратно выгорела крыша, как будто ее сняли, как говорится, сняли аккуратно, подожгли, и вот так вот. И все, остальное все, ничего не пострадало. Начал уже опять бояться, опять друзья, опять все, водоворот. Вот, и уже я дошел до крайней степени, вот, что уже перестал признавать уже и существование Бога, и, как сказать, наркотики, все. Уже я под капельницами дома один, семья уже уехала. Вот. И кому я позвонил? Позвонил Тимофею и сказал, говорю, я уже больше не могу. Он говорит, приезжай быстрее, срочно. Приезжай, я беру мать. Приезжаю. Говорю, Господи, я не знаю, что делать. Говорю, все, я уже устал. И я или погибну, или это. Вот. И мы с ним помолились, он мне исповедовал и говорит, уже ж было тебя, говорит, Господь столько вел, столько показывал. Вот. Иди той дорогой, которой тебе, говорит, велит сердце, говорит. Вот. И я на следующий день в церковь, и в церковь я покаялся. Вот. Я в 21-м году вот пришел в церковь, вот. И в 22-м я уже принял крещение. Вот. Вот так долго я шел этим путем. Вот, но слава Богу, хвала Господу, что все поменялось в моей жизни. И на самом деле так поменялось, я сам не ожидал. Я в 21-м году, когда пришел в церковь, у меня был недостроенный дом. Я, ну, какой-то я, в общем, был серый и вот зашел. И за полгода, я не знаю, как это, уместно-неуместно, как у Иова, да, у меня за полгода Господь мне все за то, что я принял его и плоды покаяния. За полгода молниеносно у меня появилось все, что вот. Я даже не ожидал этого. Я достроил дом за полгода. Я все смог с Господом. И Господь показал, что все можно поменять в этой жизни и жить, веровать, молиться. Вот. И вот такая вот у меня история.

закат уже тонул в волнах, раскрасив море в ярко-алый. Мир в удивительных тонах ласкал рыбацкий взгляд усталый. Чуть подгоняемой волной скользила лодка к горизонту. Притихло все ночной порой. И только Бог свою работу свершал в сердцах учеников, идущих за Христом немало. В порывах северных ветров внезапно лодку закачало. Да, им, конечно, не впервой столкнуться в схватке с грозной бурей, но все сильней морской волной качает лодку и бушует. Бушует море за бортом, топя в себе сердец надежду, что будет штиль, что стихнет гром, что будет тишина, как прежде. 12 смелых рыбаков, уже давно знакомых с морем, стоя поодаль от бортов, о помощи Иисуса молят. Господь Иисус, ну что ж ты спишь? Ужель не видишь? Погибаем. Как ты спокойствие хранишь? Тебя ли это не пугает? А если новая волна нас захлестнет, придет кончина, и, вынося нас за корма, покоя подарит лишь пучина. А если ветер штормовой на острое нас бросит скалы, мы разобьемся там с тобой. Ну разве это твои планы? Христос молчит, и лишь в глазах укор. Ну где же ваша вера? Откуда в сердце взялся страх? Вы столько видели примеров чудес, и малых, и больших. Вы на земле не сомневались, что я силен весь мир спасти. Что ж вы сейчас поколебались? Утихни море, ветер, стой, и волны не вздымай над нами, сказал он, и настал покой. И только меж учениками негромко: кто же он такой, что властен повелеть стихиям? Он ли обещанный судьбой великий царь земли, Мессия? Я среди 12 спасенных в той буре узнаю себя. Я тоже часто в буре волнах теряю в сердце жар огня. Как только море закачает, и лишь поднимется волна, меня сомнение побеждает, и кажется, я вновь одна. О, дай Господь в разгаре бури увидеть, рядом ты стоишь, и веры не терять, что вскоре ты словом море усмиришь.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

радость. Бог нам радость подарил, лучшую на свете. Светом правды озарил мы, Господние дети.

Дорогие дети, я обещала вам в прошлый раз, что мы будем говорить о скинии, которую Бог повелел Моисею построить. В прошлый раз я объяснила вам, что скиния была походной, в виде большого шатра из красивого материала. Ее можно было легко

собирать и нести дальше. Израильтяне все еще находились в пути и не могли строить ничего постоянного. И то, что строили, тоже занимало много времени. На постройку скинии ушло 2 года. Этот прекрасный шатер был окружен двором, который отделялся от лагеря чистыми льняными занавесками. У входа во двор стоял большой алтарь, который назывался алтарем жертвы всесожжения. Сам алтарь был сделан из камня и глины, и на нем сжигались дары, предназначенные для сожжения. Другой алтарь находился в самой скинии и отличался от этого внешнего. Внутренний алтарь был сделан из бронзы и был похож на коробку без дна и крышки. Внутри была поставлена металлическая решетка, и под ней разводился огонь. Алтарь был большой, но все же его можно было переносить, и каждый раз, когда израильтяне двигались вперед, они продевали шесты в края алтаря и несли его с собой. Недалеко от алтаря была сделана умывальница. В ней всегда была чистая вода, в которой могли умываться священники перед тем, как входить в скинию, которая стояла в глубине этого большого двора. Ее стенки были разукрашены золотом и укреплены на серебряных подставках. Потолок был сделан из ткани, которая простиралась пологом над скинией. Внутренняя завеса была сделана из прекрасной ткани, а внешние завесы были сделаны из бараньих и кожьих шкур, которые предохраняли внутренность скинии от дождей. Вход в скинию открывался во двор и был завешен красивой занавеской. С потолка падала занавеска, которая разделяла скинию на 2 части. Первая часть, в которую можно было войти через занавеску со двора, называлась «святым местом». Вторая часть называлась «святое святых». В святом месте были кое-какие вещи: стол, золотой подсвечник, небольшой алтарь. Стол был крыт золотом, и на нем лежали 12 хлебов, как будто все 12 колен израильских принесли свои дары Богу. 12 колен, или поколений, произошли от 12 сыновей Якова, которого, помните, Бог переименовал в Израиле. В подсвечнике было 7 свечей, которые почти все время горели, и когда сгорали, заменялись новыми. Маленький алтарь назывался алтарем курения, то есть приятно пахнущего дыма, который происходил от сжигания приятно пахнущих пряностей и трав. Дым от горящих приятно пахнущих экстрактов был символом молитв, возносящихся к Богу с земли. Все в этой комнате было позолочено. Даже стенки комнаты были покрыты золотом с обеих сторон. Занавес между комнатами и на дверях, и занавески, свисающие с потолка, все это было расшито красиво и ярко. Во второй комнате хранился только ковчег откровения. Бог открылся этому народу, и ковчег откровения должен был напоминать им об этом. Ковчег был похож на сундук, покрытый со всех сторон золотом. Крышка называлась престолом милости, и на каждой стороне ее были прикреплены золотые херувимы, обращенные лицом друг к другу. Внутри ковчега хранились каменные скрижали завета, на которых рукой Бога были написаны 10 заповедей. Когда скиния была окончена, Бог пришел в виде облака и наполнил собой все это прекрасное сооружение, и каждый день это облако покоилось над скинией, а ночью огненный столб стоял возле нее. Когда люди видели это, они знали, что Бог с ними всегда. Моисею не нужно было больше взбираться на гору Синай для того, чтобы говорить с Богом, но вместе со своим братом Аароном они входили в скинию, приносили жертвы за народ и там говорили с Богом. До этого люди сами должны были строить алтарь, сжигать на нем свою жертву, и тогда Бог принимал их покаяние и прощал им их грех. Но теперь были избраны люди, которые принимали от людей жертвы и приносили их на жертвенник внутри двора скинии, и Бог принимал их там. Все пошло по-новому, но людям было радостно знать, что Бог с ними, и что у них есть люди, которые посредничают между ними и Богом. Так делалось давно-давно. А вот в наше время нам и вовсе уже не нужно приносить жертвы, потому что Иисус Христос умер за нас на кресте, и Он – наша жертва, совершенная. Нам нужно только верить в Него, и мы получаем прощение грехов и спасение вечное. Он наш посредник между Богом и нами, и нам не нужно идти к людям, а только к Нему,
и он, как жертва совершенная, предстанет пред Богом за нас, и мы получим прощение грехов. Народ в дни Моисея жил теми образами, которые Бог дал ему. Все эти образы говорили о том, что нужна жертва, а потом Бог начал им открыто говорить через пророков о том, что к концу веков придет истинная жертва, Искупитель, и сам умрет на кресте за всех людей, и тогда уже не нужно будет больше приносить жертвы за грехи, а нужно будет только верить в Него. Мы знаем, что после пришествия и смерти Христа больше не приносились жертвы. Сам Бог прекратил это, потому что уже не нужно было образное, когда пришло истинное. Да, дети, Бог отдал Сына Своего, чтоб всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. К этому призываю и я вас, и для этого передаю вам мои коротенькие программы. Верьте, что Господь любит нас и слышит, а главное помните, что жизнь наша находится в Его руках, и вечность тоже зависит от Него. Он приготовил ее для нас, и теперь нам нужно только доверять Ему и не отчаиваться, когда ответ на нашу молитву не приходит сразу. Я слыхала когда-то рассказ о том, как одна подводная лодка испортилась глубоко на дне океана и никак не могла подняться вверх. Радист сигнализировал непрерывно, но не было вблизи парохода, который бы мог поспешить на помощь. И моряки уже готовы были впасть в отчаяние, хотя и были храбрыми ребятами. Инженеры пытались найти место, в котором что-то поломалось, но все было напрасно. И почти все они внутри сердца понимали, что их ожидает конец. Капитан созвал их, и они все приблизительно догадывались, что он собирается им сообщить. Но все они ошиблись. Капитан спокойно сообщил им о том, что их положение весьма критическое, и надежды на спасение почти нет. Все сделали, что было в их силах, и ничего не принесло желанного результата. Подводная лодка обречена на гибель. Если даже и найдет их какой-нибудь пароход, будет слишком поздно спасать людей. «Только Бог может помочь нам теперь», — сказал капитан серьезно, и рассказал спокойно и восторженно о том, как перед этим последним плаванием в маленькой церковке на своей родине он услыхал проповедь Евангелия. Он не замедлил принять Господа Иисуса Христа спасителем своей души и отдался ему вполне. Радость наполнила все его существо, и теперь, что касается его лично, он не боится смерти, потому что она не есть конец жизни человека. Спасенного Господом человека ожидает вечная жизнь. Капитан предложил своей команде обратиться к Господу, который может сделать с ними то, что сделал на родине с ним. Все откликнулись на этот призыв и начали молиться и петь. И так, в радостном настроении, несмотря на грозящую им гибель, пошли по своим кабинам, чтобы мужественно встретить смерть. Но теперь с надеждой на вечную жизнь. «Только Бог может помочь нам теперь». Эти слова капитана все еще звучали у них в ушах. И Бог услышал их молитву. Когда они пробирались через машинное отделение, один из ребят поскользнулся и упал. И во время падения зацепился за какую-то часть, которая и оказалась именно той, от которой зависело все. И каким-то чудесным образом все пошло в ход, заработали шестеренки и моторы, и медленно, но верно подводная лодка поднялась на поверхность воды. На берегу после благополучного причала капитан и его команда рассказывали о своем чудесном избавлении и о том, от кого оно пришло. Есть много людей, переживших подобные чудесные избавления. Некоторые не видят в них руки Спасителя и не отдают ему славы за свое избавление. Когда-то они воскреснут и предстанут пред тем, кто спасал их всю жизнь. И им будет стыдно, что они не признали за ним чудесной силы, но тогда будет поздно признавать ее. Потому что только при жизни дано нам принять и признать Господа нашим Спасителем. И тот, кто не делает этого при жизни, пожалеет об этом в вечности.

есть книга великого Бога. Она нам, как компас пути, в ней ясно открыта дорога, желающим в небо войти. Для тех, кто в скорбях унывает, несет утешение, покой. Кто в Библию с жаждой вникает, тот радость познает душой. Кто может в нелегких решениях нам дать самый лучший совет? Есть в Библии нам наставление, как жить среди множества бед.

0: Два года назад Скворцовы переехали на миссионерское служение в небольшой город Алтайского края. Поместная церковь очень нуждалась в тружениках, и многие молились, чтобы Бог послал миссионеров. Все были очень рады, когда услышали новость о переезде в их город большой христианской семьи. Скворцовых сразу полюбили, и кто как помогал обжиться на новом месте. Вскоре всем членам миссионерской семьи стало казаться, что они жили в Алтайском крае всегда. После переезда Николай Семенович Скворцов усердно начал служение. Он стал проводить собрания и посещал маленькие группы в соседних городах и поселках, навещать больных и одиноких, ездить на благовестие. Его супруга Галина Андреевна была маленькой хрупкой женщиной. Она часто болела, и поэтому много времени проводила лежа в постели дома или в больнице. Вся домашняя работа лежала на 14-летней Лене, старшей дочери Скворцовых. Не по годам взрослая девочка охотно помогала болезненной матери, стараясь облегчить ее страдания. Много времени Лена проводила на кухне за приготовлением пищи. Вот и сейчас она стояла у горячей плиты и варила компот на зиму. С грустью прислушивалась девочка к радостным крикам и смеху младших, доносившимся с улицы. Накрыв кастрюлю с компотом крышкой, Лена убавила огонь на плите, сняла передник и подошла к окну. Распахнув его, девочка зажмурилась от яркого солнечного света. «Как хорошо на улице!» – прошептала она и стала наблюдать за младшими. Прямо перед окном на лужайке, взявшись за руки, быстро и легко кружились Олеся с Олей. Чуть поодаль, в песочнице, играли Славик, Коля и Веня. Малыши выглядели беззаботными и веселыми. А Лена? Лена очень устала за целый день. Да и не только за этот день. За прошедшие несколько недель каникул девочка почти не отдыхала. Ей очень хотелось поиграть и порезвиться на улице с младшими сестренками и братишками. Но дома было столько дел, что Лена не могла даже пойти на подростковое собрание. Девочка все смотрела и смотрела в распахнутое окно, не в силах оторвать взгляда от малышей. Ей вдруг показалось несправедливым, что она не может выйти во двор и в волю поиграть с ними. Лена почувствовала, как непрошенные слезы затуманили все перед глазами, а потом хлынули неудержимым потоком. Плечи вздрагивали от рыданий. Девочка медленно опустилась на колени. «Боже, у меня больше нет сил!» – вырвалось у нее. «Я устала от такой жизни! Мама снова болеет, папы нет дома, а мне целый день нужно нянчиться, готовить и убирать!» «Ничего, кроме пеленок, бутылочек и кухни, я не вижу. Почему все мои подруги могут делать все, что им захочется? Они могут поехать на курсы, пойти в гости, а я только одна дома сижу. Почему так, Господи?» Лена не хотела, чтобы кто-нибудь заметил следы от слез на ее лице. Она быстро умылась холодной водой и побежала к кастрюле с компотом. Крышка на кастрюле подпрыгивала, компот бурлил и выпускал из щелей клубы пара. В сердце Лены, совсем как в кастрюле с компотом, бурлило возмущение, подогреваемое ропотом. Полгода назад она покаялась. Бог простил ей все грехи, и с тех пор в ее сердце жили новые желания и стремления. Девочке хотелось быть доброй и послушной. Хотелось любить ближних и быть для них поддержкой. После покаяния Лена охотно стала посещать собрания, читать Библию и молиться. Ей казалось, что никто и ничто не нарушит мир в ее сердце. Однако в последнее время девочке все труднее и труднее было делать домашнюю работу с радостью. Лена разлила готовый компот по банкам и закрыла крышками. «Пора накрывать на стол к ужину», – вздохнула она, бросив взгляд на настенные часы. Когда стемнело, девочка уложила малышей спать, убрала в кухне и пошла в свою комнату. В этот поздний вечер Лена долго плакала и сквозь слезы молилась, жалуясь Богу на свою тяжелую жизнь. Следующий день был как две капли воды, похож на предыдущие. Рано утром Лена встала, приготовила завтрак и накормила малышей. Отправив их играть на улицу, убрала в доме, приготовила обед, а потом занялась стиркой. К вечеру, когда жара спала, Лена полила грядки в огороде и привела в порядок двор. Когда стемнело, она завела малышей в дом, помогла ему мыться, вымыть ножки и ручки, накормила ужином и уложила спать. Каждую ночь Лена по нескольку раз вставала, потому что Веня, самый младший, часто просыпался. Он спал в ее комнате. Лена грела ему бутылочку с молоком и качала, чтобы он уснул. Девочка постоянно не досыпала. Так день за днем проходили летние каникулы Лены. Однажды, шинкуя морковь для зажарки, Лена услышала за спиной легкие шаги. Кто-то вдруг налетел на нее сзади и закрыл глаза ладонями. «Марина, привет!» – удивилась Лена и высвободилась из рук гостьи, чтобы скорее перемешать лук в сковороде, пока он не подгорел. «Ты так незаметно подобралась! Я в последний момент услышала, что на кухне кто-то есть!» «Привет, Ленусь! Ты была так занята своей готовкой, что мне совсем не трудно было подкрасться!» Папа говорит, что я хожу как кошка, и меня даже мышь не заметит. Правда, у меня это хорошо получается. Я слышала, ты не собираешься на курсы?
1: Не знаю, грустно ответила Лена.
0: Как? Почему не знаешь? Там будет так интересно. Подружек новых найдем, в оркестре будем играть. Лена, поехали.
1: Марина, я не знаю, я не смогу. Мама болеет, а папа... Лена не успела договорить, как Марина перебила ее.
0: «Да ладно тебе, собирайся! Не справиться без тебя, что ли? Хватит дома сидеть!»
1: «Марина», — еле слышно ответила поникшая Лена, — «я должна помогать папе с мамой. И малышам я тоже нужна. Ты должна меня понять».
0: Гостья нетерпеливо встряхнула головой, и ее тоненькие косички подпрыгнули на плечах. «Ну, как знаешь, мне очень жаль, что ты останешься дома. А я поеду». «Ну ладно, мне пора. Я же к Лиле в гости иду. Пока!»
1: Уже на ходу бросила Марина и исчезла из кухни так же быстро, как появилась. Марина была единственной дочерью в семье. Ее папа никогда никуда не уезжал, а мама была здорова. Марине многое позволялось, поэтому она росла своевольной и эгоистичной девочкой. Слова Марины взволновали Лену, и она задумалась.
0: «В самом деле, летние каникулы скоро кончатся, а я из дома, можно сказать, не выходила. В подростковом лагере я не была, а говорят, что там было так хорошо. В музей с нашей группой не ездила, мама болела. Нигде не была, дальше огорода никуда не ходила. Ну и каникулы. Только стирала, варила, убирала, нянчила малышей и встречала гостей. Да я даже ночью не высыпалась. Веня не давал. Нет, это уж слишком. Я тоже хочу на курсы. Тем более это во славу Божью».
2: «Папа приехал! Папа приехал! Папа!»
0: Радостный крик Славика отвлек Лену от мрачных мыслей. Усталый отец вошел в дом, и дети мигом окружили его, наперебой рассказывая последние новости.
2: «Папа, а я научился на велосипеде ездить, на двухколесном! Папа, хочешь, покажу?» – прыгал Коля. «Папа, у крольчат уже глазки открылись! Пойдем посмотрим!» – тянула отца за рукав Олеся.
3: «Папа! Папа!»
0: Просился на руки маленький Веня, протягивая пухлые ручонки. Отец нежно поцеловал детей, по которым соскучился за время поездки, и направился в комнату, где лежала больная жена. Возбужденные дети, вцепившись в одежду отца, пошли за ним.
1: «Маме плохо, а вы расшумелись. Давайте тихонечко готовиться ко сну», – остановила малышей Лена и пошла на кухню готовить отцу ужин.
4: «Лена, маме стало хуже. Завтра утром нужно будет ехать в больницу», – взволнованно сказал отец, выйдя из комнаты, где лежала мать. «Сейчас я ухожу на собрание. Мне обязательно сегодня нужно там быть». Поужинав, отец ушел на членское собрание.
1: Лена помыла посуду, уложила присмиревших детей спать и, тихо ступая, направилась в комнату матери.
5: «Мамочка, ты еще не спишь?» – шепотом позвала Лена.
6: «Нет, доченька, не сплю. Не могу пока уснуть, голова болит».
1: Лена присела на краешек кровати, где лежала мать, и тихонько погладила ее бледную руку.
6: «Мам, мне так хочется на курсы. Можно я поеду? Папа ведь приехал, и вы, наверное, справитесь без меня».
5: «Леночка, ты знаешь, мне очень жаль, что я не могу отпустить тебя на курсы. Ты знаешь, что хоть папа и дома, ему нужно проводить собрания, посещать больных».
3: «Я уже так устала, мама! Летние каникулы скоро закончатся, а еще никуда не ездила!»
1: Девочка умоляюще посмотрела на мать.
6: «Доченька, я знаю, что ты устала. Я понимаю тебя. Если ты решишь поехать, езжай. Мы попросим сестер в церкви о помощи. Но мне будет спокойнее на сердце, если ты останешься. Сестрам нелегко будет в чужом доме содержать порядок и справляться с детьми».
1: Лена посмотрела матери в глаза. Они выражали немую просьбу.
6: «Папе тоже будет приятнее, если ты останешься», — тихо добавила мать и крепче сжала дочери руку.
1: Девочка не могла возразить, но и не в силах была согласиться.
6: «Я подумаю, мама. Спокойной ночи», — прошептала она, высвободила руку из рук матери и вышла.
1: Лена вошла в свою комнату, задернула шторы, расстелила постель, но не сразу легла спать. Некоторое время она сидела на кровати и напряженно думала. Ей сложно было принять решение. В нерешительности перед нелегким выбором девочка встала на колени.
6: «Боже», — молилась она, — «я больше не могу. Я устала. Я тоже хочу, как другие девочки, ходить на подростковые собрания и ездить на курсы. Почему мне приходится только нянчиться с малышами и работать по дому? Неужели я никогда не смогу жить, как все мои подруги? Когда же мама выздоровеет, Господи? Исцели ее, Боже!»
1: Продолжая плакать, Лена легла в постель. Девочка долго не могла успокоиться. Она понимала, что ей нужно остаться дома, но не находила сил с этим смириться. Жалость к себе, обида, огорчение и уныние наполняли сердце Лены. Вскоре усталая девочка погрузилась в неспокойный сон. На следующее утро отец увез мать в больницу, а Лена нехотя приступила к домашним обязанностям. В ее сердце было холодно и мрачно, хотя на улице ярко светило летнее солнце. Звонко чирикали воробьи, беззаботные младшие братья и сестры носились по двору друг за другом, весело смеясь. Только Лене было не до радости. Ее мысли занимали курсы, домашние проблемы и болезнь мамы. К малышам в этот день Лена относилась резко и неприветливо. В дверь постучали.
6: «Опять какие-нибудь гости», — подумала Лена и направилась к двери.
1: На пороге стояли двое мужчин.
7: «Приветствую», — обратился к девочке старший из них.
3: «Николай Семенович дома?»
7: «Нет», — сухо ответила Лена. «Папа повез маму в больницу».
3: «Мы дождемся его, хорошо?»
7: «Да, проходите», — пригласила девочка.
1: Весь день гости провели у Скворцовых. Лена все время была занята приготовлением пищи, ведь теперь нужно было кормить не только малышей. Она приготовила обед и ужин, испекла печенье к чаю. До самого вечера у девочки не было возможности даже присесть. Жара на улице и жар от плиты на кухне изнурили маленькую хозяйку. Но гораздо больше ее измучила мысль о курсах, на которых она сейчас могла бы быть. В эту ночь, как и в прошлую, Лена уснула с тяжелым сердцем. На следующий день Скворцовы прощались с гостями и встретили других, благовестников. У них сломалась машина, и нужно было срочно ее отремонтировать, чтобы успеть доехать к выбранному для благовестия месту. Целых 2 дня, пока гости ремонтировали автомобиль, Лена готовила им кушать и устраивала их на ночлег. Она старалась, чтобы в доме был порядок, чтобы пища была вкусной и разнообразной, а гости и малыши довольными. Благовестникам наконец удалось устранить неисправность, и они поспешили в путь. А Скворцовых ждал приятный сюрприз. Через несколько часов после отъезда гостей отец привез мать из больницы. Мать приехала не одна. На руках она держала загадочный сверток.
8: «Мама, что это?» – запрыгали малыши. «Покажи!»
1: «Это Верочка. Бог послал вам еще одну сестричку!» С нежностью в голосе ответила мать и отвернула краешек свертка, чтобы показать малышку детям. От счастья дети не знали, что говорить. Они прыгали, радостно кричали, обнимали друг друга. Лене стоило больших усилий успокоить их и уложить в постель. В доме стало тихо. Лена на цыпочках, чтобы не разбудить новорожденную, вошла в комнату матери. Девочка хоть и обрадовалась маминому приезду, но не смогла сдержать слез.
8: «Мама, я устала. Я больше не могу. Я тоже хочу играть в оркестре и петь в хоре. И к подружкам в гости тоже хочу ходить. Почему получается так, что я только дома сижу и занимаюсь домашней работой? Неужели Бог не хочет, чтобы я служила ему?» – всхлипывала Лена.
1: В этот вечер девочка излила матери все свои переживания. Мать, смахивая слезы со своих впалых щек, выслушала плачущую дочь и тихо ответила.
9: «Леночка, неужели ты думаешь, что твоя работа дома – не служение? Благодаря тому, что ты можешь смотреть за малышами и делать домашнюю работу, папа трудится в церкви. Этим ты помогаешь ему, а значит, участвуешь в его труде. Ты, наверное, не думала, что это Бог поставил тебя на служение дома. Бог много работает над тобой, ведь тебе требуется терпение с малышами, сила в работе и смирение все принимать так, как есть. Это совсем непросто. И когда ты совершаешь это служение с радостью и усердием, Бог доволен тобой. Доченька, не унывай. Я верю, что скоро пройдет это трудное время, и ты сможешь ездить в поездки, ходить в гости и посещать спевки. Леночка, доверься Богу, твое время придет».
1: Мать с дочерью преклонили колени. Лена просила у Бога прощения за ропот, просила дать ей силы соглашаться с его волей и идти его путем. После молитвы Лену было не узнать. Божий мир и желание служить ему, выполняя домашние обязанности, наполнили ее сердце. Радость отразилась на лице Лены. Девочка ликовала.
9: «Мамочка, я буду помогать тебе, буду заботиться о малышах и делать то, что доверил мне Бог», — обняла она мать.
1: Будни пошли своей чередой. Только теперь Лена приступала к работе, наполнившись силой от Бога, которую получала в чтении Библии и в молитве. Девочка стирала, варила, убирала, встречала и провожала гостей. Когда она слышала восторженные рассказы Марины о курсах, на нее все еще находила тоска. В такие минуты Лена мысленно молилась.
9: «Боже, помоги мне не впасть в уныние. Я так хочу исполнить твою волю и послужить тебе».
1: Пока отец был дома, Лене легче было справляться с работой. В лице отца она находила мудрого советчика и друга. Он много времени проводил с детьми, старался давать различные поручения младшим, играл с ними на улице и вечерами подолгу сидел в гостиной, где рассказывал интересные истории, пел вместе с детьми и читал им Библию. Лене трудно было сдержать слезы, когда однажды утром Николай Семенович собрал детей вокруг себя. «Детки, сегодня я уезжаю на благовестие. Слушайтесь маму и помогайте Лене. Я не знаю, когда вернусь, потому что мне нужно посетить несколько мест. Молитесь за меня, а я буду молиться за вас». После молитвы отец прощался с семьей и уехал. В один из тихих вечеров, когда дети заканчивали ужинать, со двора послышался звук подъезжающей машины. Лена ничего не успела сказать, как дети вскочили со своих мест и, толкаясь, побежали на улицу. Девочка пошла следом.
2: «Папа приехал! Папа приехал!» – кричали дети.
1: Когда Лена вышла на улицу, она увидела рядом с отцом незнакомых людей. Младшие дети сразу присмирели. Они прятались друг за друга и смущенно молчали. Им было неловко, что чужие люди увидели, как они прыгают и кричат от радости. Отец, улыбаясь, поспешил исправить напряженную ситуацию.
10: «Знакомьтесь, дети, это дядя Ваня, это дядя Сережа, а это тетя Аня. Они будут гостить у нас несколько дней, а потом поедут на Благовестие, на север».
1: «Приветствую», – вышла на порог мать с малышкой на руках.
10: «Проходите на кухню».
1: Лена поспешила убрать стол после ужина и накрыть к чаю для гостей. Осмелевшие дети сели рядом с папой.
2: «А вы уже были на севере? Там белые медведи водятся?» – робко спросил Коля. «О, расскажите про север! Там, наверное, очень интересно!» – воскликнула Оля.
10: «Да, расскажите, пожалуйста!» – оживились дети. «Мы с дядей Ваней бывали там уже несколько раз», – начал рассказ Сергей Иванович.
1: Лена совсем забыла про чашку с чаем. Так интересно рассказывал благовестник.
10: «Вот как проходит благовестие, детки. Только в этот раз нашей группе не хватает одного человека. Молитесь, чтобы Бог послал нам недостающего благовестника», – закончил Сергей Иванович.
1: Только теперь Лена заметила, что на улице стемнело. После общей молитвы девочка пошла укладывать малышей. Когда гости через 4 дня засобирались в дорогу, весь дом пришел в движение. Лена помогала укладывать продукты, а отец с Сергеем Ивановичем проверяли исправность машины. Малыши крутились возле своих новых друзей.
2: «Дядя Ваня, а еще один человек для благовестия уже нашелся?» – спросил Коля.
10: «Да, детки, Бог услышал ваши молитвы», – улыбнулся Иван Андреевич.
2: «А где он? Покажите нам его!» – наперебой стали просить дети.
10: «Этот человек находится среди вас», – улыбаясь, медленно произнес Иван Андреевич. «За 4 дня, пока мы гостили у вас, мы заметили, что Лена хорошо справляется с домашней работой. А еще мы поняли, что она любит Господа. Поэтому мы посоветовались с папой и мамой, а потом спросили Лену, хотела бы она поехать на благовестие. Лена ответила нам, что готова».
1: Наступила тишина. Лена смущенно улыбалась. Дети смотрели то на Лену, то на родителей, то на благовестников. Наконец Коля вымолвил.
2: «А маме кто помогать будет?»
10: «Оля уже большая девочка», – посмотрев на дочь, ответила мать. «Да», – подтвердил отец. «А теперь давайте помолимся».
1: Все опустились на колени, прямо в траву, и горячо молились Богу. Молилась и Лена. В молитве она вспомнила, как ей было тяжело, когда мама болела. Вспомнила Лена и мамины слова. «Доченька, твое время придет». Счастливая девочка вдруг поняла, что Бог послал ей домашние трудности, чтобы подготовить к благовестию. Лена от всего сердца благодарила Бога за его мудрость. «Боже, помоги мне всегда доверять Тебе и соглашаться с Твоей волей».